Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа – щит наш, и от святого Израилева – царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их,
милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею. Солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением, уносишь их, они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего?
научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй.

тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: «Господь – упование мое». Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Секинсвелле, «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.

Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучение Торы. И настал черед книги «Числа». Естественно, как и следовало ожидать, на иврите она так не называется. А несет название «Бамидба», что переводится как «в пустыне». И согласуется, сказал Господь Моисею, в пустыне Синайской. Ну, собственно, эта книга, конечно,

На протяжении 38 лет их странствования, то есть после завершения событий книги «Исход», все перипетии, падения, взлеты, противостояния, встречи с пророками, лжепророками, с врагами и так далее. Книга «Бамидбар», она начинается с очень, в общем-то, простого факта переписи населения, переписи всех колен Израиля. И в втором стихе первой главы говорится: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно». И дальше идет длинное перечисление колен и имен, кто их представители, и раздельный подсчет по племенам или по коленам. Сама по себе эта тема является темой исследований для очень многих и многих ученых, и естественно, что по каждой из них можно составить монографии с «за» и «против», вероятность, невероятность такого количества народа. Дело в том, что когда мы говорим сегодня тысячу, исчисляя в тысячах, мы имеем в виду конкретную цифру. Слово, которое в Библии, в Ветхом Завете, обозначает, как правило, тысячу, это элеф, происходит от слова алуф, которое может обозначать множество, большое множество и так далее. А по некоторым подсчетам выходит, что количество населения, опять-таки с позиции библейского критицизма, что количество людей, которые вышли в пустыню и передвигались там, практически не могло бы там выжить в тех условиях, тем более не было возможности координации между различными коленами. И коммуникации тоже не было серьезной возможности. Одно из возможных переводов слова «элеф» – это «клан», или группа людей, или семейство людей. И в этом смысле, конечно, количество народа существенно снижается. Но мы с вами попытаемся быть более консервативными в этом и пойдем по проторенной дороге и будем полагаться на те цифры, которые традиционно приняты к исчислению народа Израиля в пустыне. В 46 стихе здесь же первой главы говорится, что всех вошедших в исчисление, мужчин, пеших, да, по числу имен, 603 550, что, в принципе, согласуется с той переписью, которая делаешь, по принципу, каждый вносил определенное количество шекелей, серебра, и по взвешиванию потом можно было определить. Господь Бог говорит, что израильтяне не просто должны переписаться, они должны каждый ставить стан или при знамени своем, при знаках семей своих. Ученые гадают, что это были такие за знамена. Ну, например, предполагается, что на знамени Шимона был город Сихем, или на иврите Шхем, на зеленом фоне. Иуда – это был лев на голубом фоне. Иссахар – солнце на или солнце, луна на черном фоне и так далее. На чем описывается, на чем основываются как бы эти картинки, сказать трудно. Вообще здесь и сейчас мы много, как правило, говорим и ссылаемся на Талмуд. Талмуд, как мы уже говорили, есть сборник устных преданий, учитывая, что евреи всегда передавали от отца к детям и так далее, и так далее. Считается, что он более или менее достоверный исторический материал. Но насколько он достоверен, судить очень трудно. Мы будем приводить его, как уже и делали, в качестве иллюстративного материала. Все-таки я не считаю, что на него надо полагаться как на истину, естественно, в конечной инстанции. А вот как иллюстративный материал вполне подходит. А стан Израиля, в центре располагался Мишкан. Я надеюсь, мы уже все с вами выучили, что мешканом называется скиния. Кстати, происхождение этого слова достаточно тоже интересно. В греческом языке нету буквы «ш», есть буква «с». Поэтому шехина или мешкан превратилась там в скиней, что на русский язык, естественно, пришло и стало словом скиния. Итак, в
в центре

0: находился Мишкан на юге, а колено Гада, Рувена и Симона на восточной стороне Звулуна, Иуды и Иссахара, Менаше, Ефраим и Беньямин слева, то есть на западе, и на севере Ашер, по-русски Сур, Дан и Нафтали. Итак, была закончена перепись, стан левитов находился в центре. Мы говорили с вами о том, что левиты, хотя формально относятся к коленям Израиля, однако они не имеют своего наследия, поэтому, а их, как правило, не вносят в список 12 колен. Наоборот, здесь Ефраим и Менаше, и мы здесь видим, что тут, естественно, тоже нету Иосифа. В 49 стихе: «Только колено Левина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля». То есть, в 34 стихе, а уже 2 главы, израильтяне достаточно послушны, только начало их странствия, видать, успокоились немножко от преследования, построена скиния, есть еда, которая пока еще так не надоела за годы странствий, есть один ман. И в 34 стихе мы читаем: «Сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею, так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам им». Знаете, я думаю, что вообще задача сама по себе очень трудная. Представить себе, что передвигается такое огромное количество людей с повозками, со скарбом, с семьями, без дорог. Но когда Писание говорит нам, что они передвигались каждый еще по племенам своим и по семействам своим, и это говорит о серьезной дисциплине, которая на самом деле была в этом войске. Мы идем дальше, и мы переходим к 5 главе, когда Господь сказал Моисею, говоря: «Повели сынам Израиля выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин, и женщин вышлите из стан, вышлите их, чтобы не оскверляли они станов своих, среди которых я живу». Мы с вами закончили изучение книги Левит, и мы говорили с вами о том, что проказа считалась духовным заболеванием, дающимся человеку за определенные грехи. Все люди другие, которые страдали другими болезнями, они, как правило, не высылались из стана. Проказа составляла исключение. Поэтому, как это не может показаться не жестоким, видимо, это было очень серьезное инфекционное заболевание, всех абсолютно выставляли за стан. И таким образом, кстати, это был один из принципов, по которому израильтяне не просто освящались, не просто очищались, но они также сохраняли какую-то определенную степень здоровья. Скажи сынам Израилевым, если мужчина и женщина сделает какой-либо грех против человека, через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа, то обратите внимание на эту последовательность. Если человек или мужчина или женщина делает преступление против человека и через это, и поэтому, дословно, сделает преступление против Господа, часто приходится слышать, что я, может быть, не прав, говорят люди, по отношению к этому человеку, но по отношению к Господу я ничего дурного не совершил. Это противоречивое утверждение, потому что, согласно Писанию, тот, который поступает против человека, в обязательном порядке грешит против Господа Бога. Тогда следует, пусть исповедуется в грехе своем, который они сделали. Это первое. И второе, мы уже знаем, обязательно, принцип и парадигма Господа Бога, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. В последнее время приходится слушать о совершенно огромных, чудовищно огромных исках, которые выставляются в том или ином судебном следствии и которые не соответствуют размеру прямого ущерба. Я думаю, что основание, можно спорить, справедливо ли это нет, вот те чудовищные, воистину, размеры исков, которые выставляются. Но я думаю, что известное справедливое основание вот этому положено здесь. Сегодня вот эта вот неосязаемая и неизмеряемая составляющая исков называется загадочным термином «моральный ущерб». Так вот, здесь На самом деле речь идет практически о моральном ущербе. Если человеку возвращается долг, то, что у него было взято, он всего лишь получает и на что, как бы говорится, не потерял. Но суть состоит в том, что он должен не просто не потерять, он должен обрести. Цель двоякая. Во-первых, восстановить свое душевное равновесие, которое было нарушено. Возможно, восстановить неиспользованные доходы, которые могли бы быть. Но еще одна из вещей – это как бы наказание того, кто это взял. Человек должен отдать больше, чем он похитил, потому что он должен получить какой-то определенный урок. Здесь даже дальше, в этой же главе, мы говорили с вами в случае с Моисеем, когда в воду клали золото и серебро, на тот случай, чтобы там, если будет горький вкус, определить, кто виновен, кто нет. Здесь сходная ситуация, только с загадочным духом ревности, который находит на мужчину, и предлагается испытать жену, имеет ли почву под собой этот дух ревности или нет. Сдается мне, что вне всякой связи с поведением жены, которая должна быть или не должна быть наказана, в зависимости от того, совершала она грех или нет, дух ревности, о котором идет речь, он как бы не совсем богоугоден. Мне кажется, что основанием для отношений в браке должно быть взаимное доверие. Дух ревности ужасен тем, что, как правило, он беспочвенен. И если, не дай Бог, происходит ситуация, когда на самом деле он имеет под собой основание, очень часто эта ситуация бывает спровоцированными в прошлом беспочвенной ревностью. Я знаю, вы знаете, что огромное количество семей разрушается именно по этому поводу. Я думаю, здесь идет речь о частном таком случае. И Писание говорит, вот закон о ревнованиях, когда жена изменит мужу своему. В следующей главе 6 идет речь еще об одном достаточно распространенном и почетном звании или статусе, который мог по своему свободному выбору обрести любой, практически любой член общества израильского, и это статус назарейства. Будем читать в 6 главе, в 1 стихе. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на который он посвятил себя в назарее Господу. Свят он и должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу». Несколько вещей, которые следует сказать о назарействе. Во-первых, это добровольный обет, который каждый берет на себя, обет служения Господу Богу. Во-вторых, назареями может быть как мужчина, так и женщина. В-третьих, обет берется на определенное время, имеет право брать на всю жизнь. В-четвертых, ничто, что связано с виноградом в его перебродившем виде, в виде вина или виноградного сока, или сушеных ягод, или даже Писание говорит, ничего из того, что делается из кожи винограда, дабы не опьянеть и иметь трезвую голову для служения Господа Бога. И еще одно достаточно занятное требование – бритва не должна касаться головы. У нас есть несколько известных примеров назарейства в Писании. Одним из них является Самсон или в еврейской традиции Шимшин. Другим – пожалуй, тоже очень известным персонажем является Иоанн Креститель. Несколько слов о Назарействе в Библии. Во-первых, когда Писание говорит, что этот человек должен быть посвящен или посвятил себя в Назаре, естественно, это не имеет никакого отношения к святости. То есть, понятно, что есть запрет Господа Бога, но мы понимаем, что слово «освящение», как и слово «гдыша», имеет отношение к отделению скорее, чем к конкретной святости данного отдельного человека. Это хорошо видно на примере Самсона, который, хотя и был назареем, насколько мне кажется, нарушил абсолютно все заповеди назарейства. Ну, во-первых, он касался женщины. Более того, он имел дело с женщиной, не принадлежащей к еврейскому народу. Более того, он прикасался к трупу. Мы помним, он коснулся мертвого льва. Более того, он ел мед, который пчелы, соорудив себе улей или гнездо в пасти мертвого соты, ел оттуда. В конечном итоге ему даже остригли голову. Правда, это уже было не по его воле. В то время как Иоанн Креститель более соответствует, естественно, образу аскета, который мы представляем себе. Но одну деталь я хочу подчеркнуть, которая для меня является в известной степени полувопросительным знаком. Скажем так, известно, что Павел позднее в Новом Завете, обращаясь к Коринфской церкви, говорит, что мужчина, который отращивает волосы на своей голове, постыжает голову свою, не сама ли природа учит нас этому. А дело в том, что у вас всем наверняка возможно, что это имело отношение к коринфской культуре, однако мы видим, что в рамках еврейской культуры длинные мужские волосы никогда не были постыжением головы, и мы это, естественно, видим на примере назарейства. Мы продолжаем дальше читать книгу «Числа», и я хочу, чтобы мы остановились в 9 главе. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии из земли египетской в первый месяц, пусть сыны Израилева совершат Пасху в назначенное для нее время». Итак, мы видим, что заповедь, которая дана была народу Израиля, она не временная, она постоянна, и более того, в 10 главе говорится: «Скажи Моисею, чтобы он сделал себе две серебряные трубы, чеканные, чтобы они служили тебе для созывов общества и для снятия станов. И когда затрубят ими, соберутся к тебе все общества ко входу собрания». Те же самые трубы, когда в день веселья вашего и праздники ваши в новомесяче, в 10 стихе, трубите трубами при всажениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог. В конце главы, когда Моисей поднимал ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилева». Ситуация повторяется. Израиль никуда пока не отлучается от Господа Бога. И Моисей как бы призывает Господа Бога идти впереди и возвращаться, когда народ останавливается. Тем не менее, долго Израиль не может этого выносить, и начинается очередной ропот. В 11-м, сразу же после этого заявления в 10 главе, в 11-й народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. Но пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. То есть мы говорили с вами о том, что когда Израиль вышел из Египта, среди него было очень много людей из других народов. Одни из них пришельцы, между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом. Здесь я хочу особенно подчеркнуть, хотя на первый взгляд казалось бы не связанную, идею социального и кулинарного, до всех видов кашрута, то есть отделенности от других народов. Мы видим, что Израиль попадает под влияние всех народов, с кем бы он ни жил и где бы он ни находился. И здесь инициатором в данном случае недовольства стали пришельцы и израильтяне, которые сидят вместе с ними, сразу же плакали и говорили, кто накормит нас мясом. И теперь разительный контраст между жизнью, которая была в Египте, и той жизнью, которой они говорят, они имели в Египте. Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Что касается огурцов, видимо, достаточно проблематично. Огурцы были завезены гораздо позднее из Южной Америки вместе с помидорами. По всей видимости, это был какой-то овощ, не знаю ли, лук, репчатый лук, чеснок. Тем не менее, они вспоминают о тех днях, которые они когда-то проводили в Египте. И теперь, спустя практически 2 года, они вспоминают о них достаточно тепло. А ныне, жалуются они, душа наша изнывает, и ничего нет, только манна в глазах наших. Действительно, перепелов им дает, а отнюдь не часто. И Моисей, естественно, переживает, и он говорит, откуда же мне взять мясо, чтобы дать народу всему, ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Приблизительно в это же время Господь Бог отвечает, и поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, на путь дня по другую сторону, на 2 почти локтя от земли, то есть практически на 1 метр. И встал народ весь тот день и всю ночь, и следующий день собирали перепелов. Наелись. И как только наелись, есть новая проблема. Существует точка зрения, что счастливый человек довольный, или точнее, может быть, довольный человек становится счастливым. Я наблюдаю не только здесь, в Библии, но в жизни, что насыщение одним немедленно влечет за собой новое требование. И поскольку человек занят поисками удовлетворения немедленной нужды, он не проявляет чрезмерных требований ко всему остальному. Но как только стоит ему дать основные или удовлетворить основные нужды, он немедленно обращается к вещам более духовным. Или в данном случае, что происходит, начинается борьба за власть. Глава 12. «И упрекала Мирьям и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку». Кушит, эфиоплянку, может быть, по словам кушит, земля кус, по-русски куш, вполне возможно, но мы видим, что на самом деле как бы вопрос был не в этом. Кстати, комментаторы говорят, что всегда в тексте, кроме этого стиха, при перечислении пары Мирьям Аарон, Аарон всегда стоит на первом месте. То есть говорится Моисей, а также Аарон и Мирьям, или просто Аарон и Мирьям. Здесь первый и единственный раз появляется связка Мирьям-Аарон. Из чего они усматривают, что на самом деле инициатором всего вот этого...
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 11-я часть этой истории.
1: Можно легко себе представить, как теперь чувствовал себя Фердинанд. Он видел, что, несмотря на то, что Фенечка приняла новую веру, ее любовь к нему усилилась и окрепла. Но так как он знал, что они его считают погибшим, пока он не покается, в нем появилась какая-то ненависть к ним. А кто его осудит? И я этого не могу. Он любил мир и хотел жить в мире. Они же отказались от мира и жили для Христа. Между ними образовался непреодолимый разрыв, который не исчез и после рождения их первенца. Дело дошло до того, что они начали думать о разводе. Сначала ушел Федор, считая, что если сестра с мужем останутся одни, они скорее примирятся. Но ничего из этого не вышло. Однажды утром Фенечка нашла письмо, полное ужасных укоров, в котором оскорбленный супруг прощался с ней. Он сообщал, что уезжает в Польшу, чтобы продолжать работу в организации. Ах, это было очень печальное письмо. Вскоре после этого началось преследование штундистов. Маленькую общину разогнали. Некоторые попали в тюрьму, другие – в Сибирь или на Кавказ. Обвинили также жену Фердинанда, которая попыталась спасти одного из старших братьев общины. И так как никто из всей родни не заступился за нее, она оказалась под следствием. Волей Господа она, правда, была освобождена, но за распространение противоправославных трактатов ее выслали из родных мест. Брат приехал за ней и продал имение за полцены. Имущество же ее судом было конфисковано. Брат взял ее с собой в Вену, где она прожила недолго, скончавшись от простуды, полученной в тюрьме. Сыну ее в то время было 5 лет. Аурелий замолчал. Из груди его вырвался тяжелый вздох. Хотя его мать умерла, когда ему было только 5 лет, он не мог выразить, кем она для него была. Как она учила его любить Иисуса. Как он ей обещал жить только для него. Но он не сдержал своего слова. Лишь закрыв глаза, он видел перед собой ее милое нежное лицо, сияющее небесным светом глаза. Но зачем об этом говорить? Мальчик после смерти своей матери остался у дяди, который дал ему воспитание и образование. Дядя умер 12 лет назад от инфаркта, как раз в тот момент, когда писал письмо ссыльным на Кавказ, которое один из друзей должен был доставить. Мальчик остался один. О судьбе своего отца он ничего не знал. И только после смерти дяди, который оставил племяннику значительную часть своего имения, он вместе с документами о наследстве получил бумаги матери и дяди. Из них он узнал, что отец его через 3 года после разлуки с матерью попал в руки полиции и после годового следствия был приговорен к ссылке в Сибирь. Однако друзья его, и среди них автора записки, помогли ему бежать в Англию, где следы его теряются. «Бедный Фердинанд», – писал Федор Лермонтов в дневнике. «Если бы отец не закрыл перед ним дверь, он мог бы бежать к нему и был бы спасен. А теперь он, наверное, погиб в беде и нужде, так как был слишком горд, чтобы принимать помощь от друзей». Так, теперь я все рассказал. Ты сейчас скажешь, что я, сын Фердинанда, трушу, зная правду, избегая близости с этим человеком. Или ты считаешь, что другой на моем месте был бы способен ежедневно общаться с ними и с его внуком Адамом, который не сегодня-завтра вступит в майорат, когда отец мой погиб в беде и нужде? С одной стороны, я очень счастлив, что Никуша мой двоюродный брат, Маргита моя кузина, и Каримский тоже мне родственником приходится. А с другой стороны, я чувствую ненависть к Орловским. Мне с ними ежедневно приходится встречаться. Я должен быть вежливым и приветливым в общении с человеком, который оскорбил мою мать и моего отца из-за брака с ней выгнал из дома на погибель. Если бы он из Орлова ушел не с такой горечью в душе, все могло бы быть иначе. Если я останусь, то обстоятельства сегодня или завтра вынудят меня посетить пана Николая Орловского в Орлове. Как ты себе это представляешь? Нет, никогда. Мне нужно уйти. Лишь в том случае я мог бы оставаться, если бы я мог этому жестокому старику бросить в лицо, что он погубил моего отца. Однако этого я не могу сделать из-за Никуши и Маргиты. И еще из-за того, что он подумал бы, будто я хочу, чтобы он дал мне свое имя, которого я лишился из-за бегства отца. О, нет. Хотя я ношу фамилию Лермонтов только потому, что меня усыновил мой дядя, мне имя моей матери дорого, и я его никогда не сменил бы на другое. В той же мере, как он ненавидит все русское, я ненавижу все польское и никогда не стал бы поляком. Мирослав, помоги мне покинуть Никужу, прежде чем мы придем в горку, прежде чем я встречусь с Орловскими. У меня нет сил предстать перед ними и не выдать чувств против них, скрытых в моей душе. При этих словах Лермонтов упал на колени и закрыл лицо обеими руками. Урзин провел рукой по его густым волосам и поцеловал его в лоб. Это нежное выражение любви успокоило его. «Аурелий, брат мой!» — проговорил, наконец, провизор. «Ты знаешь, какое желание наполняло сердце твоей матери, когда она была жива?» Лермонтов вздрогнул. «Одно лишь желание было у нее, чтобы я познал Иисуса Христа и полюбил того, ради которого она все оставила. Друг, позволь мне тебе сказать, если бы у моей матери было такое желание, если бы она ради Христа столько страдала, я сделал бы все, даже жизни не пожалел бы, чтобы исполнить это желание и доказать на деле, что ее Господь – мой Господь, и что я Его люблю и Ему повинуюсь. Мирослав, какое отношение это имеет к моей ненависти? С самое прямое. Если мать проявила столько любви к Господу, потому что ее сердце было наполнено любовью Божией, то я не верю, что она не умела и прощать. Или ты думаешь, что она не простила бы пана Орловского? Она? О! Она была в состоянии молиться, как Стефан. Господи, не вмени им греха сего. Ну вот. А сын ее ненавидит сейчас там, где она проявила бы любовь. Мирослав! Послушай, я твердо убежден, если бы твоя мать была теперь среди нас, и если бы она могла спуститься с небес, она обвила бы шею твою своими руками и сказала бы: «Иди, сын мой, и покрой любовью всю несправедливость. И если ты так поступишь, то докажешь, что достоин моей любви и моей жертвы. И помни, сын мой, что тому, кто умеет прощать, всегда лучше, чем тому, кого прощают». «Прекрати, Мирослав, прекрати!» — отмахнулся молодой россиянин. «Кто уполномочил тебя говорить со мной о том, как бы она поступила? Ты ее даже не знал. Ну да, ты знаешь его, того, кто был всей ее жизнью». «Да, я знаю его. Но и ты не можешь сказать, что ты не знаешь нашего доброго Господа, который осчастливил твою мать, несмотря на все утраты, который и тебе уготовил такой жизненный путь, чтобы ты, наконец, стал искать его и смог бы отдохнуть на его груди. Не откладывай, не сомневайся прийти к нему. Или ты тоже хочешь ожесточиться, как твой отец? Не думай, что пан Орловский виновен в том, что погиб твой отец. Если бы он покаялся и принял Христа, он, может быть, пошел бы с тобой и с твоей матерью в Сибирь и был бы счастлив. Я не осуждаю твоего отца, нет. Мне его жаль от всего сердца. И все же я должен сказать, что он оставил тебя и твою мать из-за Иисуса Христа, из-за ненависти к нему. Так что погубила его не жестокость земного отца, а собственная его жестокость против Отца Небесного. Но что об этом говорить? Кто из нас может изменить милость Божью? У него тысячи путей. Кто знает, не привел ли он одним из них отца твоего к покаянию и познанию Иисуса Христа? Может быть, он смотрит сейчас с небесных высот вместе с твоей матерью на тебя? Какая мысль! Лермонтов вскочил и стал смотреть на звездное небо. Ты не веришь? О, я хотел бы верить, что они там соединены и счастливы. Если бы я в это мог поверить, я бы мог его и простить. А почему ты этому не можешь поверить? Разве Бог не любовь? Разве Он не чуден и всемогущ? Это, конечно, так. Но все же... А впрочем, почему бы мне не радоваться этой мысли? Кто меня сможет убедить когда-нибудь в обратном? Я благодарю тебя, Мирослав, за этот совет. Но я должен сказать тебе и другое. Душа моя заблудилась и далеко ушла от Иисуса Христа, до самых ворот полного неверия. Я обвинял Христа, что из-за Него родители мои стали такими несчастными. С Среди других бумаг мне достался и Новый Завет моей матери. И я прочитал все подчеркнутые ее места и замечания на полях. И должен сознаться, я познал Христа. Я просил прощения за мои грехи. Я просил Его не допустить, чтобы я уподобился моему отцу. Однако вполне отдаться Ему я не смог, потому что прежде я сам должен простить. Это была трудная борьба. И она сделала меня очень несчастным, тем более, что я выносил ее один. Теперь я должен простить Орловского и надеюсь, что Господь Иисус Христос примет меня и даст мне мир. Конечно, Аурелий, сделай это сейчас. Зачем откладывать? Зачем лишать себя внутреннего мира? Помолимся вместе. Сейчас Лермонтов отступил. Но я не чувствую, что я уже простил. Я еще не смогу. Послушай, собственными силами ты этого никогда не сможешь. Скажем сейчас Господу, что ты хотел бы, но не можешь простить. Попросим, чтобы Он тебе помог в этом. И ты увидишь, что так и будет. Идем. Урзин опустился на колени. После короткой внутренней борьбы Лермонтов последовал его примеру. И к небу вознеслись две из глубины сердец идущие молитвы, на которые мог быть только один ответ: «Да будет тебе по вере твоей». От развалин отошли два молодых человека. Вдруг один из них остановился. «Мирослав, я благодарю тебя от всего сердца! Если бы ты знал, что я сейчас чувствую, когда после ужасной бури в моей душе царит благословенный мир! Ну, а как теперь помочь тебе уйти отсюда?» «Уйти? Нет. Ты сказал, что победителем становятся только на поле боя. Я хочу стать победителем. Твой и мой Господь, которому я отдался, поможет мне».

0: Та же ночь, подслушавшая разговор двоих молодых людей о печальной судьбе одного из них, не дала уснуть и другому человеку, который сидел в рабочем кабинете и занимался разбором бумаг. Когда не спится, человек ищет занятия. Пан Каримский, это был он, тоже не мог спать. И поэтому искал средства прогнать прочь тревожные мысли. В руках Каримского оказалась вдруг связка старых пожелтевших писем, которую он достал из нижнего ящика. Ленточка, связывавшая пачку, распустилась, и на его коленях рассыпались письма. Одно из них он поймал рукой и смотрел на него, как смотрят на вещь, давно потерянную, забытую и вдруг найденную. Известно, что чем неприятнее письмо, тем больше любопытства оно пробуждает в нас. Так было и с паном Каримским. С явным выражением нежелания он начал читать письмо. «Пан Каримский, уважаемый, сказать не могу, ибо нет у меня уважения к вам, которое было у меня до того часа, когда вы мне доказали, как я вас ошибся, как вы злоупотребили моим доверием. Не думайте, что я упрекаю вас. Я знаю, что вы в своем счастье на упреки отца, дитя которого вы погубили, мало обратите внимания. Виноваты не только вы. Я, как отец, тоже лучше должен был охранять свое сокровище и не быть таким доверчивым. Такого греха я, конечно, от вас не ожидал. Я вас не упрекаю в том, что вы надломили сердце моей дочери тем, что дали разлучить себя с ней. Этого и следовало ожидать. Бедная Людмила Боринская, дочь бедного деревенского учителя, конечно, не была подходящей парой для богатого дворянина Каримского. В мире так принято. Но зачем вы лишили ее чести и невинности, единственных драгоценностей, которые и бедную девушку делают богатой? Зачем вы побудили мою дочь к такому позорному греху? В то время, как я пишу эти строки, моя Людмила находится между жизнью и смертью. У меня только одно дитя. И все же я вынужден просить Господа, чтобы Он навеки закрыл ее глаза, которые по вашей вине от стыда всегда должны смотреть вниз. Передо мной же в колыбели лежит маленькое невинное существо, которому она дала жизнь, и смотрит на меня, словно хочет спросить, зачем мне уже заранее предопределен позор и страдания? В чем я виноват, что мне суждено лишиться отцовской любви и заботы? Не думайте, что я пишу вам для того, чтобы напомнить вам о вашем ребенке. О, нет! Я никогда не позволю, чтобы ваш сын принял от вас милостыню, если он останется жив, в чем я, конечно, сомневаюсь. Он слишком рано появился на свет и очень слаб. Но если он останется в живых, я бы скорее до локтей стер себе руки в работе, чем позволил бы ему принять от вас кусок хлеба. Пишу я вам лишь потому, что вы в вашем новом счастье с вашей красивой, невинной и доброй женой, которая не знает, что вы падший человек, поправший великую заповедь, легко можете забыть о своем грехе и никогда не покаяться перед Богом. Поэтому я пишу вам, и советую сделать это. Иначе последует наказание, и счастье ваше кончится. Я был бы вправе проклинать вас, однако я этого не делаю. Но я знаю, что вы не будете счастливы ни в браке, ни с детьми, если Бог вам их даст. Радости у вас с ними не будет. Либо если у вас и будет радость, Бог лишит вас ее именно тогда, когда вам будет больнее всего. И таким образом Он отомстит за вашего первородного, отвергнутого сына. Письмо с почти неразборчивой подписью было написано более 20 лет назад. Рука, писавшая его, давно уже тлела в земле. А что же стало с той несчастной жертвой, о которой в нем говорилось? Когда это письмо в то давнее время дошло до адресата, молодой человек, ослепленный страстной любовью к красивой женщине, прочитал его. Конечно, оно оказало определенное действие. Каримский старался найти обманутую невесту. Но он искал напрасно и пришел к убеждению, что она, наверное, действительно умерла. И слабый младенец тоже. И перестал их искать. В собственном счастье мы быстро забываем горе других. И он его тоже забыл. Но потом начались ссоры между супругами. Молодая жена узнала, что у ее мужа до свадьбы была невеста. А люди сплетничали, что он и сейчас якобы поддерживает греховные отношения с ней. Она поверила слухам, оставила его и больше к нему не возвращалась. С тех пор много лет прошло, и человек, читавший сегодня это письмо, уже не был ослеплен страстью. Теперь он увидел в письме то, на что не обращал внимания раньше, на пророческие слова. «В браке у вас счастья не будет, и с детьми также. И если будет, то Бог лишит вас его именно тогда, когда вам будет больнее всего». Разве не так все и вышло? Исполнилось ужасное пророчество. Брачное счастье исчезло, как сон. Любимая дочь долгие годы вынуждена была жить вдали от отца, и теперь, выйдя замуж за Орловского, не могла часто с ним встречаться. А сын? Каримский подпер тяжелую голову руками.
1: «Никуша, мой Никуша!»
0: стонал он. Оголившаяся правда пронзила его, как острие стали. Глаза его прозрели. Больше 20 лет Каримский был падшим человеком. Но он не верил в это и не чувствовал себя виноватым. Больше 16 лет он считал себя страдальцем, с которым поступили несправедливо и который вправе с холодной гордостью отвернуться от людей, осмелившихся прикоснуться к его чести. В мире он вел примерную жизнь и тем доказал, что он безупречен. Да, он сам в это поверил. А теперь старое пожелтевшее письмо, о котором он даже не знал, существует оно еще или нет, показало ему, что он действительно был падшим человеком, погубившим невинную девушку. Он опозорил на всю жизнь своего первенца, если он жив, и что этот сын никогда не узнает отцовской любви и заботы. Верно, что человек, согрешивший против шестой заповеди, никогда не чувствует любви к несчастному доказательству своего падения. Но кровь родная не водится. И иногда заявляет о себе там, где мы меньше всего об этом думаем. Молодой Манфред Каримский знал, что сына Людмилы он никогда не мог привести к Наталье Орловской, даже если Людмила мертва. А ведь это было его дитя. Но и перед миром он этого не смог бы сделать, потому что пострадала бы его честь. Свет не карает заблуждений. Он требует их тайны. Лишь бы все было скрыто. Тогда все хорошо. Каримский, посидев прежде времени от забот о единственном сыне Натальи, вдруг почувствовал горячее желание узнать о судьбе отвергнутого и забытого ребенка. О, если бы он был жив! Ведь если сын Людмилы мертв, то исполнится также угроза отца Людмилы, и сын Натальи умрет. Каримский вскочил. Надо еще раз приняться за поиски. Я должен убедиться, что он жив. И тогда... Он сложил письмо, сунув его в карман, и собрал рассыпанные вокруг бумаги. Среди них он нашел еще корешок от денежного перевода, на обратной стороне которого отправитель благодарил за то, что господин аптекарь так долго ждал, и что он рад, наконец, рассчитаться с ним. Бедный человек! Он честно вернул деньги, которые когда-то взял у него взаймы, и благодаря которым он смог приобрести собственный дом. Но когда Каримский сможет вернуть ему то, чего он его лишил? Никогда! Если ты у ближнего своего похитишь пшеницу с поля, то может вырасти другая. И если сожжешь его дом, он выстроит другой. Но если лишить человека чести, доброго имени, стереть улыбку с его уст, то это исправить трудно.

Едва рассвело, когда Николай Каримский проснулся подкрепленный целебным сном. И так как не было никого, кто бы ему в этом помешал, он уже через четверть часа стоял полностью одетый в коридоре. Кругом еще было тихо. Лишь когда он спешил через двор к большому саду, услышал, что работники кормили коров и лошадей. Тишина и одиночество благотворно действовали на юношу. Умиротворенный, он гулял по саду, вдыхая аромат испанской сирени, жасмина, роз и других весенних цветов, которые умелой рукой были посажены вдоль стены крепости. Над искусно посаженными кустарниками Бог сам насадил боярышник, белым цветом которого утренний ветер засыпал сад. Как здесь было хорошо! Николай всегда любил этот сад, который из-за своего сказочного расположения был лучше всякого искусственно заложенного парка. Но такой красоты, как сегодня, молодой Каримский в нем еще не замечал. Когда он был здесь в последний раз, его окутывали осенние туманы, а потом была эта ужасная для него зима. Теперь природа пробуждалась к новой жизни. Но только ли природа? Разве в нем самом не было много нового? Разве он за эту зиму не научился безропотно страдать? Разве не за эту зиму все его золотые надежды и планы на будущее рухнули? Разве перед ним не стояла еще одна трудная задача – без страха смотреть в собственную могилу? Да, много нового было в нем. А самым новым была мысль о потусторонней жизни. «Когда вы увидите природу во всей своей красе, – писал Урзин, – тогда представьте себе, что и наша жизнь за воротами смерти будет такой же свежей, прекрасной, без слез и болезней, полное блаженства, света и красок. И самым чудным в ней будет то, что никакие грозы не нарушат тишину, никакие бури не пронесутся, никакие туманы не омрачат небеса, никакой иней не убьет цветы, ибо весна вечная, неизменная. О, это золотые слова! Как целебно они действовали на больное сердце! Еще раз жить, жить вечно, не истлевать, не распадаться в прах, ибо я живу, и вы тоже должны жить. Повторил юноша вполголоса про себя. Он прислонился к двери.

земле. Точно так, как в зимней природе, кажущейся мертвой, скрыта невидимая сила для пробуждения к новой жизни, которая проявляется весной. Юноша склонил голову, и из глубины его сердца, наконец, после недели борьбы тьмы со светом, вознеслась первая молитва. «О, Иисус Христос, помилуй меня и даруй мне новую, вечную жизнь. Аминь». Ветерок зашумел в цветущей вишне, и одна из ее ветвей наклонилась и коснулась бледного лба юноши. Он почувствовал это нежное прикосновение всем телом. Ему казалось, что невидимая рука навсегда освободила его от страха перед смертью. Он подбежал к ближайшей каменной скамье, сел на нее и, не обращая внимания на росу, достал из нагрудного кармана Новый Завет и начал читать. Он открыл место, где Мария искала мертвого Иисуса, плакала у гроба, а затем ликовала, когда увидела его воскресшим. Юноша ощутил вдруг особую святую радость, какую здоровый человек, далекий от мысли о смерти, никогда не почувствует. Потом он полистал страницы и еще раз прочел, уже не раз во время болезни, прочитанную историю страданий Христа. И снова услышал слова: «Он умер за тебя и за меня». Заря поблекла, и взошло солнце. Занимался чудесный весенний день. Под ласковыми лучами солнца во славу Творца расцветут цветы. Но ни один не будет прекраснее того, который сейчас, напоенный росой божественной благодати, нерешительно раскрывал свою чашечку. Это был цветок первой любви к доселе неизвестному, только теперь познанному небесному жениху. Юноша вскочил, будто и не было в нем той телесной слабости, ощутив непосредственную близость Иисуса, который сам был жизнью. Николай стал подниматься вверх по скале, все выше и выше. Раньше, еще мальчиком, он без труда поднимался на эту отвесную скалу, и не было у него больше радости, как забраться наверх под стены старого замка. Сейчас он обходил отвесные стены, выбирая более пологие места. На первом выступе скалы он остановился. У его ног лежал город. И вдруг он подумал, что так, наверное, Иерусалим лежит у подножия Голгофы. Как это раньше не приходило ему в голову? Каким же трудным был крестный путь за чужие грехи? Что со мной случилось? Как легко я об этом думаю. А раньше не хотел и не мог. Размышлял он про себя. Может быть, от того, что для меня все это было чужим и непонятным? А теперь я в него верю, и мне кажется, будто все это случилось только вчера. Вчера смерть Господа, а сегодня Его воскресение. Спасти род человеческий от погибели Бог действительно не мог иначе, как через смерть Своего единородного Сына. Под гнетом этих мыслей голова юноши склонялась все ниже. Он казался себе очень неблагодарным. Вся его прошлая веселая мирская жизнь без Бога и без Христа тяжким грузом давила теперь его душу. Медленно он спускался со скалы. И вдруг он вспомнил слова: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими».

0: Конечно, это так. Бог и для меня сына своего послал, а я его не принял. Я мог бы быть чадом Божьим, как Мирослав, а теперь я должник, который даже головы не смеет поднять. Бедная душа, если Иисус Христос пробудил тебя, наконец, к новой жизни, то немедли прийти к Нему и принять Его дар, шептали еле над головой юноши. Вдруг звук каких-то шагов отвлек его от тяжелых мыслей. Почти обрадовавшись, он поднял голову. Он жаждал общения с человеком, ибо в ожидании доброго, но обиженного, как он считал Иисуса, ему было слишком одиноко. И вот между деревьями он увидел Урзина, освещенного восходящим солнцем. «Какая неожиданная встреча для обоих!» «Откуда ты идешь, Мирослав?» – спросил Каримский после приветствия. «Из города, Никуша». «Но ты ведь идешь с другой стороны». «Да, я прогуливался. Но я никак не ожидал, что ты уже на ногах. Господь дал тебе хорошую ночь?» «О, очень хорошую! Впервые за все время болезни я проснулся таким бодрым. А здесь, среди весенней природы, мне особенно хорошо. Знаешь, я поверил в загробную жизнь и молился. После этого я почувствовал такую радость. Но теперь...» Николай махнул рукой. «Теперь это прошло, и я еще более несчастен, чем прежде». «Это невозможно, Никуша!» «Но это правда. Расскажи мне все подробно, пожалуйста». Урзин взял своего друга за руку и повел к садовой скамье. Они сели, и восходящее солнце осветило их своими золотыми лучами. В тишине благоухающего майского утра Николай рассказывал своему другу о жизни без Бога, о своих честолюбивых планах на будущее, а потом о сегодняшних мыслях там, наверху, на скале. Он говорил о любви Божией, о своей неблагодарности и закончил словами: «Я чувствую себя несчастнее прежнего. И я познал истину и осудил сам себя. И я погиб. И я вижу, что все потеряно». «Да, все, Никуша, кроме Иисуса Христа. Действительно, все погибло», — продолжил Мирослав. «Твоя невинность, твоя справедливость, твой хороший характер, твои планы на будущее, твое честолюбие, вся твоя без Бога прожитая жизнь – все это погибло в тот момент, когда Господь тебя услышал и даровал тебе новую, вечную жизнь. Ты потерял все, кроме Иисуса Христа, потому что у тебя его еще не было. Бог давал его тебе, но ты его не принимал. Чего у нас нет, то нам не принадлежит, и того мы не можем потерять. Ты такой же неблагодарный, каким был я. Но разве ты хочешь оставаться таким? До сего дня ты не принимал Иисуса Христа. Так прими его сейчас и благодари нашего доброго Отца за него. Никуша, дорогой, сделай это сейчас». Провизор встал и опустился около скамьи на колени и, не ожидая, когда друг последует его примеру, начал молиться. Когда он закончил молитву, раскрылись уста глубоко потрясенного юноши. Господь Иисус Христос, прости и прими меня. О, великий, святой, добрый Бог! Из Твоей руки я принимаю этот драгоценный дар и благодарю Тебя за него. Я верю, что Ты и меня, недостойного, любишь. О, дай мне стать чадом Твоим. Аминь. Еще некоторое время они стояли на коленях. Потом встали и бросились друг другу в объятия. Теперь плакал Урзин. Но недолго, и солнце могло вскоре видеть, как они, рука об руку, шли по саду. Но их мысли уходили далеко в небеса, куда ушла воплотившаяся любовь Отца Небесного, оставив завет: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». В этот момент им было совсем нетрудно исполнить эту заповедь. Вдруг Николай остановился и посмотрел на городок у их ног. Затем он быстро повернулся. «Мирослав, где тот дом, где ты проводишь собрания?» «А ты знаешь о наших собраниях?» – удивился Урзин. «Маргита писала мне о них». Но не только о них. Она написала мне также, что она познала истину и решила перейти в евангелическую церковь. Дорогая моя сестричка приняла Иисуса Христа раньше меня. Тогда я ее еще не понимал, а сейчас понимаю. И так рад, что мы вместе пойдем одним путем. Но не думаешь ли ты, Мирослав, что моей Маргите предстоит трудная борьба, ведь орловские – строгие католики. Что они скажут? На светлое лицо юноши набежала тень. Каждого христианина ждет борьба, но Бог нам всегда дарует победу через Иисуса Христа. Очищая золото, наш Господь никогда не даст сгореть ему в горячей печи. Да, я верю в его любовь, и Маргита выстоит. Только она так молода, слаба и неопытна. Это верно, но у нее два брата. Два? Как это? Один на небе, другой здесь. Небесный брат вооружит ее силой, земной брат ей поможет здесь, не так ли? О, да! Но прежде я хочу познакомиться с Адамом Орловским. Однако мы отвлеклись. Где этот дом? Там, напротив. Видишь? Как хорошо, что много людей собирается слышать Слово Божие. Они все евангелической веры? В основном, да. Но есть и католики. Как это чудно! Надо же было тебе приехать сюда, чтобы собрать нас, иначе мы все жили бы без Бога и без религии. Меня отец хоть на конфирмацию посылал, потому что у него были лошади, чтобы поехать туда. А другие дети ходили в католическую школу, и занятий по религии у них не было. Кто в этом виноват, Мирослав? Бедность евангелической церкви? Отчасти, да. Если бы евангелическая церковь не была такой бедной, она могла бы содержать евангелиста, как это делается в Германии. Этот евангелист заботился бы не только о разрозненных евангелических душах в Подграде, но и в округе. По воскресеньям он с детьми проводил бы воскресные занятия, собирал бы молодежь вокруг себя, проповедовал бы в арендованном для этого доме. Конечно, так должно быть. Но одна ли бедность виновата? Не только. Здесь две причины – материальная и духовная. Недостает любви к Иисусу Христу. Знаешь, было бы больше любви, больше бы делалось для него. Не суди нас, Мирослав. Мы виноваты, это верно. Но как любить того, кого не знаешь? Ты прав, Никуша. Я не осуждаю ни тебя, ни других. Я думаю, ты слишком добр. Но я осуждаю сам себя, когда я подумаю, сколько я тратил на одного себя в школе и потом на мои хобби. На эти деньги, если бы трое таких, как я, сложились, мог бы жить евангелист. Лицо провизора просветлело, но друг его это не заметил. Да, если бы дать ему квартиру и частично питание, ему не так уж много надо, и они не были бы оставлены, произнес он вполголоса. «Что ты сказал? Не были бы оставлены?» Николай пылко обнял своего друга. «Не хочешь ли ты оставить нас теперь, когда так нужен нам? Особенно мне и Маргите?» «О, нет! Но позволь объяснить тебе. Настоящего евангелического викария католическая церковь под Граде не трогала бы. Он был бы под защитой закона. Мне же не сегодня, а завтра невозможно будет проповедовать Христа распятого, так как я делаю это без признания и разрешения. Я единственно опираюсь на закон Божий, а для мира он ничего не значит. Если Господь и дальше так будет благословлять и умножать наше собрание, и если живое, видимое христианство дальше распространится, нас обвинят в сектантстве и мракобесии.
1: Сегодня вы прослушали чтение 11 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Два года назад Скворцовы переехали на миссионерское служение в небольшой город Алтайского края. Поместная церковь очень нуждалась в тружениках и много молилась, чтобы Бог послал миссионеров. Все были очень рады, когда услышали новость о переезде в их город большой христианской семьи. Скворцовых сразу полюбили, и кто как мог, помогали обжиться на новом месте. Вскоре всем членам миссионерской семьи стало казаться, что они жили в Алтайском крае всегда. После переезда Николай Семенович Скворцов усердно начал служение. Он стал проводить собрания и посещать маленькие группы в соседних городах и поселках, навещать больных и одиноких, ездить на благовестие. Его супруга Галина Андреевна была маленькой хрупкой женщиной. Она часто болела и поэтому много времени проводила лежа в постели дома или в больнице. Вся домашняя работа лежала на 14-летней Лене, старшей дочери Скворцовых. Не по годам взрослая девочка охотно помогала болезненной матери, стараясь облегчить ее страдания. Много времени Лена проводила на кухне за приготовлением пищи. Вот и сейчас она стояла у горячей плиты и варила компот на зиму. С грустью прислушивалась девочка к радостным крикам и смеху младших, доносившихся с улицы. Накрыв кастрюлю с компотом крышкой, Лена убавила огонь на плите, сняла передник и подошла к окну. Распахнув его, девочка зажмурилась от яркого солнечного света. «Как хорошо на улице!» — прошептала она и стала наблюдать за младшими. Прямо перед окном на лужайке, взявшись за руки, быстро и легко кружились Олеся с Олей. Чуть поодаль в песочнице играли Славик, Коля и Веня. Малыши выглядели беззаботными и веселыми. А Лена? Лена очень устала за целый день. Да и не только за этот день. За прошедшие несколько недель каникул девочка почти не отдыхала. Ей очень хотелось поиграть и порезвиться на улице с младшими сестренками и братиками. Но дома было столько дел, что Лена не могла даже пойти на подростковое собрание. Девочка все смотрела и смотрела в распахнутое окно, не в силах оторвать взгляда от малышей. Ей вдруг показалось несправедливым, что она не может выйти во двор и в волю поиграть с малышами. Лена почувствовала, как непрошенные слезы затуманили все перед глазами, а потом хлынули неудержимым потоком. Плечи вздрагивали от рыданий. Девочка медленно опустилась на колени. «Боже, у меня больше нет сил!» — вырвалось у нее. «Я устала от такой жизни. Мама снова болеет, папы нет дома, а мне целый день нужно нянчиться, готовить и убирать. Ничего, кроме пеленок, бутылочек и кухни, я не вижу. Почему все мои подруги могут делать все, что им захочется? Они могут поехать на курсы, пойти в гости, а я только дома сижу. Почему-то, Господи!» Лена не хотела, чтобы кто-нибудь заметил следы от слез на ее лице. Она быстро умылась холодной водой и побежала к кастрюле с компотом. Крышка на кастрюле подпрыгивала, компот бурлил и выпускал из щелей клубы пара. В сердце Лены, совсем как в кастрюле с компотом, бурлило возмущение, подогреваемое ропотом. Полгода назад она покаялась. Бог простил ей все грехи, и с тех пор в ее сердце жили новые желания и стремления. Девочке хотелось быть доброй и послушной, хотелось любить ближних и быть для них поддержкой. После покаяния Лена охотно стала посещать собрания, читать Библию и молиться. Ей казалось, что никто и ничто не нарушит мир в ее сердце. Однако в последнее время девочке все труднее и труднее было делать домашнюю работу с радостью. Лена разлила готовый компот по банкам и закрыла крышками. «Пора накрывать на стол к ужину», — вздохнула она, бросив взгляд на настенные часы. Когда стемнело, девочка уложила малышей спать, убрала в кухне и пошла в свою комнату. В этот поздний вечер
Лена долго плакала и сквозь слезы молилась, жалуясь Богу на свою тяжелую жизнь. Следующий день был как две капли воды, похож на предыдущие. Рано утром Лена встала, приготовила завтрак и накормила малышей. Отправив их играть на улицу, убрала в доме, приготовила обед. А потом занялась стиркой. К вечеру, когда жара спала, Лена полила грядки в огороде и привела в порядок двор. Когда стемнело, она завела малышей в дом. Помогла им умыться, вымыть ножки и ручки, накормила ужином и уложила спать. Каждую ночь Лена по несколько раз вставала, потому что Виня, самый младший, часто просыпался. Он спал в ее комнате. Лена грела ему бутылочку с молоком и качала, чтобы он уснул. Девочка постоянно не досыпала. Так день за днем проходили летние каникулы. Однажды, шинкуя морковь для жарки, Лена услышала за спиной легкие шаги. Кто-то вдруг налетел на нее сзади и закрыл глаза ладонями. «Марина? Привет!» — удивилась Лена и высвободилась из рук гости, чтобы скорее перемешать лук в сковородке. «Ты так незаметно подобралась! Я в последний момент услышала, что в кухне кто-то есть!» «Привет, Ленусь! Ты была так занята своей готовкой, что мне совсем не трудно было подкрасться. Папа говорит, что я хожу как кошка, и меня даже мышь не заметит. Правда, у меня это хорошо получается? Я слышала, ты не собираешься на курсы?» «Не знаю», — грустно ответила Лена. «Как? Почему не знаешь? Там будет так интересно, подружек новых найдем, в оркестре будем играть. Лена, поехали». «Марина, я не знаю. Я не смогу. Мама болеет, а папа...» Лена не успела договорить, как Марина перебила ее. «Да ладно тебе! Собирайся! Не справятся без тебя, что ли? Хватит дома сидеть!» «Марина», — еле слышно ответила поникшая Лена, «я должна помогать папе с мамой. И малышам я тоже нужна. Ты должна меня понять». Гостья нетерпеливо встряхнула головой, ее тоненькие косички подпрыгнули на плечах. «Ну, как знаешь. Мне очень жаль, что ты останешься дома. А я поеду. Ну, ладно. Мне пора. Я же к Лиле в гости иду. Пока». Уже на ходу бросила Марина и исчезла из кухни так же быстро, как и появилась. Марина была единственной дочерью в семье. Ее папа никогда никуда не уезжал, а мама была здорова. Марине многое позволялось, поэтому она росла своевольной и эгоистичной девочкой. Слова Марины взволновали Лену, и она задумалась. «В самом деле, летние каникулы скоро закончатся, а я из дома, можно сказать, не выходила. В подростковом лагере я не была, а говорят, что там было хорошо. В музей с нашей группой не ездила, мама болела. Нигде не была. Дальше огорода никуда не ходила. Ну и каникулы. Только стирала, варила, убирала, нянчила малышей и встречала гостей. Да я же ночью не высыпалась, Виня не давал. Нет, это уж слишком. Я тоже хочу на курсы. Тем более, это во славу Божию». «Папа приехал! Папа приехал! Папа!» Радостный крик Славика отвлек Лену от мрачных мыслей. Усталый отец вошел в дом, и дети мигом окружили его наперебой, рассказывая последние новости. «Папа, я научился на велосипеде ездить, на двухколесном. Папа, хочешь покажу?» — прыгал Коля. «Пап, у крольчат уже глазки открылись. Пойдем посмотрим», — тянула отца за рукав Олеся. «Папа, папа!» — просился на руки маленький Веня, протягивая пухлые ручонки. Отец нежно поцеловал детей, по которым соскучился за время поездки, и направился в комнату, где лежала больная жена. Возбужденные дети, вцепившись в одежду отца, пошли за ним. «Маме плохо, а вы расшумелись. Давайте тихонечко готовьтесь ко сну», — остановила малышей Лена и пошла на кухню готовить отцу ужин. «Лена, маме стало хуже. Завтра утром нужно будет ехать в больницу», — взволнованно сказал отец, — выйдя из комнаты, где лежала мать. «Сейчас я ухожу на собрание, мне обязательно сегодня нужно там быть».
Поужинав, отец ушел на членское собрание. Алена помыла посуду, уложила присмиревших детей спать и, тихо ступая, направилась в комнату матери. «Мамочка, ты еще не спишь?» — шепотом позвала Лена. «Нет, доченька, не сплю. Не могу пока уснуть. Голова болит». Лена присела на краешек кровати, где лежала мать, и тихонько погладила ее бледную руку. «Мам, мне так хочется на курсы. Можно я поеду? Папа ведь приехал, и вы, наверное, справитесь без меня». «Леночка», мать, превозмогая слабость, привлекла дочь к себе и, нежно поглаживая ее голову, продолжила. «Ты нужна дома. Особенно сейчас. Завтра папа отвезет меня в больницу, и малыши останутся одни. Но папа ведь дома. И Оле ты разрешала поехать», еле сдерживая слезы, возразила Лена. «Леночка, мне очень жаль, но я не могу отпустить тебя на курсы. Ты знаешь, что хоть папа и дома, ему нужно проводить собрания, посещать больных». «Я уже так устала, мама! Летние каникулы скоро закончатся, а я еще никуда не ездила». Девочка умоляюще посмотрела на мать. «Доченька, я знаю, что ты устала. Я понимаю тебя. Если ты решишь поехать, езжай. Мы попросим сестер в церкви о помощи. Но мне будет спокойнее на сердце, если ты останешься. Сестрам нелегко будет в чужом доме содержать порядок и справляться с детьми». Лена посмотрела матери в глаза. Они выражали немую просьбу. «Папе тоже будет приятнее, если ты останешься», — тихо добавила мать и крепче сжала дочери руку. Девочка не могла возразить, но и не в силах была согласиться. «Я подумаю, мама. Спокойной ночи», — прошептала она, высвободила руку из рук матери и вышла. Лена вошла в свою комнату, задернула шторы, расстелила постель, но не сразу легла спать. Некоторое время она сидела на кровати и напряженно думала. Ей сложно было принять решение. В нерешительности перед нелегким выбором девочка встала на колени. «Боже», — молилась она, — «я больше не могу. Я устала. Я тоже хочу, как другие девочки, ходить на подростковое собрание и ездить на курсы. Почему мне приходится только нянчиться с малышами и работать по дому? Неужели я никогда не смогу жить, как все мои подруги? Когда же мама выздоровеет, Господи? Исцели ее, Боже!» Продолжая плакать, Алена легла в постель. Девочка долго не могла успокоиться. Она понимала, что ей нужно остаться дома, но не находила сил с этим смириться. Жалость к себе, обида, огорчение и уныние наполняли сердце Лены. Вскоре усталая девочка погрузилась в неспокойный сон. На следующее утро отец увез мать в больницу, а Лена нехотя приступила к домашним обязанностям. В ее сердце было холодно и мрачно, хотя на улице ярко светило летнее солнце. Звонко чирикали воробьи, беззаботные младшие братья и сестры носились по двору друг за другом, весело смеясь. Только Лене было не до радости. Ее мысли занимали курсы, домашние проблемы и болезнь мамы. К младшим в этот день Лена относилась резко и неприветливо. В дверь постучали. «Опять какие-нибудь гости», — подумала Лена и направилась к двери. На пороге стояли двое мужчин. «Приветствую», — обратился к девочке старший из них. «Николай Семенович дома?» «Нет», — сухо ответила Лена. «Папа повез маму в больницу». «Мы дождемся его, хорошо?» «Да, проходите», — пригласила девочка. Весь день гости провели у Скворцовых. Лена все время была занята приготовлением пищи, ведь теперь нужно было кормить не только малышей. Она приготовила обед и ужин, испекла печенье к чаю. До самого вечера у девочки не было возможности даже присесть. Жара на улице и жар от плиты на кухне изнурили маленькую хозяйку. Но гораздо больше ее измучила мысль о курсах, на которых она сейчас могла бы быть. В эту ночь, как и прошлую, Лена уснула с тяжелым сердцем. На следующий день Скворцовы попрощались с гостями
и встретили других благовестников. У них сломалась машина, и нужно было срочно ее отремонтировать, чтобы успеть доехать к выбранному для благовестия месту. Целых 2 дня, пока гости ремонтировали автомобиль, Лена готовила им кушать и устраивала их на ночлег. Она старалась, чтобы в доме был порядок, чтобы пища была вкусной и разнообразной, а гости и малыши — довольными. Благовестникам, наконец, удалось устранить неисправность, и они поспешили в путь. А Скворцовых ждал приятный сюрприз. Через несколько часов после отъезда гостей отец привез мать из больницы. Мать приехала не одна. На руках она держала загадочный сверток. «Мама, что это?» — запрыгали малыши. «Покажи!» «Это Верочка. Бог послал вам еще одну сестричку», — с нежностью в голосе ответила мать и отвернула краешек свертка, чтобы показать малышку детям. От счастья дети не знали, что говорить. Они прыгали, радостно кричали, обнимали друг друга. Лене стоило больших усилий успокоить их и уложить в постель. В доме стало тихо. Лена на цыпочках, чтобы не разбудить новорожденную, вошла в комнату к матери. Девочка, хоть и обрадовалась маминому приезду, не смогла сдержать слез. «Мама, я устала. Я больше не могу. Я тоже хочу играть в оркестре и петь в хоре. И к подружкам в гости тоже хочу ходить. Почему получается так, что я только дома сижу и занимаюсь домашней работой? Неужели Бог не хочет, чтобы я служила Ему?» — всхлипывала Лена. В этот вечер девочка излила матери все свои переживания. Мать, смахивая слезы со своих впалых щек, выслушала плачущую дочь и тихо ответила. «Леночка, неужели ты думаешь, что твоя работа дома — не служение? Благодаря тому, что ты можешь смотреть за малышами и делать домашнюю работу, папа трудится в церкви. Этим ты помогаешь ему, а значит, участвуешь в его труде. Ты, наверное, и не думала, что это Бог поставил тебя на служение дома. Бог много работает над тобой, ведь тебе требуется терпение с малышами, сила в работе и смирение все принимать так, как есть. Это совсем непросто. Когда ты совершаешь это служение с радостью и усердием, Бог доволен тобой. Доченька, не унывай. Я верю, что скоро пройдет это трудное время, и ты сможешь ездить в поездки, ходить в гости, посещать спевки. Леночка, доверься Богу. Твое время придет». Мать с дочерью преклонили колени. Лена просила у Бога прощения за ропот, просила дать ей силы соглашаться с его волей и идти его путем. После молитвы Лену было не узнать. Божий мир и желание служить ему, выполняя домашние обязанности, наполнили ее сердце. Радость отразилась на лице Лены. Девочка ликовала. «Мамочка, я буду помогать тебе, буду заботиться о малышах и делать то, что доверил мне Бог», — обняла она мать. Будни пошли своей чередой. Только теперь Лена приступала к работе, наполнившись силой от Бога, которую получала в чтении Библии и в молитве. Девочка стирала, варила, убирала, встречала и провожала гостей. Когда она слышала восторженные рассказы Марины о курсах, на нее все еще находила тоска. В такие минуты Лена мысленно молилась. «Боже, помоги мне не впасть в уныние. Я так хочу исполнить Твою волю и послужить Тебе». Пока отец был дома, Лене легче было справляться с работой. В лице отца она находила мудрого советчика и друга. Он много времени проводил с детьми, старался давать различные поручения младшим, играл с ними на улице и вечерами подолгу сидел в гостиной, где рассказывал интересные истории, пел вместе с детьми и читал им Библию. Лене трудно было сдержать слезы, когда однажды утром Николай Семенович собрал детей вокруг себя. «Детки, сегодня я уезжаю на благовестие. Слушайтесь маму и помогайте Лене.
Я не знаю, когда вернусь, потому что мне нужно посетить несколько мест. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас». После молитвы отец попрощался с семьей и уехал. В один из тихих вечеров, когда дети заканчивали ужин, со двора послышался звук подъезжающей машины. Лина ничего не успела сказать, как дети вскочили со своих мест и, толкаясь, побежали на улицу. Девочка пошла следом. «Папа приехал! Папа приехал!» — кричали дети. Когда Лена вышла на улицу, она увидела рядом с отцом незнакомых людей. Младшие дети сразу присмирели. Они прятались друг за друга и смущенно молчали. Им было неловко, что чужие люди увидели, как они прыгают и кричат от радости. Отец, улыбаясь, поспешил исправить напряженную ситуацию. «Знакомьтесь, детки, это дядя Ваня, это дядя Сережа, а это тетя Аня. Они будут гостить у нас несколько дней, а потом поедут на благовестие на север». «Приветствую», — вышла на порог мать с малышкой на руках. «Проходите в кухню». Лена поспешила убрать стол после ужина и накрыть к чаю для гостей. Осмелевшие дети сели рядом с папой. «А вы уже были на севере? Там белые медведи водятся?» — робко спросил Коля. «О, расскажите про север. Там, наверное, очень интересно», — воскликнула Оля. «Да, расскажите, пожалуйста», — оживились дети. «Мы с дядей Ваней бывали там уже несколько раз», — начал рассказ Сергей Иванович. Лена совсем забыла про чашку с чаем. «Так интересно», — рассказывал благовестник. «Вот так проходит благовестие, детки. Только в этот раз нашей группе не хватает одного человека. Молитесь, чтобы Бог послал нам недостающего благовестника», — закончил Сергей Иванович. Только теперь Лена заметила, что на улице стемнело. После общей молитвы девочка пошла укладывать малышей. Когда гости через 4 дня засобирались в дорогу, весь дом пришел в движение. Лена помогала укладывать продукты, а отец с Сергеем Ивановичем проверяли исправность машины. Малыши крутились возле своих новых друзей. «Дядя Ваня, а еще один человек для благовестия уже нашелся?» — спросил Коля. «Да, детки, Бог услышал ваши молитвы», — улыбнулся Иван Андреевич. «А где он? Покажите нам его». Наперебой стали просить дети. «Этот человек находится среди нас», — улыбаясь, медленно произнес Иван Андреевич. «За 4 дня, пока мы гостили у вас, мы заметили, что Лена хорошо справляется с домашней работой. А еще мы поняли, что она любит Господа. Поэтому мы посоветовались с папой и мамой, а потом спросили Лену, хотела бы она поехать на благовестие. Лена ответила нам, что готова. Наступила тишина. Лена смущенно улыбалась. Дети смотрели то на Лену, то на родителей, то на благовестников. Наконец Коля вымолвил: «А маме кто помогать будет?» «Оля уже большая девочка», — посмотрев на дочь, ответила мать. «Да», — подтвердил отец. «А теперь давайте помолимся». Все опустились на колени прямо в траву и горячо молились Богу. Молилась и Лена. В молитве она вспоминала, как ей было тяжело, когда мама болела. Вспомнила Лена и мамины слова: «Доченька, твое время придет». Счастливая девочка вдруг поняла, что Бог послал ей домашние трудности, чтобы подготовить к благовестию. Лена от всего сердца благодарила Бога за его мудрость. «Боже, помоги мне всегда доверять Тебе и соглашаться с Твоей волей».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение одного из величайших произведений Нового Завета — «Послание к евреям». Сегодня нам предстоит закончить рассмотрение первой главы этого произведения. Вся первая часть данного послания показывает читателям превосходство Иисуса Христа над всем тем, что было известно в Ветхом Завете. В частности, первая глава демонстрирует нам божественность Христа, указывая, что по своему положению Господь стоит выше всех ветхозаветных пророков. Более того, автор идет дальше и говорит своим читателям, что Христос стоит даже выше самих Божьих ангелов. Очевидно, что ангелы имели очень большое значение для всех евреев, потому что большинство представителей иудейского народа были прекрасно знакомы с Ветхим Заветом. Все иудеи видели в ангелах существа, стоящие всего лишь немного ниже Бога. Евреи знали, что ангелы являлись многим людям и пророкам Божьего народа, а потому для всех, для них ангелы были очень важными созданиями. Однако послушайте, что говорит здесь автор о положении Христа в сравнении с положением Божьих ангелов. Прочтем стихи с 4 по 8. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще, «Я буду ему отцом». И он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне, престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Как я уже говорил в нашей прошлой лекции, я не верю, что в наши дни в церкви имеет место служение ангелов. Я не верю, что ангелы являются сегодня людям. Просто Бог сотворил эту вселенную таким образом, что в ней есть как видимые, так и невидимые существа и объекты. Например, мы не можем увидеть крошечный атом, но атом не становится от этого менее реальным. Точно так же Бог сотворил невидимые нашему глазу ангельские существа, которые стоят выше человека и во всем превосходят его. Мы с вами живем во вселенной, о которой Господь сказал, «В доме Отца Моего обителей много, и во всех этих обителях живут сотворенные Богом существа». Бог создал в этой вселенной гораздо больше того, что доступно нашему воображению. Есть существа, которые стоят значительно ниже человека, но также имеются существа, стоящие выше его. Мы никогда не эволюционировали из мира животных, как утверждают некоторые, но также мы никогда не станем ангелами». В детстве, по настоянию отца, мне приходилось посещать воскресную школу. Учитель выстраивал нас в один ряд, и мы все хором пели «Я ангелом стану, буду в хоре ангельском петь». Однако менее всего мне тогда хотелось быть ангелом. И хотя с тех пор прошло много лет, а в моем восприятии мира многое изменилось, я по-прежнему не желаю быть ангелом. Я весьма рад, что Писание ясно показывает, что нам с вами не придется становиться ангелами. Слово «ангел» буквально означает «посланец». Это слово может относиться и к обычным земным посланцам, и к посланцам божественным. Есть целый ряд небесных созданий, обладающих сверхъестественной природой, и Писание немало говорит нам о них. Они называются воинством небесным, а это значит, что их число очень велико, поэтому у нас нет даже малейшего представления о том, сколько ангелов реально существует в этой вселенной. Но все они играют весьма важную роль в Божьем плане.
Однако Христос стоит выше всех ангелов. Прочтем стихи с 7 по 9. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел

и возненавидел беззаконие. Это удивительное утверждение. Представьте себе нашу землю, которой управляет тот, кто любит праведность и ненавидит беззаконие. Интересны также слова восьмого псалма: «Престол твой, Боже». Заметьте, что это сам Бог-Отец обращается к Богу-Сыну. И кто после этого решится отрицать, что Христос — это Бог, явившийся в мир во плоти? Если вы отрицаете эту истину, вы спорите с самим Богом. Сам Бог назвал Господа Иисуса Богом. Поэтому задумайтесь, как вы предпочитаете называть Его? Я не знаю, как вы, но лично я буду называть Его Богом. Он является Богом, пришедшим во плоти. Он стоит выше всех ангелов, потому что Он будет управлять всей вселенной. Он является Мессией, Он Царь царей и Господь господствующих, который однажды будет управлять всем и всеми. Далее прочтем стихи с 10 по 12. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Эти стихи дословно приводят нам несколько строк из 101-го псалма. Это удивительное утверждение подразумевает, что Господь Иисус является Творцом. В этом разделе мы встречаем несколько контрастирующих противопоставлений. Ангелы являются творением, а Господь является Творцом. Прочтем 13 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Эти строки содержат слова первого стиха 109-го псалма. Этот псалом цитируется в Новом Завете чаще любого другого псалма, ибо говорит нам о божественности Христа. Вообще, в псалмах мы находим даже более полное, нежели в Евангелиях, изображение Иисуса Христа. Далее мы читаем последний стих этой главы, который опять говорит об ангелах. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Несомненно, что на основании этого стиха кто-то обязательно сделает вывод, что ангелы будут служить наследникам спасения. Что ж, давайте прочтем этот стих так, как он написан. «Ангелы будут служить тем, которые имеют наследовать спасение». Этот стих смотрит вперед, на то время, когда Бог обратится к народу Израиля и к миру язычников, уже после того, как церковь будет удалена из этого мира. Обратите внимание, что здесь не утверждается, что ангелы уже сейчас служат тем, кто является наследником спасения. Дело в том, что Бог действует в соответствии со своей программой, а потому у Него есть цель и предназначение для всего того, что Он делает. Христос — это Сын, а ангелы являются Его слугами. Христос является Царем, ангелы подчинены Ему. Христос является Творцом, ангелы — Его творением. И в этот момент Христос ожидает того времени, когда Его враги сделаются подножием Его ног. Никогда Отец не возвышал подобным образом ангелов, но Он говорит, что однажды наступит день, и Его Сын будет править этим миром. Друзья мои, весь этот замечательный раздел послания к евреям представляет нам божественность Господа Иисуса Христа и Его возвышенное положение. Господь стоит неизмеримо выше ангелов, являясь Божьим откровением, словом самого Бога. И поскольку это последнее откровение было важнее и выше всего явленного людям в Ветхом Завете, мы с вами должны уделить этому откровению особое внимание.
ибо теперь степень ответственности значительна.

значительно выше. Именно с такого предостережения начинается вторая глава послания к евреям. Давайте прочтем первый стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». В послании к евреям мы читаем 6 предостережений об опасности. Они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил благодаря Христу. Эти 6 предупреждений должны были насторожить и предостеречь читателей. Эти предостережения указывают нам на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. В первом стихе второй главы идет речь об опасности от падения. И давайте поймем, что это предостережение предназначено для каждого Божьего чада. В наши дни слова о том, что существует опасность постепенного ухода от Бога, звучит также вполне уместно. Даваемые здесь предостережения против отпадения относятся к медленному уходу или отдалению, подобному медленному дрейфу по течению. В греческом оригинале слово «отпадение» буквально означает «медленное движение по течению». Здесь говорится о небрежной беззаботности, и не более того. Небрежность в любой сфере жизни является весьма печальной ошибкой. Но в духовных сферах, когда человек слышит евангельскую весть и ничего не делает по этому поводу, небрежность оказывается неизмеримо более трагичной. Ибо, друзья мои, что нужно сделать человеку, чтобы погибнуть? Оказывается, ему для этого не нужно ничего делать. Я слышал историю о том, как один человек спал в своем катере на реке недалеко от водопада. Каким-то образом случилось так, что катер оказался отвязан и начал дрейфовать вниз по течению в направлении водопада. В конце концов он оказался захвачен стремительным потоком, и уже было слишком поздно предпринять что-либо. Этот человек вместе со своим катером сорвался вниз и погиб в бурных водах водопада. Кто-то задает вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы погибнуть?» Но нам дается ответ на другой вопрос: «Что нужно сделать, чтобы спастись?» В 16 главе, в 31 стихе книги «Деяний апостолов» мы читаем этот ответ. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Но что же нам нужно сделать, чтобы погибнуть? На этот вопрос ответ звучит очень просто. Нужно ничего не делать. Мы с вами принадлежим к погибшей человеческой семье. Никто не испытывает нас, как думают некоторые. Мне надоело слушать утверждения, будто бы Бог подвергает нас всех своим испытаниям. Ему нет нужды испытывать нас, ибо мы уже движемся к погибели. Сегодня Он спасает некоторых, тех, кто готовы обратиться ко Христу, а остальные уже погибли. Так что для того, чтобы погибнуть, вам не нужно ничего делать, ибо это и так уже ваше естественное состояние. Сегодня во всех сферах нашей жизни мы встречаем немало серьезных опасностей, которыми просто пренебрегаем. Много лет в нашей церкви работала одна прекрасная женщина, выполнявшая секретарскую работу, а также иные функции. И вот однажды у нее обнаружилась раковая опухоль. Врачи сообщили ей, что она должна немедленно сделать хирургическую операцию. Но эта женщина все откладывала и откладывала эту операцию. Наконец, настал день, когда сделать что-либо было уже слишком поздно. Она получила все предостережения, но продолжала просто плыть по течению. Она пренебрегла необходимостью предпринять какие-то действия до тех пор,
пока не стало уже слишком поздно. Но когда мы переносим подобную небрежность на более высокие сферы, то есть когда человек слышит Евангелие и ничего не делает по этому поводу, это во много раз более трагично. Очень многие люди слышали Евангелие, признавая и одобряя его в своей голове. Но при этом они ничего не делают по поводу услышанного. Один человек как-то сказал мне: «Знаете, пастор, однажды я воспользуюсь вашим предложением и приму Христа». Я рад, что он сказал это, однако сейчас этот человек продолжает плыть по течению. Я не знаю, насколько далеко он находится от той границы, за которой возврат будет уже невозможен. И тем не менее, однажды наступит день, когда он окажется в бурном потоке. И тогда будет уже слишком поздно предпринимать что-либо, и он уже будет падать в бездну. Например, с ним может произойти сердечный приступ или несчастный случай, и тогда его шанс принять Христа будет утерян. Когда мы говорим, что евангельская весть предназначена для сегодняшнего дня, это имеет самое буквальное значение. Именно сегодня время принять Евангелие. Сегодня день спасения. Итак, существует весьма реальная опасность беззаботного движения по течению, и послание к евреям дает нам на этот счет весьма суровые предостережения. Прочтем второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Например, когда два ангела пришли в Содом с вестью о том, что этот город будет вскоре уничтожен, Содом был уничтожен в точности так, как это было предсказано. Более того, всякий раз, когда ангелы приносили людям какие-то известия, можно было не сомневаться, что эти предсказания исполнятся в точности так, как было предречено. И в связи с этим обратите внимание на вопрос, который автор формулирует в третьем стихе. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Как-то один известный проповедник начал свою проповедь с таких слов: «У меня есть вопрос, и я не могу дать ответ на этот вопрос. Вы тоже не можете ответить на данный вопрос, ибо даже сам Бог не сумеет дать на него ответ». А затем проповедник прочитал этот отрывок: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении?» Его проповедь называлась так: «Вопрос, на который не может ответить сам Бог». Я не хочу, чтобы мои слова звучали непочтительно. Но Бог ясно показывает нам, что Он не может ответить на вопрос о том, как нам удастся избежать погибели, вознеродев о толиком спасении. Вы знаете, как вам избежать погибели? Единственным путем является Христос. Он сам сказал: «Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кроме того, в Писании мы читаем: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Это написано в книге Притчи в 25 стихе 16 главы. Друзья мои, есть множество путей, которые кажутся людям правильными и прямыми. В современном мире мы можем услышать обо всем, что только может прийти нам в голову. Если вы ищете себе религию, вы можете без труда найти себе религию на свой вкус. Если же вам не удается найти то, что вам нужно, вы можете основать новую религию, и можно не сомневаться, что найдутся люди, которые пойдут за вами. Есть пути, которые кажутся человеку правильными, но в конце концов эти пути всегда оказываются путями к смерти.
И как же мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Что нужно сделать, чтобы погибнуть? Ничего. Друзья мои, вы можете погибнуть, абсолютно ничего не делая, просто по небрежности. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Прощение. Малая кафедра.
3: Поднять планку. Одну удивительную историю о прощении я запомнил на всю жизнь. Это произошло в Корее. У одного пастора убили сына. Нашли парня, который совершил это убийство. Пастор не только простил его, но и попросил суд разрешить ему усыновить убийцу своего сына. Имея пример невероятного Божьего прощения, пастор поступил подобным же образом. В Библии много говорится о прощении. Этот вопрос волновал многих. У Петра тоже были вопросы к Иисусу о прощении. В учении раввинов говорилось, что если кто согрешит против тебя один раз, прости ему. Если два, тоже прости. И на третий раз прости, а на четвертый не прощай. Возможно, Петр знал об этом учении и решил поднять планку. Он спросил у Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Матфея, глава 18, стих 21. Как бы высоко Петр не поднимал планку, он все равно имел в виду, что после какого-то раза он уже имеет право не прощать. Возможно, Петр ожидал от Иисуса похвалы за то, что он великодушнее раввинов. Ответ Иисуса был для Петра неожиданным. Ученики Христа должны прощать бесконечное количество раз. На каком основании? Иисус рассказывает Петру притчу, в которой царь простил раба, задолжавшему ему огромную сумму денег. А этот раб не захотел простить своего товарища, одолжившего у него несравненно меньшую сумму. Тогда государь сказал этому рабу: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Матфея, глава 18, стихи с 32 по 35. Суть этой притчи в том, что основанием нашей обязанности прощать других служит то, что Бог нам простил несравненно больше. Апостол Павел призывает: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам, глава 4, стих 32. Прощение делает нас похожими на Христа. Но с другой стороны, Бог не призывает нас только прощать и забывать, полностью отказываться от данных Богом средств достижения справедливости. Более того, в некоторых случаях наша пассивность в прощении может оказаться греховной, может поощрять виновника и дальше творить беззаконие. Ведь не сказал же Иисус: «Если согрешит против тебя брат твой, прости и забудь». Нет, Господь призывает нас к активным действиям. И если брат будет упорствовать в грехе, то Иисус повелевает отлучить его от церкви. Конечно же, мы не должны носить в себе горечи, обиды, даже если виновник не пытается извиниться или возместить причиненный ущерб. Внутренне мы должны быть свободны от этого. Иначе это будет похоже на хранение гнилого мусора. Скоро весь дом наполнится неприятным запахом. К тому же это будет вредить нашим отношениям с Богом. Не только в церкви Бог дал механизм достижения справедливости, но и в этом греховном мире. И проявлением Божьей справедливости в этом мире служит учрежденный Богом институт государственной власти, который «есть Божий слуга тебе на добро. Если же сделаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Римлянам, глава 13, стих 4. Апостол Павел не раз пользовался римскими законами для восстановления справедливости. Когда воеводы незаконно избили и бросили в темницу Павла и Силу, апостол, ссылаясь на римские законы, потребовал извинений и освобождения их из темницы. Конечно же, Павел простил воевод, но здесь мы имеем пример прощения вместе с восстановлением справедливости. В любом случае, то ли мы безусловно прощаем и забываем, то ли наряду с прощением используем Божий механизм достижения справедливости. Все это должно быть для славы Божьей, для прославления Его милости и справедливости. Автор – Виктор Тантюра.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Девочка, которая умела всех прощать. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Этому все удивлялись, даже священники. Ведь она прощению нигде не училась. Ее мама говорила, что девочка родилась с добрым и всепрощающим сердцем. А школьные учителя вспоминали, что когда эту девочку обижали и смеялись над ней за то, что она верила в Иисуса, она все безропотно терпела и всем прощала. Девочка лучше всех училась, была удивительно умной и красивой, очень нежной, но при этом сильной духом. Ее лицо было немного грустным, но она почти всегда улыбалась. И еще она всех искренне жалела, даже тех, кто ее обижал. Однажды, когда был сильный мороз, а другая девочка очень замерзла по пути из школы, она отдала ей свои варежки. С тех пор они подружились. И та девочка, хоть раньше ее и обижала, никогда больше над ней не смеялась. И даже начала тайком ходить с ней в церковь. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Эта девочка никогда и никому не желала зла. Она даже не умела обижаться и злиться. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются. Так сближаются души. Так мы строим мосты в небеса. Девочка умела прощать друзей и недругов, своих любимых и даже врагов без всяких условий и извинений со стороны обидчиков. Когда девочка выросла, она стала еще более красивой, милой и женственной и умела еще больше всех прощать. Ее муж говорил, что именно в этом секрет ее женской привлекательности и притягательности. Она излучала такой мир и покой, что самые немирные и беспокойные в ее присутствии умиротворялись и успокаивались. И еще она никогда никого не осуждала и ни о ком не говорила плохо, даже о тех, кто позволял себе о ней сплетничать. Уже взрослая девочка никогда не опускалась до их уровня. Девочка, которая умела всех прощать. Однажды, услышав о том, что женщина, ранее ее оклеветавшая, сильно заболела, она заплакала и начала молиться о ее исцелении. А потом она одна из первых ее посетила, и они очень долго о чем-то говорили за чашкой чая. Когда она слышала о том, что чья-то семья рушится, или у какого-то ребенка проблемы, по ее прелестному лицу стекали слезинки, и она долго грустила и молилась об этих людях, а потом искала их телефон. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются, и даже сам Бог улыбается. Так сближаются и исцеляются души. Так мы строим мосты в небеса. Постскриптум. О, всех простить, вот облегченье. О, всех простить, всем передать и нежную, как облученье, вкусить всем телом благодать. Белла Ахмадулина. Автор Иван Лещук. Из цикла «Записки на полях души».
2: Вера и жизнь. Размышления вслух.
3: Важность прощения. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам, глава 4, стих 33. В одной из народных сказок есть история о том, как один дровосек нашел в лесу зимой змею, пострадавшую от падения дерева. Ему стало жалко живую тварь, и он подобрал ее, положил за пазуху, отогрел, а она ужалила его прямо в сердце. Он упал на снег, и ему было очень больно и плохо. Он умирает от змеиного яда. Из последних сил бедный дровосек спрашивает у змеи о том, зачем она это сделала, почему его укусила. И змея отвечает ему: «А что я могу сделать? Я змея, я должна кусать. Когда я думаю об обиде, то у меня всплывает образ змеи. Зачем-то человек пускает ее себе на грудь под одежду. Пускает, ожидая, что она поможет ему в трудной ситуации. А она, вопреки ожиданиям, убивает его. Поэтому сегодня мы поговорим о важности прощения. Мы не знаем, что натворил Анисим, какой вред он причинил Филимону. Но уверен, что проблема была серьезной, иначе Павлу бы не пришлось писать это письмо. И те аргументы, которые он приводит, тоже очень весомые. Читая это послание, мы понимаем, что для Филимона решение о прощении было очень непростым. Поэтому Павел написал несколько важных мыслей. Они актуальны и сегодня. Когда говоришь с молодыми людьми об их внутреннем мире, часто разговор заходит на тему обиды. И это неудивительно. Мы с вами живем в сложном мире со сломанными людьми, будучи сами сломанными. И поэтому волей-неволей мы обижаем друг друга. Такое чувство, что вообще нет выбора. Одни, сами того не желая, обижают, а другие обижаются. Если обида – это злобная змея, то для чего мы греем ее в нашем сердце? Мы делаем то, что нам привычно, и в какой-то момент жизни нам выгодно обижаться. Обида – это простой, можно сказать, наивно-детский способ бороться с тем, что кажется нам несправедливым. А этой несправедливости, настоящей или той, которую мы сами придумали, за свою жизнь мы видели очень много. Когда-то в детстве мы обиделись на то, что у нас забрали игрушку, и стали громко плакать. Прибежала мама и вернула нам игрушку. И тут мы решили, что это очень хороший способ влиять на тех, кто поступает с нами неправильно, заставлять других делать удобные для нас вещи. А потом этот способ переходит в осознанную жизнь. Мы, взрослые люди, понимаем, что обида – это способ манипуляции ближними. Но есть проблема. Люди рядом с нами не готовы возвращать нам, повзрослевшим, наши игрушки и делать то, что мы хотим. Они не хотят поступать с нами справедливо. И что самое страшное, им иногда плевать на наши слезы, на нашу боль и на то, что мы обиделись. Очень часто они даже не догадываются о том, что сделали нам плохо. И подлая змея, которая должна была испугать их, кусает нас. Думаю, что мы убедились, что обида в качестве довода не работает. Она только портит нашу жизнь, но ничего не меняет. Вывод: нужно учиться прощать. Нам сложно представить, что почувствовал Филимон, когда однажды в его дом вошел Анисим. Какие эмоции были в его душе, какие мысли закипели в голове. Но что бы ни происходило в его сердце, слова Павла направляли его к радости и к свободе от обиды и огорчения. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих, Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Послание к Филимону, глава 1, стихи с 8 по 12. Павел был и старше Филимона, и имел большое влияние на него. Возможно, апостол привел его к Иисусу, помог ему уверовать. Словно духовный отец, он бы мог просто сказать: «Сделай так, как я хочу». Но очень важно понимать, что прощение – это твое решение. Оно должно случиться без давления и манипуляций. Простить нужно именно тебе. И поэтому это должен быть осознанный шаг. Но есть один момент, на который ссылается Павел, и нам стоит подумать о нем. Для Филимона мотивацией служили отношения со своим старшим другом. Правда в том, что мы нуждаемся в помощи, чтобы решиться на сложный поступок. Почему я должен прощать? Ответ простой. Прощай ради отношений с тем, кто приводит этого человека в твою жизнь. В следующий раз, когда тебе будет очень сложно простить кого-то, подумай, что твое прощение – это часть твоих отношений с Богом. Ты можешь сделать это именно ради Него, потому что для тебя важно всегда быть с Ним. Задай себе вопрос, что для тебя ценнее – попробовать надавить на обидчика твоими эмоциями, или все-таки тебе нужны отношения с Богом? Важна Его любовь к тебе, важна Его воля. Из послушания Ему, из любви к Нему – прости. Библия говорит нам еще об одном удивительном факте. Для прощения нужно самому быть прощенным. Или по-другому, раз ты сам прощен, прощай. Бог прощает тебя. Просто так. Ты ничего не должен Ему за это прощение. Тебе это прощение ничего не стоит. Тебе даже не надо исправлять то, что ты испортил, чтобы получить прощение. Но прощение очень дорого. Оно не бесплатное. За него заплатил сам Бог. Ведь всякий раз, когда ты поступаешь неправильно, когда грешишь, ты огорчаешь Его. И ты должен по справедливости за это ответить. Но Иисус оплатил твои грехи своей жизнью. Это огромная цена прощения. Именно поэтому Бог прощает тебя. Ради Христа. И теперь, пережив прощение от Господа, ты можешь сделать то же самое в жизни тех, кто обижает тебя. Подумать о том, что Христос оплатил своей жизнью твою обиду. Вспомни, как ты сам был прощен. И прости. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Послание к Филимону, глава 1, стихи с 17 по 19. Апостол говорит о том, что Онисим для него важный человек. Он покаялся от слов Павла. Он показал себя полезным человеком. Он стал близок к старому служителю. И Павел хотел, чтобы Филимон смотрел также на Онисима. «Посмотри на него моими глазами. Я вижу в нем моего сына, а твоего брата. И пусть раньше он поступал плохо, но сейчас может быть очень полезным человеком, способным делать великие дела. Он так близок мне, словно он живет у меня в сердце. Прими его». Мы видим, что, прочитав эти слова в письме, Филимон поднял взгляд и посмотрел в глаза Онисиму. И там он увидел раскаяние, просьбу о прощении. Ну как такого не простить? Даже если этот шаг против устоев общества и правил поведения. Ведь для общества Онисим был раб и не заслуживал доброго отношения за свои проступки. Несложно прощать человека, который ожидает прощения и просит: «Прости меня, грешного». Но часто приходится иметь дело с другими людьми. Они не просят прощения. Они уверены, что все сделали правильно. И если кому-то больно, если кто-то обижается, это его проблемы. В их глазах нет просьбы прости. а только вызов и уверенность в том, что они правы. Что в таком случае делать? Павел просит Филимона: «Прими его как меня». Это очень сильные слова. Павел просит дать Анисиму второй шанс, отнестись к нему так, словно все заслуги апостола стали заслугами Анисима. Он просит смотреть на беглого раба, но видеть в нем старого доброго учителя. Думая об этих словах, я вспоминаю великую замену Иисуса, который взял на себя наши грехи и дал нам право пользоваться его заслугами. После того, как мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя и Господина, Бог Отец видит нас так, как будто мы – это Иисус. И то же самое Он хочет от нас. Вот Он, этот нехороший человек. Но ты принимай его, думая о том, что Иисус умер за него. Подумай о том, что за его спиной стоит тот, кто любит тебя. Прими его как Христа. Дай ему шанс. Филимон, возможно, подумал о том, что Бог простил его лично и простил ему все его ошибки и никогда в будущем не напомнит о них. Он подумал об Иисусе Христе, умершем за его грехи и ставшем причиной прощения его, Филимона, Богом. Он подумал о том, что прощение – это воля Бога, и для того, чтобы эту волю исполнить, нужно молиться и просить силы. Он подумал, что не ему, человеку, вершить справедливость, ведь только Господь справедлив. И тогда он сказал Анисиму: «Я прощаю тебя. Я не буду вспоминать и напоминать тебе твои грехи. Я буду относиться к тебе как к брату во Христе. Ради Христа и наших отношений с Павлом я позволяю тебе жить в моем доме. Ты можешь поступить так же. Уверен, что есть очень много людей, сделавших тебе больно и не признавших того урона, который они тебе нанесли. Прости их. Отпусти обиду. Отдай Богу право решать, кого простить, а кого наказать. И не позволяй мыслям об обиде всплывать в твоем сердце. И тогда Господь даст тебе свободу от трудных эмоций и радость общения с Ним. Тогда становится неважно, как ведет себя наш обидчик. Ты можешь сделать это ради Христа. Да, у нас есть большой вопрос о том, на что мне годен этот негодный, неизвиняющийся человек. Нам важно понять, что прощение – это мой личный выбор, и он очень важен Богу. Автор Владимир Козлов.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Прощение. Склонившись низко в прах у его ног, Христос перстом чертил слова в пыли. Учитель, Моисей был мудр и строг. Мы женщину в грехе сейчас нашли, и по законам следует побить ее камнями до смерти за грех. Как повелишь ты с нею поступить? Закон распространяется на всех. Толпа толкала женщину к нему. Она дрожала, бледная, как мел. Но луч любви пробил злорадство тьму, и суд перед прощеньем онемел. Пусть первый камень бросит в нее тот, кто без греха, и отошел народ. Вера Кушнир. Примирись с соперником твоим, развяжи узлы обид и мщенья, станет радостно в душе двоим, если злобу победит прощенье. Пусть твой ближний и не прав совсем. Не пленяй себя грехом злословий. Милость проявить спеши ко всем, ведь Господь прощал нас без условий. Если ты в плену своих обид, над тобою зло лишь посмеется. Пусть душа в прощении не скорбит, милость незаслуженно дается. Не прощение из ада ложь, человеку душу разрушает. Ты без мира в небо не пойдешь. С Богом будет тот, кто всех прощает. Не прощать ты можешь лишь себя. Лишь себя судить не запрещают. Ты простить не сможешь, не любя. Если люди любят, то прощают. Немцев.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Путь восхождения. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, стихи с 13 по 16. Не имя, а христианская жизнь характеризует истинного христианина. Кто хочет быть воистину христианином, тот должен стараться в том, чтобы по его любви, смирению и дружелюбию видели в нем ученика Христа. Ибо никто не может быть христианином, если в нем не живет Христос. Такая жизнь должна исходить из сердца и духа, из внутреннего существа человека, подобно тому, как яблоко достает свое питание из внутренней растительной силы дерева. Дух Христов должен управлять жизнью и делать ее сообразной Христу. Как говорит апостол Павел, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ибо все водимые Духом Божьим – сыны Божии». Римлянам глава 8, стихи 9 и 14. «Ибо каким духом внутренне вводится и побуждается человек, тем и живет он наружно. Всякая жизнь, и добрая, и злая, из духа исходит». По этой причине для истинной христианской жизни совершенно необходим Дух Святой. А потому Господь и повелел нам испрашивать Духа Святого и обещал дать нам его. И сей Дух есть Дух нового рождения, который оживляет нас в Христе к новой жизни, духовной и небесной. Из этого всегда плодоносного живого Духа Божьего должны процветать христианские добродетели. Так что праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, стих 13. Поэтому человек должен прежде всего обновляться внутренне, в духе ума своего, по образу Божьему, и его внутренние вожделения и склонности должны сделаться сообразными Христу, что апостол Павел называет «облечься в нового человека, созданного по Богу». Ефесянам глава 4, стих 24. «Дабы наружная жизнь его происходила из основания его сердца, и он был внутренне таков, каков наружно перед людьми. И по справедливости, в человеке внутри должно быть гораздо более, нежели видится в нем извне, ибо Бог зрит сокровенное и испытывает сердце. И хотя внутренне мы не так чисты, как ангелы, однако же должны пламенно желать этого, а это верою производимое желание Бог приемлет к очищению нашему, ибо Дух Святой помогает слабости нашей и ходатайствует за нас перед Богом воздыханиями неизреченными. Воистину, кровь Христа очищает нас верою, так что не остается на нас никакого пятна или порока. А что еще более, наша чистота, святость, правда – не есть добродетели какого-либо ангела, но вмененная нам чистота Христова и Христова святость, Христова правда – сам Христос. Потому мы должны ставить святость нашу гораздо выше чистоты и святости всех ангелов, ибо она есть сам Христос. Святость, полученная незаслуженно, но из милости, дарованная правда, чистота и освящение должны обновить тело, душу и дух, и сделать святой всю нашу жизнь. Поэтому мы во христианском звании нашем должны быть подобны юной пальме или финику, всегда зеленеющему и растущему. Так должны мы возрастать во Христе Иисусе. Насколько человек возрастает во Христе, настолько он преуспевает в вере, добродетелях и христианской жизни и со дня на день исправляется. Это и есть цвести, как пальма. Христианин должен со дня на день обновляться и распускаться, как пальма. Каждый день должен принимать решение соответствовать званию своему, как если бы он с этого только дня сделался христианином и должен ежедневно пламенно желать того, чтобы ему не быть ложным христианином. Как всякому призванному в какой-либо сан надлежит стараться соответствовать званию своему, так и мы должны жить достойно того, к чему призваны во Христе. Где нет такого святого намерения, там нет ни исправления, ни процветания, ни возрастания во Христе. Воистину, нет там и животворящего Духа Христова. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Что есть человек? Он, говорят, человек. Да, он человек, но часто лишь называется таковым. Когда я вижу тебя живущим безумно, то как назову тебя человеком, а не ослом? Когда вижу тебя расхищающим чужое, то как назову тебя человеком, а не волком? Когда вижу тебя блудодействующим, то как назову тебя человеком, а не свиньей? Когда вижу тебя коварным, то как назову тебя человеком, а не змеем? Когда вижу тебя выпускающим яд, то как назову тебя человеком, а не аспидом? Когда вижу тебя непокорным и бесчувственным, то как назову тебя человеком, а не камнем? Ты получил от Бога благородство. Для чего же изменяешь достоинству природы? Скажи мне, что ты делаешь? Некоторые люди умеют научить животных тому, что свойственно человеку. Попугаев учат говорить человеческим голосом, побеждая искусством природу. Львов делают ручными и водят их по площадям, делая их кроткими. А сам ты оказываешься свирепее льва. Каждое из бессловесных животных имеет один какой-нибудь недостаток. Волк хищен, змей коварен, аспид ядовит. А у злого человека не так. Злой человек имеет не один недостаток, но бывает и хищен, и коварен, и ядовит, соединяя в своей душе все страсти животных. Как же я назову тебя человеком, когда ты не имеешь царственного отличия, не имеешь диадемы, не имеешь багряницы? Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. Подумай, человек, по какому образу ты создан? И не опускай себя до низости скотов. Не доказывай мне, что имеешь душу человека, но покажи, что ты человек. Если ты не можешь любить своего ближнего, значит, в тебе нет ничего от Бога. Покайся и вернись к Богу. Иоанн Златоуст.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Прощение. Слово и дело. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Почему многие из современных христиан так легко согрешают? Почему многие возвращаются снова и снова к запинающему их греху? Я думаю, что ответ на эти вопросы кроется в одном. Им слишком легко достается прощение грехов. Что может быть проще? Помолился Господу, и порядок, ты прощен. Или, осознав себя виновным перед кем-то, обратился к этому человеку со словами: «Прости, брат или сестра, за все, и прощен». Но достаточно ли этого? Полагаю, что нам сможет помочь библейская иллюстрация из жизни Закхея. Закхей был не простым мытарем, но начальником мытарей. Не просто богатым, но, по всей видимости, очень богатым человеком. Откуда же взялось его богатство? Для этого нужно заглянуть в римскую таможенную кухню. Мытарями в Римской империи назывались таможенные чиновники, занимавшиеся сбором налогов в пользу казны с товаров, ввозимых или вывозимых на территорию империи или перемещаемых внутри империи из одной провинции в другую. Изобретательные римские чиновники и изворотливые местные таможенники-мытари умели находить способы извлечения выгоды даже там, где это сделать было нелегко. Я думаю, что украинское слово «мытница» переводится как «таможня», может дать нам идею к пониманию деятельности мытарей. И если в других провинциях империи мытари могли быть уважаемыми людьми, то в Иудее свободолюбивый народ считал их предателями и относился к мытарям с презрением, приравнивая их к грешникам. В Евангелиях можно часто встретить выражение «мытари и грешники», с которыми Иисус Христос нередко разделял общую трапезу, евангелизируя их, чем вызывал много недовольства фарисеев. История античного мира доносит до нас подробности найма на должность мытаря. Вакантная должность мытаря выставлялась на аукцион, и по всему, видимо, только состоятельные люди могли ее получить, если человек мог заплатить за эту должность больше других. Каждый мытарь должен был вносить своему начальнику определенную сумму денег, в зависимости от места своей деятельности, а то, что он мог собрать сверху этого, он оставлял себе. Начальник мытарей вносил положенную ему сумму в казну империи, а излишки от полученного им уже составляли его доход. Как правило, вся деятельность мытарей, как, впрочем, и их начальников, была построена на обмане своих клиентов. Можно согласиться с тем, что вакантная должность начальника мытарей оценивалась римскими властями значительно дороже, чем должность рядового мытаря. Думаю, мы можем предположить, что Закхей мог проработать рядовым мытарем несколько лет, пока не собрал достаточную сумму для приобретения должности начальника. Отсюда следует, что число обманутых им простых людей, а после и мытарей, во время его начальствования, могло быть немалым. Когда же Закхей признал Иисуса как Мессию, он пообещал половину своего имения раздать нищим, а тем, кого обманул, возместить вчетверо. После этого обещания Закхей услышал из уст Господа слова: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраамов».

0: поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. Книга Левит, глава 6, стихи 4 и 5. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Исход, глава 22, стих 1. Возможно, кто-то скажет: «Так это было в Ветхом Завете». Правильно, но принципы Божьи не стареют и со временем. Иногда бывает сложно оценить убыток, особенно если речь идет о моральном ущербе. Оклеветали кого-то, и в результате пострадала репутация человека. Как быть в этом случае? Ситуация очень похожа с той, что в стихотворении о священнике и клеветнице, которая распустила о нем худую молву. Священник поставил ей 2 условия для прощения. Сначала принести ему ощипанного петуха, перья которого должны быть развеяны по ветру, что, по сути дела, ей было сделать несложно, а потом собрать эти перья, что выполнить совершенно невозможно. Что же делать с пострадавшей репутацией? Очевидно, здесь придется довольствоваться чистосердечным исповеданием и искренним покаянием в этом грехе. Так можно ли верить человеку, утверждающему, что он получил от Господа прощение греха, совершенного против ближнего? Или если он попросил прощения за все, не называя грех по имени? Это похоже на стирку белья в плотном мешке, который бросили в стиральную машину. Сколько бы машинка ни крутила этот мешок, в лучшем случае лишь только он станет чистым. Иисус Христос учил, что принесение любого дара Богу или обращение к Нему будет угодно только тогда, когда приносящий имеет мир с окружающими, если человек примирен с ближними. Матфея, глава 5, стихи 23-24. Человек, исполнивший это условие, будет принятым и здесь, на земле, и в вечности. А если я или кто-нибудь другой попытается обойти или как-то изменить этот порядок, установленный самим Господом, и продолжит обращаться к Богу, то рискует в конце своей жизни услышать из уст Христа приговор: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стих 23. А это будет иметь вечные последствия. Да сохранит нас от этого Господь. Спаситель и сегодня зовет: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Так пойдем же к Нему на Его условиях. Автор Александр Зайцев.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Изглажу беззакония твои». «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Книга пророка Исаии, 44 глава, 22 стих. Один пастор был приглашен к тяжелобольной девушке. Он застал ее в полузабытии. Мать девушки рассказала, что больная очень беспокоилась и боялась умереть, так как жизнь ее не принадлежала Господу. Не будучи в состоянии говорить с больной, пастор наклонился над ней и медленно сказал следующие слова: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Затем, не дождавшись, пока больная придет в сознание, пастор помолился о ней и ушел. Окружающие заметили, что умирающая что-то шепчет. Наклонившись над ней, мать расслышала слова: «Все грехи изглажены, как туман. О, мама, как я счастлива! Ведь грехи все изглажены, и я спасена». Как тяжелобольная услыхала эти слова, сказанные пастором, и уверовала в них, будучи в бессознательном состоянии, остается тайной. Может быть, ей было видение, и эти слова пришли к ней как бы с неба. Фактом остается то, что она уверовала в Господа, получила прощение своих грехов и надежду на вечное спасение. Да, пока мы живы и здоровы, нас интересуют многие вещи. Когда же человек умирает, ему нужно только одно – прощение грехов. Прощение – радость, а в Божьем прощении – ликование. Нет границ прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас, благословенного ходатая нашего и великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. У Бога полнота прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Но только когда человек говорит «Я согрешил», Бог может сказать «Я прощаю». Спаситель, распятый за грешников, это Божья гарантия того, что Он прощает грешника, приходящего к Нему.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда Господь отвечает «нет». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 8 и 9 стихи. Каким странным кажется ответ Бога, когда апостол Павел просил у него исцеления. Почему же Господь отказал апостолу? Может, Павел в чем-то был виноват перед Богом, подумаете вы. Но в действительности на то была другая причина. Господь видел, что исцеление не послужит во благо его послушному слуге, но наоборот, будучи немощным физически, апостол будет сильнее духовно. Уповая на Господа, он успешно совершит свое служение. Мама наконец-то разрешила Роману купить красивую детскую Библию, которая продавалась в книжном магазине. Она дала сыну деньги, и он с радостью поспешил за покупкой, попросив благословения у Небесного Отца, как научил его когда-то сосед. Каково же было его огорчение, когда продавец сообщил, что ровно час назад последний экземпляр этой книги был продан. Роман, расстроенный, все еще стоял у прилавка, когда к нему обратилась молоденькая девушка и, приветливо улыбаясь, сказала: «Мальчик, я приглашаю тебя и твоих родителей на цикл интереснейших лекций под названием «Библейский путь к новой жизни». Если вы посетите хотя бы половину всех лекций, получите в подарок Библии. Ты – детскую с картинками, а родители – обычную в красивом твердом переплете. Вот возьми, пожалуйста, пригласительный билет». Роман едва верил своим ушам. Ему подарят детскую Библию, и родителям тоже. Как на крыльях летел он домой с радостной вестью. В итоге через месяц родители мальчика стали членами церкви. Как благодарил Роман Господа за то, что в тот памятный день он сказал ему «нет» в ответ на молитву о покупке Библии. Если бы Роман купил тогда желанную книгу и отошел от прилавка на минуту раньше, ни он, ни его родители, возможно, до сих пор ничего не знали бы о Божьей любви. Не огорчайтесь, пожалуйста, если Господь отвечает вам «нет». В этом Он усматривает для вас какое-то благо.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

гардероб добродетелей. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Книга притчей, 31 глава, 25 стих. «Облекитесь в благочестие», говорит нам Библия в послании к Ефесянам и Колоссянам. Так же, как мы надеваем на себя одежду, Бог призывает нас одеться в благочестивое одеяние, которое носила женщина из книги притчей. Во что же именно была она одета? Сила. Женщина из книги притчей с верой принесла достаток в свой дом, сделав его сильным, и старательно приготовилась к возможным изменениям, хотя она глубоко доверяет Господу и полагается на его силу в любой печали или тревоге. Эта женщина сильна и в мудрости, и в знании Бога. Она обладает определенной физической силой. Она сильна в глазах окружающих благодаря своей добродетельной жизни. В гардероб ее добродетели можно добавить и ее сильный разум, дающий ей внутреннюю силу и решимость. Она сильна и потому, что получила от Господа одеяние милосердия. Достоинств. С древнееврейского это слово переводится буквально как «великолепие». Несомненно, благородный дух женщины из книги притчей придает ей ощущение величия. Мы, знающие ее только по словам, восхищаемся ее добродетельным характером, благочестивым поведением и царской манерой держаться. В гардеробе ее качеств нет ничего заурядного, низкого, мелкого. Величие ее души в сочетании с ее милостивым поведением предвещает благо всем, кто имеет счастье знать ее. Вся она пронизана красотой достоинства. Надежда. Облаченная с такой добродетельной пышностью, эта женщина весело смотрит, или, если точно, со смехом, смотрит на будущее, и также можете смотреть и вы. Чтобы быть способной весело смотреть на будущее, вам нужно облачиться сегодня в одеянии силы, украсить себя достоинством и платьем веры. Ваша вера в неизменно верного Бога обязательно подкрепит вас надеждой на будущее. Итак, начав сегодня, снова предоставьте свою жизнь Богу и продолжайте этот прекрасный день, преисполнившись верой. Кроме того, дайте себе обещание просыпаться каждый день своей жизни и облачаться в добродетели силы, достоинства и надежды. Каждая из них основана на вашем знании вашего Небесного Отца. И теперь вы тоже можете с удобством облачиться в свои Богом данные добродетели и весело взглянуть в свое неизвестное будущее.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Говорит Вениамин Назарук на тему «Отец-священник в семье».

0: Я хочу сегодня вам предложить текст, который мы все знаем, но мы его читаем, я даже не знаю, в каждой церкви по-разному. Это зависит от того, когда избирают служителей в церкви. Раз в 5 лет, раз в 10, раз в 20, раз в год. Давайте мы попробуем сегодня на этот текст посмотреть абсолютно в другом ракурсе. Первое послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стихи текста. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Ошибочное представление этого текста у нас. Ошибочное представление состоит в том, что мы думаем, что этот текст касается сугубо тех братьев, которых мы избираем на служение. И что эти требования не касаются нас, они касаются их. Потому что в первом стихе написано, что кто епископство желает. А если я не желаю епископства, братья, там не написано, кто епископом быть желает. Там написано, кто епископство желает. Потому что епископ – это сан, положение, титул. А епископство – это служение. Поэтому многие сегодня хотят быть епископами, но вот епископство не хотят. Я хотел бы сказать, что многие хотят сегодня обладать милостью Ильи, но никто не хочет его вретища. Многие сегодня смотрят на результат, но никто не завидует пути к этому результату. И поэтому оно касается, этот текст касается напрямую каждого верующего человека. Почему? Потому что в основе любых взаимоотношений должна быть любовь к Богу и к ближним. И если в человеке этого нет, он не сможет ни быть примерным отцом, ни быть примерным служителем. И очень важно, какова моя мотивация. Даже самого доброго дела, которое я делаю перед Богом, очень важно моя мотивация. Что движет мной? Почему? Почему я делаю то, что я делаю? Какую я цель преследую? Кому я ищу славы? Поэтому цель епископства, цель диаконства, цель отцовства, цель женитьбы. Какова она? Это любовь к тем людям, которых Бог вверяет мне. В данном случае, если мы отцами есть, или мы будем будущими отцами, у вас будут те люди, которых Бог вверяет вам, и притом на короткое время. И второй момент – это желание послужить этим людям. Это огромная любовь к этим людям, она движется от любви к Богу, происходит. И второй момент – это огромное желание послужить. И когда мы читаем о Христе, помните, это текст 20-28 Матфея, Иисус говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служить. Я всегда своим детям говорю, дети, если вы хотите испытать наивысшее счастье в жизни, это счастье не заключается в том, чтобы обладать домом двумя, иметь хорошее образование, иметь работу. Наивысшее счастье в жизни – это быть востребованным, полезным Богу в служении людям. От этого вы будете испытывать огромное удовлетворение внутреннее, что вы как человек, прощенный Богом, нужен Богу. И Бог вами пользуется. Но для того, чтобы Бог вами пользовался, вы должны быть чистым сосудом в руках Бога. И тогда ваше служение будет и эффективным, и оно будет успешным. Каким должно быть мое служение? Я снова возвращаю вас в первое послание Петра, только мы пойдем в 5 главу. Снова ошибочное представление. Потому что мы читаем, казалось бы, напрямую, буквально да. Ну вот буквально да. Но если мы посмотрим на этот текст, братья, по-другому, мы увидим, каждый отец увидит себя здесь. Смотрите, здесь написано с 1 по 3 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Итак, смотрим. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемый венец славы. Братья, что здесь написано? Мы прочитали с вами. Надзирая за ним, перечисляем непринужденно, охотно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. А теперь давайте это все берем и переносим это в область семьи. То, что мы делаем в нашей семье, мы делаем это непринужденно. Вот мы пасем то, что Бог нам дал. Двое детей, пятеро детей, 12 детей. Разницы нет. Мы пасем это малое или среднее, или большое стадо. Мы пасем его непринужденно. Нас никто не заставляет это делать. Нас никто не принуждает это делать. Нас никто не заставил делать то, что мы не хотим. Мы с огромным желанием делаем то, что мы делаем. Знаете, когда мы это будем делать? Я сказал в самом начале. Первый момент, когда... Нами будет двигать любовь. Это генератор всего того, что происходит в нашей жизни. Переносим это непринужденно. Следующее, мы делаем это с огромным желанием, потому что там написано охотно. Охотно – это когда тебе не надо даже говорить. Горит где-то внутри, и ты сам заражен этим. И идешь, и бежишь, и приходишь, и уходишь, и делаешь это все охотно. Почему? Потому что любишь. Мы никогда не будем делать ничего охотно, если нам это не нравится. Любая работа, которую вы делаете по дому, по стройке, по бизнесу, если она не любима вами, так будет выглядеть и качество нашей работы. Мы говорим это словом каким? Тяп-ляп. Машину так отрихтовал, так поштукатурил и так далее. То есть любое дело, которое мы... Если там нет сердца, если там нет охоты, желания, вот этого, ничего не будет качественно. Оно будет как мокрое горит, говорят, а? Оно так похоже будет. Потом мы читаем не для гнусной корости. Что это значит? Люди, которые женятся, их всегда задают вопрос, почему ты женился? Он говорит, ну, там, быть счастливым, там, и время там пришло, и так далее. Если мы своим присутствием не пытаемся осчастливить нашего любимого, это неправильное направление нашего брака. Если мы сами ищем признание, сами ищем, чтобы нам было хорошо, сами ищем, чтобы быть счастливыми в браке, но не пытаемся своим присутствием чужую жизнь осчастливить. Это, я бы сказал, гнусная корысть. Почему? Потому что это позиция себелюба. Это позиция эгоиста. Это позиция, которая думает о себе, любит себя, а для этого использует других. Жену, детей, общество, в котором он находится. Обязательно. Это гнусная корысть. И он ищет эту корысть везде. Если он не имеет... Он прагматичный очень. Он все просчитает до мелочей. И если он не будет с этого иметь дивидендов, он не будет туда ввязываться. Поэтому некоторые мужчины ищут обеспеченных девочек, создают семью, потому что хороший будет тесть и так дальше. Это неправильная позиция и неправильное решение, я скажу, с неблагословенным концом. Рано или поздно оно станет все наружу. О чем говорит Петр дальше? Он говорит о том, что не господствуя над наследием Божиим. Мы иногда думаем, мы мужчины, мы самые сильные, мы крутые, мы решаем очень просто. Если не получается словом, мы пробуем решить, ну, криком. Не получается криком, мы решаем кулаком по столу. Если не получается кулаком по столу, иногда у некоторых решается кулаком, но не по столу. Писание говорит, братья, нам, что мы не имеем права так жить и поступать. Бог не поставил нас властвовать, а Бог поставил нас управлять. И мы с вами будем читать, потом обращать внимание, хорошо, не господствующий над своим домом, не властвующий своим домом, а управляющий своим домом. Другими словами, ты менеджер в бизнесе. Тебе Бог доверил определенный бизнес. И я как бизнесмен, я должен понимать, что от того, как я буду управлять моим бизнесом, будет видно, насколько успешный мой бизнес и насколько этот бизнес будет приносить прибыль. А ведь задача же любого бизнеса не просто работать, а задача любого бизнеса иметь прибыль. Поэтому, чтобы иметь прибыль, что нужно? Нужно инвестировать. Если только тянешь с бизнеса, тянешь, машина разъезжается, трактор ломается, все, инструмент не работает. Если ты только тянешь с бизнеса, но ничего в него не вкладываешь, рано или поздно твой бизнес рухнет. Потому что цель любого бизнеса, друзья, это прибыль. А чтобы была прибыль, о бизнесе нужно переживать. И кто, как не тот, кто является старшим, управляющим, менеджером, супервайзером, начальником, хозяином бизнеса, должен за это думать. Есть такое понятие: те, кто работают по часовой работе, и те, кто являются теми, кто дает работу. Да, помните, если ты менеджер, то я отработал у тебя по часовой и лег спать. У меня голова не болит, я приду завтра на 8. А твоя задача — обеспечить меня за утро-утром материалом, обеспечить работой, обеспечить семьи. Ты не спишь, у тебя голова болит. А я сплю. Почему? Я по часово работаю. Друзья, мы не можем подходить с таким подходом к нашей семье. Почему? Потому что это не семья соседа. И это не семья моих родственников. Это моя собственная семья. Это мой собственный бизнес. Это не чья-то жена. Это не чужая жена. Это моя жена. Та, которую я выбрал. Ту, которую я обещал любить всю свою жизнь и быть верным. Это моя жена. И поэтому, насколько я вкладываю, инвестирую в свою семью, а как я это могу делать? Петр говорит: подавая пример. Подавая пример сам. Вот тем маленьким, возможно, вот тем уже повзрослевшим чуть-чуть, или уже очень взрослым, но это твое стадо, оно остается твоим стадом. И духовное попечение мы будем нести перед ними или за них до тех пор, пока мы будем дышать, даже если у них уже будут свои собственные силы. Бог духовное попечение с нас не снимал. А что нужно, чтобы мое священство или мое служение, оно было благословенным и оно было эффективным? Нужно соответствовать Божьим требованиям, Божьим стандартам. И это напрямую, братья мои, напрямую будет влиять на результат. Потому что Бог нам дает направление. И это направление следующее. Мы должны стремиться, смотря на Христа, в уподоблении Его образа, в образа Сына Божия. Вот к чему предопределил нас Бог. Он предопределил нас быть подобными образу Сына Своего Иисуса Христа. И для этого Он дает нам силу Своего Святого Духа. Мы не сами по себе барахтаемся, что-то пробуем, и у нас не получается, мы падаем, снова разваливается, снова склеиваем, снова не... Но если мы встали на сторону Бога, Бог обещал нам помочь. Бог сказал: я вас не оставлю. И поэтому Господь дает Своего Святого Духа для того, чтобы помочь нам в этом. Преобразить нас в образе Иисуса Христа. И это наш пример. И Христос является нашим образцом, нашим идеалом, и это реально. Итак, эффективность начинается ради работы над самим собой. Эффективность нашего служения, нашего священства, нашего отцовства начинается с работы над самим собой. Помните известный текст: исследуйте самих себя. Сами себя испытывайте. Ну, давайте пойдем по порядку, то, что мы прочитали. Мы прочитали первое требование, которое Господь выдвигает каждому служителю, каждому отцу, каждому верующему человеку. Там написано: непорочный. Мне кажется, это потому, что таким является наш Бог, и Богу угодно было поставить это первым для нас. Я скажу, что непорочный – это не является в смысле безгрешный. Естественно, речь идет о нравственной. Речь идет о безупречности, я бы так сказал, о девственности определенной, о нетронутости, об образце для других. Вот другими словами мы должны сказать: вот смотри на меня и делай, как я. Вы помните, апостол Павел так сказал? Он сказал: подражайте мне, как я Христу. Но у Павла еще
1: были последователи, были люди, которые пошли за Христом точно как и он, для которых Павел был образцом. Не только Христос, но уже и жизнь Павла была образцом. А потом и эти люди были образцом для других. И он говорит: и смотрите на тех, которые поступают по образу, который вы видели в нас. Оказывается, это реально. Оказывается, это возможно. И Бог ничего в Библии, ничего никогда не говорил людям того, чего они не могли исполнить. Бог говорит реальные вещи, исполнимые в жизни. И если это так, то тогда это, наверное, внутренняя наша какая-то вот установка, я бы так сказал, и желание сохранять себя чистым перед Богом, незапятнанным, заботиться о чистоте моего сердца, о чистоте моих помышлений, о чистоте моих рук, о чистоте моего языка. Почему? Да потому что таковой Бог, в которого мы веруем. Потому что Иисус Христос такой. И однажды Он скажет эту фразу: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Вот если бы сегодня вот так каждый из нас встал, как будто перед Богом встал, и Бог проверил нас, сделал нам определенный тест, экзамен, вот такую флюорографию нашей внутренности. И мы, испытав себя в свете Божьего Слова, сказали: «Господи, как апостол Павел, хотя я ничего не помню за собой, но, впрочем, я не оправдываюсь этим перед Тобой, Боже». Почему? Потому что я надеюсь не на свою праведность, а на Твою праведность, Господь. Но желание чистоты, я бы так сказал, внутреннее желание быть очень осторожным ко греху, оно должно двигать любым христианином, особенно отцом. Вот захочешь придраться, и не к чему. Вот захочешь поискать что-то, и не найдешь. Поэтому это желание не только перед людьми выглядеть вот таким, а это желание и перед Богом быть выглядеть таким. Я и мой Господь, я и моя жена, я и мои дети – давайте определим это таким словосочетанием. Запах непорочности. Братья, как вам звучит это? Запах непорочности. Это приятный запах? Очень приятный. Богу нравится такой запах? Очень нравится. А вам самим нравится этот запах? Должен нравиться, если он Богу нравится. Что мешает нам быть такими? Описание говорит, что если ты хочешь быть примерным отцом, священником в своем доме, эти люди на службе у святого Бога, эти люди святые, то они должны быть отделенные, непорочные. В крайнем случае мы говорим о том, что эти люди должны иметь желание сердца быть такими. Поэтому если я хочу быть успешным священником в своем доме, то эта фраза, которую Господь сказал Аврааму: «Ходи передо мною и будь непорочен», напрямую касается каждого из нас. Это не только Аврааму сказано. Читая Библию, мы никогда не найдем свое имя. Значит, это ли, что Библия написана не для нас? Но если мы каждый текст, который мы читаем, мы применяем его к себе, говорим: «Боже, что ты хочешь мне сказать этим?» И мы найдем там себя. Помните, мы прочитали с вами второй момент: «Одной жены муж». Так задумал Бог. Это было в начале. А в начале был Адам один, и в начале была одна Ева. Я хотел бы спросить вас, братья, вам достаточно одной Евы? Некоторые думают: вот так достаточно. Но стоп. Это ваш выбор? Это то, что вы искали? Это то, что вы нашли? Это то, что вы хотели? Это то, что вы выбрали? Один Иисус Христос. И дальше что мы читаем? И у Него одна церковь. Почему один? Почему один? Вот это пример для нас. Потому что там, только там, когда один объект твоей любви, не два, не три, не четыре, когда только один объект твоей любви, вот только там ты сможешь отдать все твое сердце. Почему? Смотрите, даже логика подсказывает, что если этих объектов будет два, то твое сердце уже должно разделиться на твое. Потому что ты не сможешь никогда одинаково любить обоих. И там, где появлялся всегда еще один объект любви, читайте Библию, там всегда начинались проблемы. Там всегда начинались проблемы. Потому что заботу, всю заботу ты можешь отдать только одному. Все внимание ты можешь отдать только одному. Бескорыстность, непринужденность. Двое, не трое, братья. Помните? Двое будут одна плоть. Не трое, двое. Это Божий задум был от начала. Потому когда ты любишь одну, ты не распыляешься на других. И у тебя есть тогда готовность внутренняя, если ты любишь по-настоящему пожертвовать собой так, как это сделал Христос. И поэтому мы говорим: она одна.
0: единственная и до конца. Одной жены муж. И вот это нежное, бережное отношение, как к самому хрупкому созданию, а Петр говорит, как сонаследнице благодатной жизни, оно возможно только, когда ты все твое сердце туда вкладываешь, в этот бизнес. Это твой выбор. И притом он делает следующие шаги, то, что делает Христос в отношении церкви. Там написано, он одну может только греть. Он заботится о питании одной. Потому что одна церковь у Христа. Он заботится о ее духовном состоянии. Вот так, как написано, так читаю. Одной жены муж. Супер запах, братья. Некоторые не оценили то, о чем просил Бог. И они с легкостью бросили одну жену, пошли к другой. И там не получилось. И вот тот бизнес они развалили еще в начале. Почему? Потому что они решили его построить без Бога. Потому фундамент треснул, стены лопнули, пришло испытание, дом рухнул, потому что основан был не на камне, не на Христе. Потому Писание говорит, что пей воду из твоего водоема. Пей воду из твоего водоема и наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Прекрасный пример священника отца – как подражание для своего сына. Вот наши дети, наши сыновья в частности, они смотрят на отца, и они смотрят, как бережно эту любовь папа через всю свою жизнь пронес к маме. А потом он мечтает о своей собственной семье, и у него уже был пример. У него был пример в его собственном доме. Когда папа бережно хранил то, что Бог ему дал. Дальше мы читаем с вами, что человек, который является Божьим священником, он должен быть трезв. Но напрямую мы говорим о том, что это человек, который не подвергается состоянию алкоголя. Он адекватный, он воздержанный, он способен спокойно и реально взвешивать ситуацию. Он рассудительный, этот человек. Он хладнокровный, он никогда не паникует. Он умеющий хранить баланс, этот человек. Он умеющий хранить равновесие. Он не впадает ни в одну из крайностей. Он трезво оценивает ситуацию и жизнь. И с этой позиции он принимает решения. Я другими словами говорю, что это люди, которые имеют холодную воду в голове, которая остужает их пыл, их гнев и так далее. И он не делает дров, не ломает, он не делает беды. Он, понимаете, после него не остаются руины. Это трезвый человек, у которого ясный ум. Это прекрасное качество лидера-священника. Это прекрасное качество отца в доме. Потому что дом – это место, где мы каждый день должны правильно принимать правильные решения. И этих решений каждый день очень много. И они очень часто зависят в последней инстанции от отца, его последнее слово, как священника. Почему? Потому что закона ищут от уст его. Потому что он вестник Господа Саваофа. Потому что он должен за это отвечать, потому что Бог его к этому предназначил. Мы читаем дальше с вами, что он должен быть целомудрен. Почему-то у нас сразу вкрадывается такое впечатление, сразу идет вопрос о моральной жизни. Правильно, это одна сторона значения этого слова «целомудрие». Но само слово «целомудрие», оно переводится как «здравомыслие». Оно переводится как «благоразумие». Откуда это начинается? Откуда оно начинается? Оно начинается, братья, из личных отношений с Богом. Почему? Потому что послание Тимофею Павел говорит, что «дал нам Бог духа, силы, любви и целомудрия». Оказывается, Бог дал нам Духа Своего Святого, который в сути таким является. И Он этим качеством наделяет тех, в ком он живет. И люди начинают мыслить по-божьему, правильно мыслить. Рассуждать по-божьему, правильно рассуждать. А от того, что происходит здесь и здесь, потом происходят правильные решения, которые выражаются в наших поступках. Когда это будет проявляться? Вот когда у нас благоразумие и рассудительность будет? Она начинается от общения с Богом и пребывания в Его Слове. И это текст известный.
1: Просто на память его. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Дальше что написано? Дабы тебе в точности исполнять все то, что там написано. Почему? Что дальше? Конец этого стиха. Вот тогда. Вот тогда ты будешь успешен. Вот тогда ты будешь поступать как? Благоразумно. И когда мы говорим о целомудрии, это относится к сферам, абсолютно всем сферам нашей жизни и к сексуальной теме тоже. Поэтому священник должен сохранять себя, чтобы быть незапятнанным. Я вспоминаю свое детство. Первый раз я пошел в первый класс, и нам дали буквари. Я не знаю, что в ваших букварях было написано на первой странице, но я запомнил на всю жизнь, что было написано в нашем украинском букваре. А там было написано следующее. «Все начинается в житті з малого. З краплинки дощ, з промінчика зоря, і Ленін наш колись свою важку дорогу також почав із букваря». Да, это была сущая ложь. Потому что Ленин даже не знал, что такое букварь, но так вкладывали в разум детей, чтобы они в это верили, что это была правда. Окей, но первых две фразы – это было абсолютно истина. Братья, действительно, все начинается в жизни с маленького. Что-то огромное, большое, если он написывает, потом тебя будут бить, и ты скажешь, мне не было больно. Глаза твои смотреть на чужих женщин, язык твой заговорит развратный сразу? Нет, не сразу. Это впоследствии. А начиналось с безобидных вещей. Да попробуй, да как там? Да, сегодня мы будем говорить тоже об этом. Знаете, это разницы нет, братья. Хоть в социальной сети, беды сколько происходит, знакомств происходит, а потом разваливаются семьи, порнография и так далее. Список можно продолжать. Но начиналось-то с безобидных вещей, правда? Ну, один раз только я нажал, ну, а там сайт за сайтом. А Бог так устроил. Бог устроил мужчин и женщин абсолютно по-разному. Говорят, что если мужчина попадает в женскую баню, то там крик, визг, и все прячутся по углам. А если женщина попадает в мужскую баню, то говорят, проходите, заходите. А если, да, мы видим обнаженное тело, то у нас, у мужчин, и это наше мужское устройство, женщина прячется. Так Бог и устроил. И начинается все с маленьких вещей, которые как-то потом смотришь, и семьи нет. И развалилась семья, развелись. Она ушла к другому, он ушел к другой. Почему? Что началось как-то все сразу развалилось? Нет, трещинка где-то произошла. Где-то вода начала по капле за каплей просачиваться в дом, в твое сердце, в твое сознание, в твой разум. И потом оно затуманило все. Поэтому мы благоразумный видит. Помните этот текст Писания? Притчи 22:3. Благоразумный видит беду. И укрывается. Куда укрывается? Имя Господа. Вот она, крепкая башня. Вот туда, по правильному адресу, убегает праведник, и он безопасен. Имя Господа. Вот такими отцами Бог хочет видеть нас. Отцами, которые будут примером для своих детей. В поведении, в целомудрии, в принятии правильных решений. Мы прочитали с вами дальше, что он благочинен должен быть. Что это значит? Это качество человека, христианина, качество отца, качество священника, епископа. Он добропорядочный, он благопристойный. Он знает, что прилично, а что нет. Он знает, это достойно Бога, а это недостойно Бога. Он знает, это неприлично, он знает, что это недостойно святых людей. И он не пошлый, он не низкий, не развязанный. Он понимает нормы и рамки поведения, Божьих стандартов. И поэтому этим нормам и рамкам, этим Божьим стандартам он учит свою семью, подавая им личный пример. А кто его учит? Его учит, братья, Дух Святой, потому что от Него исходит. Мы прочитали с вами, какого Духа Господь нам дал. От Него исходит. Бог определяет эти границы, эти нормы, эти рамки. А мое дело просто следовать им. Помните, мы в самом начале говорили о том, что наша беда в том, не в том, что мы что-то не знаем, а в том, что то, что мы знаем, мы не хотим применять на практике. Почему? Потому что это надо работать. Работать над собой. И если мы не будем это делать, не будет ни результата, ни успеха. Кто хотел бы иметь такого отца, братья? Добропорядочного отца, благопристойного отца, ни низкого, ни пошлого, ни развязного. Кто хотел бы иметь такого отца? Я думаю, каждый из нас. Мой другой вопрос. А кто хотел бы быть таким отцом? Ну, конечно, мы все хотим быть таким отцом, но когда мы смотрим свою жизнь и сверяем ее с Писанием, ну, вдруг мы понимаем, Боже, я не дотягиваю, если мы честны перед собой. Поэтому тот, который добропорядочно относится к своим обязанностям как отца, священника в доме, это благочиние. Следующее качество, о котором мы читаем здесь, написано, что он честен. Братья, что это такое? Честен. Знаете, честность – это когда ты думаешь сказать одно, а говоришь всегда правду. Эта фраза очень мощная, она правдивая фраза. Честность – это когда ты думаешь сказать одно, а говоришь правду. И поэтому мы ожидаем, что мы будем честными всегда. Мы будем честными везде. И мы будем честными во всем. Честный – это человек искренний. Я бы так сказал, человек открытого сердца. Он правдивый, он не лукавый. И прежде всего, он не лукавый по отношению к Богу. Почему? Потому что он понимает. Потому что он понимает, что Бог в своем слове запечатлел эту истину с мужем искренним. Ты так и поступаешь. И поэтому нет смысла что-то скрывать от Бога, нет смысла что-то темнить, нет смысла что-то таить от Бога, потому что Бог знает все. Но Бог ожидает нашей честности, нашей открытости, вывернутости, я бы так сказал, нашей души. Бог ожидает от этого. Бог, братья и сестры, таким образом с нами поступит. Я всегда иногда думаю, чтобы для того, чтобы больше немножко иметь в нашей жизни, материальной жизни, мы идем на всевозможные трюки. Мы всякие схемы придумываем, всякие махинации. Как обойти, подкупить таможню, как сделать то, другое, пятое. Я не буду рассказывать даже, мы каждый из нас знаем это. Сколько обмана существует в мире? Для чего? Для чего существует все это? Братья, оно существует, чтобы приобрести больше, чем у меня есть. А это значит, что у меня нет не то, что, как сказать, не то, что мне не хватает, а у меня нет довольства от того, что у меня есть. Внутреннее недовольство, оно побуждает меня, смотря на других и оценивая жизнь глазами мира, его ценностями, идти на это. Делать эти вещи, творить обман, говорить обман ближним своим, братьям и сестрам, государству, законам и так далее, и так далее. Потому эта честность – это принцип. Это принцип жизни должен быть. И знаете, когда дети смотрят на отца, а папа крутила, мутила, что Библия говорит? А Библия говорит, что лучше я потеряю, лучше я прогорю, чем я запятнаю себя. Братья, вот свою жизнь, как родители, как отцы, как священники, а это чистые люди, святые люди, отделенные от зла. Посмотрим в сердце наше. Помните, пророк Исаия говорит, а честный, он и мыслит о честном. И твердо стоит во всем, что честно. Его никто не может поколебать. 32.8, книга пророка Исаии. Честный мыслит о честном. Это образ его мышления. Он так настроен. Павел говорит в послании филиппийцам, известный текст, братья, о том, что только честно, о том помышляйте. Пусть это будет установкой вашей жизни. Почему на вас смотрят ваши дети? И не потому, что ваши дети на вас смотрят, да потому, что вы люди верующие. Вы Богом отделенные для служения Богу. Мы очень часто ошибаемся. Но я сказал, ввиду того иногда, что мы мужчины, мы себе все прощаем. Мы хотим представить себя в самом лучшем свете перед людьми, но нас знает наша семья. И дома мы не скрываемся никак, дома мы те, кто есть. И они видят, папа ведет двойной образ жизни, папа лицемер, или папа действительно честный. Что это значит? У папы одно лицо. Дома один. Он на работе один, и он в церкви один. Папа не играет роль. Папа честный, папа открытый, папа не лукавый. Они знают такого отца. Поэтому я сказал, что мы ошибаемся. Но сила наша в том, чтобы признавать наши ошибки. И особенно, когда мы неправы по отношению к своей семье. Братья, мы бываем неправы. Мы иногда неправильно наказываем наших детей. Иногда, может быть, наказание несоразмерно преступлению. Мы, может быть, оправдываем наши какие-то неправильные действия лишь только потому, что я папа, и я решаю, я последний, я самый главный. Признание наших ошибок перед нашими детьми делает нас сильными, потому что только честные люди на это способны. Это сильные люди. Братья, я всегда так говорю, честные люди – это очень сильные люди. И вот эти вещи, они поднимают наш авторитет, потому что это действие Святого Духа в нас. Скажите, как тяжело признаваться, когда мы неправы? Но это действие Святого Духа в нас. Это Божий запах в нас. И вот только таким образом будут строиться отношения. Только таким образом будут строиться мосты. Только таким образом будет подниматься доверие друг к другу. Что я могу сегодня о себе сказать? Каждый из нас. Второй вопрос. Что могут сегодня люди обо мне сказать? И последний вопрос. Что Бог скажет сегодня обо мне? Следующее качество, о котором мы читаем, там написано «Он странолюбив». Что значит, друзья, странолюбие? Это очень важный момент в жизни христианской семьи. Потому что странолюбивый человек – это человек открытого сердца. Я бы сказал, человек большого сердца. Сердце, которое любит людей, и сердце, которое желает послужить этим людям. Знаете, он не просто любитель вкусно поесть за счет гостей. Вы понимаете, о чем я говорю? Гости приходят домой и говорят, ну хорошо, что хоть гости пришли, хоть и мы поедим около них. Нет, он не такой. Почему? Потому что это желание послужить святым. С чем это связано? Это связано с любовью. И это связано с большой жертвенностью, из которой из любви выходит жертвенность. Это желание послужить. И это видят наши дети. Я воспитывался в семье большой. У нас было 12 у папы с мамой, и наш дом по праву, это не было прозвище или кличка, наш дом по праву называли «Кафе Ветерок». Я вырастал в этой системе странолюбия. И я видел своего отца. Мой отец иногда делал удивительные вещи. Он поднимал руку в собрании и говорил, «Братья и сестры, кто сегодня ко мне на обед?» Он не спрашивал жену, «У тебя есть что-то кушать, там борщ, кастрюля? Что-то сварено, у тебя приготовлено?» Он спрашивал, «Кто сегодня ко мне на обед?» И он работал 24 часа в сутки. Я не знаю, братья, сколько тысяч людей за мою память прошло через наш дом. Но живут так не все. Так живут только те, кто хотят так жить. Так живут только те, кто понимает, что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. В моей личной семье у нас есть принцип. Всякий, который переступает порог нашего дома, мы должны, обязаны его принять как Божьего ангела. И Бог нас благословляет. Потому что сколько домов есть, где вы даже и адреса не знаете, где живут эти люди, ваши братья и сестры. Почему? Потому что там новая мебель, потому что там новый ковер, потому что там новые диваны, потому что там все новое, там муха не летала, и человеческая нога не ступала. Там на этих кроватях новых никто никогда не спал. Они никогда никому не служили. А ведь странолюбие – это до, это во время и после. Могу я назвать мой дом, ваш дом, местом отдыха странников? А ведь с чего должны взять пример дети? Они смотрят на отца, на его широкое сердце, на его открытое, и может быть там немного в доме, и может немножко только муки и масла. Но это сердце открытое. Оно жертвенное сердце. Оно сердце, которое любит людей, и эту любовь доказывает на практике. И мы говорим в тесноте, не в обиде. Мы смотрим, как жили наши отцы. И при всей скудости они находили в себе силы, ресурсы для того, чтобы быть такими. И это на все века, Писание говорит, на все века. Да, это жертва, я сказал, это жертва до, это убрать, это накормить, это постирать, это умыть ноги, это дать корм скоту и так далее, и так далее. Библия об этом говорит. Если так посмотреть на прошедший год, сколько людей получили или ощутили тепло, или заботу и любовь моего дома? Желание.

посмотрите в свою семью и проверьте, ваша семья, она действительно такая семья? Мы читаем с вами следующий момент, о котором Павел говорит. Он учителем должен быть. А это значит, он должен быть способным научить, и при том с большой любовью и терпением. Я всегда удивлялся людям, которые избирали профессию учителя. Я думаю, Боже, я бы не выдержал на первом уроке. Указку поломал бы там, еще что-нибудь, наверное, голос посадил бы и так далее. Думаю, сколько у них терпения. А ведь это даже, наверное, призвание, с одной стороны, и посвящение, потому что люди выбирают, наверное, работу, которая им нравится, которую они любят, где больше всего они видят себя, реализовывают себя. И вот способность правильно объяснить, способность убедить, способность научить, способность правильно изложить точку зрения и быть последовательным, знать то, что ты хочешь сказать. Кто такой священник, мы читали вначале? Священник – это вестник Господа Саваоф. И закона ищут от уст его. Я не говорю о том сегодня, друзья, что мы должны быть все такими ораторами и выходить там на стадионы, и быть там греймами и так дальше, и такими учителями, богословами. Не об этом здесь идет речь. Здесь речь идет о способности. А когда Бог дал нам детей в семью, они ищут чего-то от папы. Они ищут и смотрят на папу, на человека, который, задай ему любой вопрос, папа знает. Папа может объяснить. И папа может объяснить спокойно. И папа может объяснить убедительно. И вот человек, который является отцом, он должен быть способным учить. Почему? Потому что это то, что на него возложил Господь. Отцы, не раздражайте ваших детей. Дальше что? Учите их. Не надо заканчивать семинарий, не надо иметь высшее образование для того, чтобы наставлять законом Господним и учению Господню свою семью. Что нужно делать? Знать этот закон самому. Пребывать в этом законе. А потом способность научить этого детей. И когда спросит тебя сын твой, что ты скажешь? А ведь на отцов возложил Господь эту ответственность. Воспитывайте и учите ваших детей в наставлении и учении Господнем. В законе Господа Бога воля Его. Дети видят, папа читает Библию или нет. Если церковь не знает, то дети знают. Семья знает. Знаете, есть такое выражение, что если музыкант не играл один день, это замечает только он. Но если этот музыкант не играл месяц, это замечает аудитория. Если человек не прочитал Библию один день, это замечает только он. Но если вы не читали Библию месяц, это обязательно увидит ваша семья. Это обязательно увидят люди, которые соприкасаются с вами. Потому что оттуда мы выносим все Божье. А там заложены эти принципы. И когда хорошо, когда священник соответствует своему предназначению. Папа знает, папа умеет. Я сказал, что не нужно быть большим оратором на 10 тысяч человек. Один на один с сыном, с дочерью, с женой. Откуда берется этот опыт, братья? Я недавно обратил внимание на один прекрасный стих. Я хочу вам его предложить из Деяний апостолов, 15 глава. Я обратил внимание на этот текст, и я увидел для себя огромную пользу. Хочу этим поделиться с вами. 15:35. Деяния апостолов. Послушайте, что там написано. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господа». Что здесь написано? Здесь написано две вещи, которые они делали. Они учили и благовествовали. Что это такое? Учить – это теория, а благовествовать – это практика. И поэтому, когда мы учим наших детей, это теория, но когда мы показываем им своей жизнью, своим личным примером – это практика. Уча и благовествуя. Итак, задача священника, задача любого отца – держаться образца здравого учения и верно преподавать слово истины. Еще один момент обращу внимание сейчас. Дальше Павел говорит здесь, братья, что он не пьяница. К сожалению, в последнее время показывает, что это становится проблемой в христианстве, в церквях, в отцовстве. И мы говорили, что пьяница – это человек, или говорим, что пьяница – это человек, который, смотря на магазин и на витрины с алкогольными напитками, спокойно, хладнокровно проходит мимо. Его ничего там не трогает. Пьяница – это человек, который неравнодушный, мы говорим, к алкоголю. Его заводит, его будоражит, он когда видит, падает планка и все. А почему? Потому что он становится зависимым от этого. Мы говорили, что все начинается с маленького. И алкоголик не только тот, кто валяется

0: под забором, и который бутылками уничтожает алкогольные напитки разного содержания. Но алкоголик и тот, кто пьет наперстками, но зависим от этого. Разница только в дозе, но зависимость одна и та же. И поэтому, когда мы говорим, что эти люди, они способны вот эту рюмку и любовь или тягу к этому зелью променять на Божье Царство. Почему? Потому что Писание говорит, что пьяницы Царство Божие не наследуют. И то, что раньше мы не позволяли, я вспоминаю, говорили отцы, что в начале 20 века братство приняло сухой закон для всех церквей. Я думаю, что сделали очень правильно. Сегодня братья сидят спокойно с пивом в бане. Сегодня спокойно приходим в ресторан, и мы заказываем бокал вина. А сегодня свадьбы проходят, если еще не уже с открытыми попойками, то с скрытыми это точно. Я вспоминаю один случай. Однажды мой друг зашел в туалет на свадьбе, и зашел дружок. И он подошел, он так сидел в кабинке, тот его не видел, но там щель есть. И он говорит, я смотрю, он открыл пиджак, вытащил из пиджака и бросил туда. Ну, говорит, я там справился со своим, потом выхожу оттуда, думаю, ну я же все-таки посмотрю, что же ты пил? Сегодня в лимузинах они выпивают, они уже тепленькие приезжают на сочетание. А, братья, откуда это? Я понимаю, что где-то конкретно недоработка и где-то пример отцов, которые себе начали сами позволять это и закрывать глаза на эту проблему. Почему? Потому что вино, мы понимаем, Писание открывает нам, что оно влияет на принятие правильных решений, оно лишает человека здравой мысли, и мы теряем ясный ум. А для священника это было недопустимо. Я вначале вспомнил двух сыновей Аарона. Они потому что выпили. Откуда я это понимаю, знаю? Потому что сразу после этого Бог говорит Аарону: «Аарон, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои, когда входите во святилище, чтобы кадить мне». Бог поразил их. Они стали неспособны, по всему видимому, под влиянием алкоголя оценить и здраво, что они положили в эту кадильницу. И это оказалось чуждым огнем пред Богом. Мог бы закрыть Бог на это глаза? Мог. Но Бог свят. И Его требования святы. И оно ведет потом, мы говорили с вами, оно идет к распутству. А у священника не должно быть так. Он на службе у Господа Саваофа. Это происходит, я сказал, не сразу. И вот в этой атмосфере живут наши дети, они потихоньку к этому привыкают. Это становится нормой. Чуждый огонь придет однажды в жизнь. Как результат вот неправильного поведения перед Богом. Потом будет то, что, о чем описывал Соломон. Он понимал, что это такое. Я говорю, есть лестница падения. Сколько поражений сегодня на этой почве? Сколько падений, сколько сирот, сколько разваленных семей? И вот это как раз не тот запах, который Бог хочет, чтобы исходил от нас. Запах алкоголя. Братья, лучший путь другой жизни – это исполнение Святым Духом, которая дает, приносит человеку настоящую радость. Потому что я думаю, почему люди употребляют алкоголь? Им становится хорошо, весело, они расслабляются, и их потом тянет на подвиги, и пьяному уже море по колено. Божий служитель, отец, священник, он не должен быть пристрастен к вину. Он должен равнодушно смотреть на эти вещи, которые его не касаются, от которых он независим.
1: Продолжение этой темы слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Итак, братья и сестры, у нас на очереди две следующие книги, в которых мы посмотрим на образ Христа. Третья и четвертая книга царств. Это книга, книги исторические, книги о царствованиях царя Соломона, единого царства, когда было одно царство, и потом, когда разделились двух царств, северного израильского и южного иудейского царства. Как мы можем увидеть, или в чем мы можем увидеть образ Христа? Христос, Он как царь израильский, и не только израильский, вот, представлен в этих образах, особенно в образах благочестивых царей. И если как бы так суммировать все эти истории всех царей, можно сказать так, что благочестивые цари не указывали на Христа. Те цари, которые вели народ к богопоклонению, к тому, чтобы народ чтил Бога, они указывали на Христа. В этом прообраз Христа. Не от и до, не полностью так, но основная вот как бы цель, что они вели народ к Господу, чтобы народ чтил Господа. В этом образ Христа. Он все делал для того, и все его служение было направлено для того, чтобы мы пришли к Господу, чтобы мы имели общение с Ним. Нечестивые цари. Этот образ, знаете, как вот в притче Христос сказал, что о себе один человек, значит, пошел в дальнюю сторону получить царство, а граждане послали вслед его посольство, говоря, что не хотим царствовать над ним. И вот по прошествии времени он назад приходит, там как бы еще развитие притчи, что он дает таланты своим рабам, смотрит, как эти рабы употребили эти таланты, кого-то хвалит, кого-то порицает. И дальше он говорит, а вот граждан тех, которые не хотели, чтобы он царствовал, или чтобы я царствовал над ними, приведите и избейте предо мною. Такая участь, братья и сестры, и вот в нечестивых царях, это ясно показано, что было пленение сначала Израильского царства северного, потом Иудейского царства южного, то, которое там, где были благочестивые цари, но тем не менее вот они отступили от Бога. И вот эта история, финал такой, что Бог нечестивых истребил. Как Он и предсказывал, как Он и обещал, и говорил, что если вы не будете слушать Меня, если вы не будете ходить Моими путями, Я рассею вас, Я рассею по всем народам. Так и получилось. Я хотел бы наше внимание с вами остановить только на одном царе. Царь Соломон, как самый ярчайший прообраз Христа, с его мудростью, с его миром в царстве, с его богатством, как он вот отображает, наиболее ярко он отображает образ Иисуса Христа. Некоторые места мы будем читать с вами, братья и сестры. Хотел бы обратить внимание на то с вами, что при Соломоне Бог исполнил обетование, данное еще Аврааму. Обетование заключалось вот в чем, что царство, или вернее границы царства израильского, какими они будут. В Бытие, в 15 главе, мы читаем такие слова. Господь говорит Аврааму в 18 стихе. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». И он повторяет это же обетование Моисею в книге Второзакония. Мы читаем в 11 главе 24 стих. «Господь говорит, всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас». И в третьей книге царств мы читаем, что Господь исполнил это обетование. 4 глава, 21 стих, 20-21. «Иуда и Израиль многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. И 25 стих. «Жил Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона». Границы его царств и в то же время мир и отсутствие войны во время правления Соломона вот показывает в прообразе, что во Христе будет исполнение вот этих обетований. Будет еще то время, когда Израиль будет владеть вот этой землей, как мы прочитали, от реки Ефрата. Это почти от самой Турции, если смотреть современную географию, Сирия, Ливан, и туда до самого Египта. Все это будет принадлежать Израилю. Территория современного Ирака, может быть, частично. Но все это будет принадлежать Израилю, как и говорил Господь. Надо сказать, что когда мы смотрим, вот, ну, забегая вперед, на Христа, то кажется, что ну, как-то не получилось ничего. Но чем владел Христос? Как он как царь вот, провел свою жизнь? Кажется, что, вот, читая Евангелие, что какое-то ну, поражение. Но его царствование, братья и сестры, это еще дело будущего. Его земное царствование – это дело будущего. Когда будет тысячелетнее царство, он будет царствовать на земле. И все, что сказано о царствовании Израиля, о царствовании Христа, оно еще совершится. Тем не менее, Христос – это царь. Уже в настоящее время он царствует над нами. В Откровении мы читаем, что он царь царей и Господь господствующих. Мудрость Соломона, это его желание было, и он так выразил в своей молитве, когда Господь явился ему в третьей главе 9 стихом, мы читаем, он молится Господу, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И мы читаем, что и было благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. 4 глава с 29 по 34 стих мы читаем, что «дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Пропускаем один стих. «Он и изрек он 3000 притчи и песни его было 1005, и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены, говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Мы видим, что премудрость Соломона и так мы читаем в Слове Божьем, что премудрия его не было. Ни до него царя, ни после него. Премудрия его не было царя. Соломон обладал очень большой мудростью. Богатство Соломона. 10 глава 3 книги Царств мы читаем 14 стих. «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых». 21-27 стих. «И все сосуды для питья у Соломона, царя Соломона, были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона считалось ни за что». 27 стих. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах». И я хотел бы прочитать, братья и сестры, 71-й псалом. Это молитва Давида о Соломоне. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа и да спасет сынов убогого и смирит притеснителя». И будут бояться тебя, доколе прибудет, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет, от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Не правда ли вот в этом псалме, как будто все сказано вот о Христе, в его будущности, когда он навечно уже будет царствовать, а тем не менее о Соломоне Давид вот так молился, писал, такие были чаяния его, и мы видим, что во многом они исполнились. Был мир, было изобилие, было богатство, была премудрость, был суд, праведники расцвели, многое что было. И во всем этом, как я уже сказал, прообраз Христа. Братья и сестры, если вот так отчасти, только частично было в царствовании Соломона, то можно себе представить, как будет в царствовании Христа. Когда он будет царствовать на земле, и уже вот в наших душах, когда он царствует, мы читаем и испытываем на себе и обилие мира, и богатство, и мудрость, и как он ведет нас к Господу, и как он сам, как пример, служит для нас, чтобы мы чтили Бога. Если мы прочитали бы вот о богатстве Христа, устройство небесного Иерусалима, там стена имеет 12 оснований, все драгоценные камни, 12 ворот, и каждые ворота – это цельная жемчужина. Где такое богатство можно увидеть на земле и вообще отыскать? С чем сравнить? Улицы написано «чистое золото» небесного Иерусалима. Это такое богатство, но это как бы образно, чтобы мы просто понимали, что Господу принадлежит все. Для Него… Ну, вот это видимое богатство, это только часть. Это, в принципе, можно сказать, что ничто. Не в этом суть его богатства. Мы читаем, что он обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Его богатство, братья и сестры, оно внутри нас. Его богатство, оно в его учении, в его обетованиях, в его силе и защите. Когда мы читаем вот о царстве Соломона, что Господь дал ему обетование, то о царстве Христа из книги Даниила мы читаем такие слова. Даниил толкует сон Навуходоносору. Во второй главе, 44 стихом, мы читаем, что Навуходоносор видит во сне истукан. Великий, высокий истукан с разного материала, и вот он и сон этот забыл. И Даниил говорит, что ему снилось, и говорит, что означает вот этот истукан. Это все царства земные, все мировые империи, ну, самые великие на тот момент. И он потом говорит, что ты видел, что камень оторвался от горы без содействия рук человеческих и ударил в ноги истукану. Истукан весь рассыпался, а камень соделался горой и наполнил всю землю. И вот толкование этого места, он говорит, Даниил, 2 глава, 44 стих. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Вот обетование, каким будет царство Христа. Оно наполнит всю землю. И мы читаем пророчество, что вся земля наполнится ведением. Ведением от Господа. Все придут поклониться Господу. Не будет такого, кто, вот как те граждане, будут соперничать с ним или как-то противиться ему. Все будет уничтожено. Господь соделает так. Но, братья и сестры, длится время благодати, чтобы человек уразумел, насколько это прекрасное царство. И чтобы пришел и восхитил его своими, или, как бы сказать, своей волей, по своей воле. Господь показывает нам и из Писания, и из жизни, насколько прекрасно, когда Он царь. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, царь твой грядет к тебе, кроткий и спасающий». Вот его красота. О премудрости, когда мы читаем, то сам Христос говорит, что вот когда царица Савская пришла, чтобы послушать мудрости Соломона, она так восхищена была, и мы читали, что и другие цари приходили послушать мудрости, Господь говорит, здесь больше, больше премудрости Соломона. Когда мы читаем Нагорную проповедь, с чем сравнится эта премудрость? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И так дальше. Его учение, его премудрость, она не сравнится ни с чем. И Господь говорит, что пророки желали и хотели видеть вот этот день. Все пророки, которые предвозвещали о Христе, так хотели видеть этот день, и они не видели. И Он говорит, что вот те уши, ваши уши, ученикам обращаясь, ваши глаза, что видят, что слышат, блаженны. И когда мы сегодня читаем, братья и сестры, Священное Писание, в этом блаженство, что мы знаем волю Божию, что Господь открывается нам, и что мы в Его Царстве. Обетование, братья и сестры, обетование, и мы будем царствовать с Ним. В первом послании к Коринфянам мы читаем, что Христу надлежит царствовать навеки. А во втором послании к Тимофею мы говорим, что если мы с Ним терпим, с Ним царствовать будем. Конечно, для того, чтобы прибыть или достичь вот, ну, воочию Царства Христова, оно уже, в принципе, внутрь нас есть. Оно не когда-то будет для нас, оно уже для нас имело начало при покаянии, когда мы обратились ко Христу, когда мы покаялись, смирились перед Ним, мы вошли в Его Царство. Суть Его Царства – это праведность, радость и мир во Святом Духе. Но нужно усилие, нужно старание с нашей стороны, чтобы восхитить это Царство, чтобы пребывать в этом Царстве. Братья и сестры, у царя есть право. Когда народ просил у Самуила царя, Господь говорит – «Ты объяви им права царя». И Самуил объявляет им права. Первое царство, 8 глава с 11 стиха прочитаем. Самуил говорит, «И вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его». И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье, пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших, возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших, лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И по-человечески, вот, и восстинаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». И в этом прообраз, братья и сестры, Небесный Царь, Господь наш, Он тоже имеет право. И Господь так говорит в заповедях Своих. Первая заповедь, и самая важная, и самая, как бы, главная, самая основная. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью и всем разумением, И если от земных царей народ действительно стенает, и вот как и в Соломоне мы еще дальше посмотрим, стенает народ, тяжело расставаться со своим, особенно с лучшим. Братья и сестры, отдавая Господу, мы радуемся. Господь радостью наполняет наши сердца. Когда-то молодежный хор наш пел гимн «Что дать тебе, Спаситель? Душу ты искупил». И там припев такой: «Не часть, а все, все сердце мое хочу отдать тебе». Братья и сестры, есть ли в нас вот это желание все для Господа отдать, все посвятить? Он по праву или как бы по царскому праву имеет вот на это право. Но Он предлагает, чтобы мы добровольно Ему все посвятили. В этом радость для нас, в этом блаженство для нас, и мы испытаем Его, если поступим так. Как и во всех человеческих установлениях, и в царстве Соломона, конечно, было много недостатков. Грех, он вносит, к сожалению, свои вот такие коррективы и делает нарушения в том, что хотел бы видеть Господь. И когда мы читаем вот о Соломоне, о царе, как о царе, его царстве, братья и сестры, при всем том, что он был богат и премудр, те положения царя, которые Господь говорил, о которых Господь говорил Моисею, что когда ты поставишь царя, три положения, можно даже сказать четыре, все Соломон нарушил, все нарушил. В книге Второзакония, в 17 главе, мы читаем, Господь говорит такие слова: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, поселишься на ней, и скажешь: поставлю ее над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя». И вот 16 стих: «Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Просто вспоминая еще и еще раз вот историю царства Соломона, мы можем видеть: коней умножал, людей в Египет для этого отсылал. Так и написано, что царские купцы ходили в Египет, чтобы добывать там или покупать там коней. Жен, сами знаете, как он умножил, 700 жен. И за серебро и золото мы прочитали с вами, что серебро уже ни во что ставилось. По его множеству и золота было настолько много, что, ну, преизбыток был. Можем сказать, ну, Господь даровал такое богатство, но надо было как-то трезвость иметь. Скажите, вот это, что он имел, чрезмерно было умножение золота и серебра? Мне кажется, что да, очень чрезмерное. И мы видим, что и сердце его надмилось, и от Господа он отступил, и в идолопоклонство впал. И при всей своей мудрости, как он рассуждал, вот как, с каким желанием, вожделением слушали его рассуждения, братья и сестры, меня поражает его исследование всей жизни. В два слова все уложилось, все его исследование жизни человеческой. Все суета. Соломон, при всей твоей мудрости, и как он вот пишет, что я и этим исследовал, я и то делал, я и это делал. Всего два слова. Ну, можно немножко расширить. Все суета, сует и томление духа. А нужны ли были все эти исследования? Может быть, надо было как-то по-другому направить сердце свое? Да, он говорит, сущность всего: бойся Господа, заповеди Его соблюдай, в этом все для человеков. Но, может быть, как-то надо было больше вот в этом направлении размышлять. Насколько, может быть, было бы полезней, братья и сестры, Христос со своей мудростью, Он направляет наши помышления, наши сердца к Господу, к горнему. О горнем помышляйте, а не земном. Там, где Христос сидит одесную Отца. «Придите, научитесь от Меня, — говорит Христос, — я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим». Как я уже говорил, братья и сестры, Христос не обогащался Сам. Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Какая это великая, поразительная нищета! Ей возможно обогатиться. И это не просто слова и философия. Это жизнь, это реальность, это действительность. Мы обогащаемся им, самим Христом. Конечно, чтобы достичь вечности, мы много раз читаем, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. И Христос говорил, что в мире будете иметь скорбь, но Он дает совершенную радость. Он дает мир при всем том, что мы переживаем, испытываем, может быть, кто-то испытывает гонения физические, ну, не так, как мы с вами сегодня вот спокойно живем. Но тем не менее, братья и сестры, борьба с искушениями, непонимание, может быть, даже и ближних наших, когда мы стараемся угодить Господу, когда стараемся вникать в заповеди Господни, все это приносит страдания, все это приносит неудобства. И хорошо, когда мы переживаем вот такие страдания, такие переживания с целью, чтобы достичь образа Христова. И тем не менее, Он дает радость. Он дает радость. Он дает мир. Он дает покой. Это не когда вокруг нас все спокойно, и мы только бы вот кулаком стукнули, и все бы так успокоилось. Все вокруг нас по струночке ходят. Нет. Вокруг нас кипящее море, а мы способны идти по этому морю. Волнующемуся, бушующему мы способны идти. Мир внутри нас. Ничто не тревожит нас. Ничто не сбивает нас с пути. Мы смотрим на Христа, и мы идем к Нему, преображаясь в Его образ. Братья и сестры, конечно, вопросы для нас. Мы в Его Царстве. Он наш Царь. Мы покорны Ему, как Царю. Владеет Он всем нашим и нами самими. Дай Бог, чтобы так было в жизни нашей. Мы можем, подобно вот тем людям, сказать, что не хотим, чтобы Он царствовал над нами, а можем молиться, да приидет Царствие Твое. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы Христос действительно был нашим Царем, и мы были подчиненными Его Царства. Мы будем молиться об этом. Для славы Его. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

я стремлюсь в объятия твои, в царство вечное, бесконечное, после бурь земных хочу.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иезекииль и восстановление Израиля. Как и другие пророки, Иезекииль видел надвигающееся на Иудею бедствие, разрушение храма и рассеяние еврейского народа по всему миру. Видел также его возвращение и восстановление. Вот одно из его особенно ярких видений. «Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи, и сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они уживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог. Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Иезекииля 37:1-14. Имеется четыре толкования этого пророческого видения, а именно буквальное, историческое, христианское и пророческое. В Агаде, еврейских легендах, переведенных на русский язык Фругом, говорится, что в то время, как Анания, Азария и Мисаил были брошены в Вавилоне в раскаленную печь, пророк Иезекииль в долине Деиры воскресил мертвых, которые возвратились в землю Израилеву. Там женились, родили сынов и дочерей, и что раввин Иегуда бен Бетера уверял, «Я один из потомков тех людей, и вот филактерии, оставшиеся мне от моего деда, одного из воскресших в долине Деиры». Историческое толкование опирается на словах Господних. Кости сии весь дом Израилев. Они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Переселенные в Вавилон считали себя сухими костями, не имеющими надежды. Но Бог обещал сблизить их, соединить, оживить и возвратить на родину. И это, уверяют некоторые, случилось по распоряжению Кира, царя Персидского, возвратившиеся из Вавилона перестали делиться на иудеев-израильтян, а составили один еврейский народ, держащийся закон Моисеева и отвергнувший языческих богов. Но так ли было в действительности? В книгах Ездри, Неемии и Эсфири написано, что не все евреи с радостью возвратились на родину. Ездре пришлось послать особого человека, чтобы уговорить некоторых из священников и левитов возвратиться в Иерусалим. Ездре 8:15-20. Неемии, как правителю Иудеи, пришлось принуждать возвратившихся соблюдать закон Господень. Неемии 13:15-31. И лишь благодаря предусмотрительности Мардохея и ходатайству царицы Эсфири, евреи, проживавшие во всех областях царства Персидского, от Индии до Эфиопии, не были уничтожены. Христианское толкование относит это видение к первому воскресению, Откровение 24, когда праведники, особенно убитые во время великой скорби, оживут и придут в землю Израилеву, чтобы там царствовать со Христом. Апостол Павел написал, что восстановление и принятие Богом Израиля будет как жизнь из мертвых. К Римлянам 11:15. История не знает такого случая, чтобы прекратившее свое существование государство ожило через пару тысяч лет. Греки как народ сохранились, но их теперешний язык сильно отличается от древнего. Латинский язык, превосходно разработанный писателем времен Римской империи до нашего времени, оставался только богослужебным языком католической церкви, а теперь с разрешения Второго Ватиканского собора, состоявшегося в 1962-65 годах, вытесняется местными языками. Еврейский же язык, который знали только раввины и синагог, перешел в школы и сделался языком государственным и общенародным. Подобного явления в истории не было, и мы являемся свидетелями, как сухие кости, разбросанные по всему миру, под воздействием духа начинают сближаться, соединяться жилами, обрастать плотью и становиться отдельным и сильным народом. И это началось только в конце прошлого столетия. Кроме рассматриваемого нами видения сухих костей в долине, пророк Иезекииль дал и понятные для всех пророчества о восстановлении Израиля. Еще за несколько лет до разрушения Иерусалима в 586 году халдеями, пророк Иезекииль возвестил: «Так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которой вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Иезекииля 11:17. Немного позже в ответ старейшинам израильским, пришедшим вопросить Господа, было сказано: «Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над ними, и выведу их из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертою, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. И выделю из вас мятежников и непокорных мне, и из земли пребывания выведу их, но в землю Израилю они не войдут, и узнаете, что я Господь». Излиянием ярости Бог обещал вывести евреев из народов, чтобы не сбылось их намерение: «Будем как язычники». До 1939 года только небольшие группы молодых евреев-идеалистов уезжали из Польши и других стран в землю Израилеву. Многие евреи хотели слиться с местным населением. Ярость нацистов заставила и заставляет оставшихся уезжать в землю Израилеву. И тут сбывается еще одна особенность пророчества. Некоторые, убегая от ярости в одной стране, остаются мятежными и непокорными Богу и направляются в другие страны в поисках легкой и удобной жизни, не зная, что их там ожидает. К таким относятся слова пророка: «Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». После разрушения Иерусалима Бог сказал через пророка: «И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей». Иезекииля 36, 24, 30. Это пророчество

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Прощение. Малая кафедра.
3: Поднять планку. Одну удивительную историю о прощении я запомнил на всю жизнь. Это произошло в Корее. У одного пастора убили сына. Нашли парня, который совершил это убийство. Пастор не только простил его, но и попросил суд разрешить ему усыновить убийцу своего сына. Имея пример невероятного Божьего прощения, пастор поступил подобным же образом. В Библии много говорится о прощении. Этот вопрос волновал многих. У Петра тоже были вопросы к Иисусу о прощении. В учении раввинов говорилось, что если кто согрешит против тебя один раз, прости ему. Если два, тоже прости. И на третий раз прости, а на четвертый не прощай. Возможно, Петр знал об этом учении и решил поднять планку. Он спросил у Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Матфея, глава 18, стих 21. Как бы высоко Петр не поднимал планку, он все равно имел в виду, что после какого-то раза он уже имеет право не прощать. Возможно, Петр ожидал от Иисуса похвалы за то, что он великодушнее раввинов. Ответ Иисуса был для Петра неожиданным. Ученики Христа должны прощать бесконечное количество раз. На каком основании? Иисус рассказывает Петру притчу, в которой царь простил раба, задолжавшему ему огромную сумму денег. А этот раб не захотел простить своего товарища, одолжившего у него несравненно меньшую сумму. Тогда государь сказал этому рабу: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Матфея, глава 18, стихи с 32 по 35. Суть этой притчи в том, что основанием нашей обязанности прощать других служит то, что Бог нам простил несравненно больше. Апостол Павел призывает: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам, глава 4, стих 32. Прощение делает нас похожими на Христа. Но с другой стороны, Бог не призывает нас только прощать и забывать, полностью отказываться от данных Богом средств достижения справедливости. Более того, в некоторых случаях наша пассивность в прощении может оказаться греховной, может поощрять виновника и дальше творить беззаконие. Ведь не сказал же Иисус: «Если согрешит против тебя брат твой, прости и забудь». Нет, Господь призывает нас к активным действиям. И если брат будет упорствовать в грехе, то Иисус повелевает отлучить его от церкви. Конечно же, мы не должны носить в себе горечи, обиды, даже если виновник не пытается извиниться или возместить причиненный ущерб. Внутренне мы должны быть свободны от этого. Иначе это будет похоже на хранение гнилого мусора. Скоро весь дом наполнится неприятным запахом. К тому же это будет вредить нашим отношениям с Богом. Не только в церкви Бог дал механизм достижения справедливости, но и в этом греховном мире. И проявлением Божьей справедливости в этом мире служит учрежденный Богом институт государственной власти, который «есть Божий слуга тебе на добро. Если же сделаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Римлянам, глава 13, стих 4. Апостол Павел не раз пользовался римскими законами для восстановления справедливости. Когда воеводы незаконно избили и бросили в темницу Павла и Силу, апостол, ссылаясь на римские законы, потребовал извинений и освобождения их из темницы. Конечно же, Павел простил воевод, но здесь мы имеем пример прощения вместе с восстановлением справедливости. В любом случае, то ли мы безусловно прощаем и забываем, то ли наряду с прощением используем Божий механизм достижения справедливости. Все это должно быть для славы Божьей, для прославления Его милости и справедливости. Автор – Виктор Тантюра.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Девочка, которая умела всех прощать. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Этому все удивлялись, даже священники. Ведь она прощению нигде не училась. Ее мама говорила, что девочка родилась с добрым и всепрощающим сердцем. А школьные учителя вспоминали, что когда эту девочку обижали и смеялись над ней за то, что она верила в Иисуса, она все безропотно терпела и всем прощала. Девочка лучше всех училась, была удивительно умной и красивой, очень нежной, но при этом сильной духом. Ее лицо было немного грустным, но она почти всегда улыбалась. И еще она всех искренне жалела, даже тех, кто ее обижал. Однажды, когда был сильный мороз, а другая девочка очень замерзла по пути из школы, она отдала ей свои варежки. С тех пор они подружились. И та девочка, хоть раньше ее и обижала, никогда больше над ней не смеялась. И даже начала тайком ходить с ней в церковь. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Эта девочка никогда и никому не желала зла. Она даже не умела обижаться и злиться. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются. Так сближаются души. Так мы строим мосты в небеса. Девочка умела прощать друзей и недругов, своих любимых и даже врагов без всяких условий и извинений со стороны обидчиков. Когда девочка выросла, она стала еще более красивой, милой и женственной и умела еще больше всех прощать. Ее муж говорил, что именно в этом секрет ее женской привлекательности и притягательности. Она излучала такой мир и покой, что самые немирные и беспокойные в ее присутствии умиротворялись и успокаивались. И еще она никогда никого не осуждала и ни о ком не говорила плохо, даже о тех, кто позволял себе о ней сплетничать. Уже взрослая девочка никогда не опускалась до их уровня. Девочка, которая умела всех прощать. Однажды, услышав о том, что женщина, ранее ее оклеветавшая, сильно заболела, она заплакала и начала молиться о ее исцелении. А потом она одна из первых ее посетила, и они очень долго о чем-то говорили за чашкой чая. Когда она слышала о том, что чья-то семья рушится, или у какого-то ребенка проблемы, по ее прелестному лицу стекали слезинки, и она долго грустила и молилась об этих людях, а потом искала их телефон. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются, и даже сам Бог улыбается. Так сближаются и исцеляются души. Так мы строим мосты в небеса. Поскриптум. О, всех простить, вот облегченье. О, всех простить, всем передать и нежную, как облученье, вкусить всем телом благодать. Белла Ахмадулина. Автор Иван Лещук. Из цикла «Записки на полях души».
2: Вера и жизнь. Размышления вслух.
3: Важность прощения. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам, глава 4, стих 33. В одной из народных сказок есть история о том, как один дровосек нашел в лесу зимой змею, пострадавшую от падения дерева. Ему стало жалко живую тварь, и он подобрал ее, положил за пазуху, отогрел, а она ужалила его прямо в сердце. Он упал на снег, и ему было очень больно и плохо. Он умирает от змеиного яда. Из последних сил бедный дровосек спрашивает у змеи о том, зачем она это сделала, почему его укусила. И змея отвечает ему: «А что я могу сделать? Я змея, я должна кусать. Когда я думаю об обиде, то у меня всплывает образ змеи. Зачем-то человек пускает ее себе на грудь под одежду. Пускает, ожидая, что она поможет ему в трудной ситуации. А она, вопреки ожиданиям, убивает его. Поэтому сегодня мы поговорим о важности прощения. Мы не знаем, что натворил Анисим, какой вред он причинил Филимону. Но уверен, что проблема была серьезной, иначе Павлу бы не пришлось писать это письмо. И те аргументы, которые он приводит, тоже очень весомые. Читая это послание, мы понимаем, что для Филимона решение о прощении было очень непростым. Поэтому Павел написал несколько важных мыслей. Они актуальны и сегодня. Когда говоришь с молодыми людьми об их внутреннем мире, часто разговор заходит на тему обиды. И это неудивительно. Мы с вами живем в сложном мире со сломанными людьми, будучи сами сломанными. И поэтому волей-неволей мы обижаем друг друга. Такое чувство, что вообще нет выбора. Одни, сами того не желая, обижают, а другие обижаются. Если обида – это злобная змея, то для чего мы греем ее в нашем сердце? Мы делаем то, что нам привычно, и в какой-то момент жизни нам выгодно обижаться. Обида – это простой, можно сказать, наивно-детский способ бороться с тем, что кажется нам несправедливым. А этой несправедливости, настоящей или той, которую мы сами придумали, за свою жизнь мы видели очень много. Когда-то в детстве мы обиделись на то, что у нас забрали игрушку, и стали громко плакать. Прибежала мама и вернула нам игрушку. И тут мы решили, что это очень хороший способ влиять на тех, кто поступает с нами неправильно, заставлять других делать удобные для нас вещи. А потом этот способ переходит в осознанную жизнь. Мы, взрослые люди, понимаем, что обида – это способ манипуляции ближними. Но есть проблема. Люди рядом с нами не готовы возвращать нам, повзрослевшим, наши игрушки и делать то, что мы хотим. Они не хотят поступать с нами справедливо. И что самое страшное, им иногда плевать на наши слезы, на нашу боль и на то, что мы обиделись. Очень часто они даже не догадываются о том, что сделали нам плохо. И подлая змея, которая должна была испугать их, кусает нас. Думаю, что мы убедились, что обида в качестве довода не работает. Она только портит нашу жизнь, но ничего не меняет. Вывод – нужно учиться прощать. Нам сложно представить, что почувствовал Филимон, когда однажды в его дом вошел Анисим. Какие эмоции были в его душе? Какие мысли закипели в голове? Но что бы ни происходило в его сердце, слова Павла направляли его к радости и к свободе от обиды и огорчения. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Послание к Филимону, глава 1, стихи с 8 по 12. Павел был и старше Филимона, и имел большое влияние на него. Возможно, апостол привел его к Иисусу, помог ему уверовать. Словно духовный отец, он бы мог просто сказать: «Сделай так, как я хочу». Но очень важно понимать, что прощение – это твое решение. Оно должно случиться без давления и манипуляций. Простить нужно именно тебе. И поэтому это должен быть осознанный шаг. Но есть один момент, на который ссылается Павел, и нам стоит подумать о нем. Для Филимона мотивацией служили отношения со своим старшим другом. Правда в том, что мы нуждаемся в помощи, чтобы решиться на сложный поступок. Почему я должен прощать? Ответ простой. Прощай ради отношений с тем, кто приводит этого человека в твою жизнь. В следующий раз, когда тебе будет очень сложно простить кого-то, подумай, что твое прощение – это часть твоих отношений с Богом. Ты можешь сделать это именно ради Него, потому что для тебя важно всегда быть с Ним. Задай себе вопрос, что для тебя ценнее – попробовать надавить на обидчика твоими эмоциями, или все-таки тебе нужны отношения с Богом? Важна Его любовь к тебе, важна Его воля. Из послушания Ему, из любви к Нему – прости. Библия говорит нам еще об одном удивительном факте. Для прощения нужно самому быть прощенным. Или по-другому, раз ты сам прощен, прощай. Бог прощает тебя. Просто так. Ты ничего не должен Ему за это прощение. Тебе это прощение ничего не стоит. Тебе даже не надо исправлять то, что ты испортил, чтобы получить прощение. Но прощение очень дорого. Оно не бесплатное. За него заплатил сам Бог. Ведь всякий раз, когда ты поступаешь неправильно, когда грешишь, ты огорчаешь его. И ты должен по справедливости за это ответить. Но Иисус оплатил твои грехи своей жизнью. Это огромная цена прощения. Именно поэтому Бог прощает тебя. Ради Христа. И теперь, пережив прощение от Господа, ты можешь сделать то же самое в жизни тех, кто обижает тебя. Подумать о том, что Христос оплатил своей жизнью твою обиду. Вспомни, как ты сам был прощен. И прости. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен». Послание к Филимону, глава 1, стихи с 17 по 19. Апостол говорит о том, что Онисим для него важный человек. Он покаялся от слов Павла. Он показал себя полезным человеком. Он стал близок к старому служителю. И Павел хотел, чтобы Филимон смотрел также на Онисима. «Посмотри на него моими глазами. Я вижу в нем моего сына, а твоего брата. И пусть раньше он поступал плохо, но сейчас может быть очень полезным человеком, способным делать великие дела. Он так близок мне, словно он живет у меня в сердце. Прими его». Мы видим, что, прочитав эти слова в письме, Филимон поднял взгляд и посмотрел в глаза Онисиму. И там он увидел раскаяние, просьбу о прощении. Ну как такого не простить? Даже если этот шаг против устоев общества и правил поведения. Ведь для общества Онисим был раб и не заслуживал доброго отношения за свои проступки. Несложно прощать человека, который ожидает прощения и просит: «Прости меня, грешного». Но часто приходится иметь дело с другими людьми. Они не просят прощения. Они уверены, что все сделали правильно. И если кому-то больно, если кто-то обижается, это его проблемы. в их глазах нет просьбы прости, а только вызов и уверенность в том, что они правы. Что в таком случае делать? Павел просит Филимона: «Прими его, как меня». Это очень сильные слова. Павел просит дать Анисиму второй шанс, отнестись к нему так, словно все заслуги апостола стали заслугами Анисима. Он просит смотреть на беглого раба, но видеть в нем старого доброго учителя. Думая об этих словах, я вспоминаю великую замену Иисуса, который взял на себя наши грехи и дал нам право пользоваться его заслугами. После того, как мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя и Господина, Бог Отец видит нас так, как будто мы – это Иисус. И то же самое Он хочет от нас. Вот Он, этот нехороший человек, но ты принимай Его, думая о том, что Иисус умер за Него. Подумай о том, что за Его спиной стоит Тот, кто любит тебя. Прими Его как Христа. Дай Ему шанс. Филимон, возможно, подумал о том, что Бог простил его лично и простил ему все его ошибки и никогда в будущем не напомнит о них. Он подумал об Иисусе Христе, умершем за его грехи и ставшем причиной прощения его, Филимона, Богом. Он подумал о том, что прощение – это воля Бога, и для того, чтобы эту волю исполнить, нужно молиться и просить силы. Он подумал, что не ему, человеку, вершить справедливость, ведь только Господь справедлив. И тогда он сказал Анисиму: «Я прощаю тебя. Я не буду вспоминать и напоминать тебе твои грехи. Я буду относиться к тебе как к брату во Христе. Ради Христа и наших отношений с Павлом я позволяю тебе жить в моем доме. Ты можешь поступить так же. Уверен, что есть очень много людей, сделавших тебе больно и не признавших того урона, который они тебе нанесли. Прости их. Отпусти обиду. Отдай Богу право решать, кого простить, а кого наказать. И не позволяй мыслям об обиде всплывать в твоем сердце. И тогда Господь даст тебе свободу от трудных эмоций и радость общения с Ним. Тогда становится неважно, как ведет себя наш обидчик. Ты можешь сделать это ради Христа. Да, у нас есть большой вопрос о том, на что мне годен этот негодный, неизвиняющийся человек. Нам важно понять, что прощение – это мой личный выбор, и он очень важен Богу». Автор – Владимир Козлов.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Прощение. Склонившись низко в прах у его ног, Христос перстом чертил слова в пыли. Учитель, Моисей был мудр и строг. Мы женщину в грехе сейчас нашли, и по законам следует побить ее камнями до смерти за грех. Как повелишь ты с нею поступить? Закон распространяется на всех. Толпа толкала женщину к нему. Она дрожала, бледная, как мел. Но луч любви пробил злорадство тьму, и суд перед прощеньем онемел. Пусть первый камень бросит в нее тот, кто без греха, и отошел народ. Вера Кушнир. Примирись с соперником твоим, развяжи узлы обид и мщенья, станет радостно в душе двоим, если злобу победит прощенье. Пусть твой ближний и не прав совсем, не пленяй себя грехом злословий, милость проявить спеши ко всем, ведь Господь прощал нас без условий. Если ты в плену своих обид, над тобою зло лишь посмеется. Пусть душа в прощении не скорбит, милость незаслуженно дается. Непрощение из ада ложь, человеку душу разрушает. Ты без мира в небо не пойдешь, с Богом будет тот, кто всех прощает. Не прощать ты можешь лишь себя. Лишь себя судить не запрещают. Ты простить не сможешь, не любя. Если люди любят, то прощают. Немцев.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Путь восхождения. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, стихи с 13 по 16. Не имя, а христианская жизнь характеризует истинного христианина. Кто хочет быть воистину христианином, тот должен стараться в том, чтобы по его любви, смирению и дружелюбию видели в нем ученика Христа. Ибо никто не может быть христианином, если в нем не живет Христос. Такая жизнь должна исходить из сердца и духа, из внутреннего существа человека, подобно тому, как яблоко достает свое питание из внутренней растительной силы дерева. Дух Христов должен управлять жизнью и делать ее сообразной Христу. Как говорит апостол Павел, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ибо все водимые Духом Божьим – сыны Божии». Римлянам глава 8, стихи 9 и 14. «Ибо каким духом внутренне вводится и побуждается человек, тем и живет он наружно. Всякая жизнь, и добрая, и злая, из духа исходит». По этой причине для истинной христианской жизни совершенно необходим Дух Святой. А потому Господь и повелел нам испрашивать Духа Святого и обещал дать нам его. И сей Дух есть Дух нового рождения, который оживляет нас в Христе к новой жизни, духовной и небесной. Из этого всегда плодоносного живого Духа Божьего должны процветать христианские добродетели. Так что праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, стих 13. Поэтому человек должен прежде всего обновляться внутренне, в духе ума своего, по образу Божьему, и его внутренние вожделения и склонности должны сделаться сообразными Христу, что апостол Павел называет «облечься в нового человека, созданного по Богу». Ефесянам глава 4, стих 24. «Дабы наружная жизнь его происходила из основания его сердца, и он был внутренне таков, каков наружно перед людьми. И по справедливости в человеке внутри должно быть гораздо более, нежели видится в нем извне, ибо Бог зрит сокровенное и испытывает сердце. И хотя внутренне мы не так чисты, как ангелы, однако же должны пламенно желать этого, а это верою производимое желание Бог приемлет к очищению нашему, ибо Дух Святой помогает слабости нашей и ходатайствует за нас перед Богом воздыханиями неизреченными. Воистину, кровь Христа очищает нас верою, так что не остается на нас никакого пятна или порока. А что еще более, наша чистота, святость, правда – не есть добродетели какого-либо ангела, но вмененная нам чистота Христова и Христова святость, Христова правда – сам Христос. Потому мы должны ставить святость нашу гораздо выше чистоты и святости всех ангелов, ибо она есть сам Христос. Святость, полученная незаслуженно, но из милости, дарованная правда, чистота и освящение должны обновить тело, душу и дух, и сделать святой всю нашу жизнь. Поэтому мы во христианском звании нашем должны быть подобны юной пальме или финику, всегда зеленеющему и растущему. Так должны мы возрастать во Христе Иисусе. Насколько человек возрастает во Христе, настолько он преуспевает в вере, добродетелях и христианской жизни, и со дня на день исправляется. Это и есть цвести, как пальма. Христианин должен со дня на день обновляться и распускаться, как пальма. Каждый день должен принимать решение соответствовать званию своему, как если бы он с этого только дня сделался христианином, и должен ежедневно пламенно желать того, чтобы ему не быть ложным христианином. Как всякому призванному в какой-либо сан надлежит стараться соответствовать званию своему, так и мы должны жить достойно того, к чему призваны во Христе. Где нет такого святого намерения, там нет ни исправления, ни процветания, ни возрастания во Христе. Воистину, нет там и животворящего Духа Христова. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Что есть человек? Он, говорят, человек. Да, он человек, но часто лишь называется таковым. Когда я вижу тебя живущим безумно, то как назову тебя человеком, а не ослом? Когда вижу тебя расхищающим чужое, то как назову тебя человеком, а не волком? Когда вижу тебя блудодействующим, то как назову тебя человеком, а не свиньей? Когда вижу тебя коварным, то как назову тебя человеком, а не змеем? Когда вижу тебя выпускающим яд, то как назову тебя человеком, а не аспидом? Когда вижу тебя непокорным и бесчувственным, то как назову тебя человеком, а не камнем? Ты получил от Бога благородство. Для чего же изменяешь достоинству природы? Скажи мне, что ты делаешь? Некоторые люди умеют научить животных тому, что свойственно человеку. Попугаев учат говорить человеческим голосом, побеждая искусством природу. Львов делают ручными и водят их по площадям, делая их кроткими. А сам ты оказываешься свирепее льва. Каждое из бессловесных животных имеет один какой-нибудь недостаток. Волк хищен, змей коварен, аспид ядовит. А у злого человека не так. Злой человек имеет не один недостаток, но бывает и хищен, и коварен, и ядовит, соединяя в своей душе все страсти животных. Как же я назову тебя человеком, когда ты не имеешь царственного отличия, не имеешь диадемы, не имеешь багряницы? Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. Подумай, человек, по какому образу ты создан? И не опускай себя до низости скотов. Не доказывай мне, что имеешь душу человека, но покажи, что ты человек. Если ты не можешь любить своего ближнего, значит, в тебе нет ничего от Бога. Покайся и вернись к Богу. Иоанн Златоуст.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Прощение. Слово и дело. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Почему многие из современных христиан так легко согрешают? Почему многие возвращаются снова и снова к запинающему их греху? Я думаю, что ответ на эти вопросы кроется в одном. Им слишком легко достается прощение грехов. Что может быть проще? Помолился Господу, и порядок, ты прощен. Или, осознав себя виновным перед кем-то, обратился к этому человеку со словами: «Прости, брат или сестра, за все, и прощен». Но достаточно ли этого? Полагаю, что нам сможет помочь библейская иллюстрация из жизни Закхея. Закхей был не простым мытарем, но начальником мытарей. Не просто богатым, но, по всей видимости, очень богатым человеком. Откуда же взялось его богатство? Для этого нужно заглянуть в римскую таможенную кухню. Мытарями в Римской империи назывались таможенные чиновники, занимавшиеся сбором налогов в пользу казны с товаров, ввозимых или вывозимых на территорию империи или перемещаемых внутри империи из одной провинции в другую. Изобретательные римские чиновники и изворотливые местные таможенники-мытари умели находить способы извлечения выгоды даже там, где это сделать было нелегко. Я думаю, что украинское слово «мытница» переводится как «таможня», может дать нам идею к пониманию деятельности мытарей. И если в других провинциях империи мытари могли быть уважаемыми людьми, то в Иудее свободолюбивый народ считал их предателями и относился к мытарям с презрением, приравнивая их к грешникам. В Евангелиях можно часто встретить выражение «мытари и грешники», с которыми Иисус Христос нередко разделял общую трапезу, евангелизируя их, чем вызывал много недовольства фарисеев. История античного мира доносит до нас подробности найма на должность мытаря. Вакантная должность мытаря выставлялась на аукцион, и по всему, видимо, только состоятельные люди могли ее получить, если человек мог заплатить за эту должность больше других. Каждый мытарь должен был вносить своему начальнику определенную сумму денег в зависимости от места своей деятельности, а то, что он мог собрать сверху этого, он оставлял себе. Начальник мытарей вносил положенную ему сумму в казну империи, а излишки от полученного им уже составляли его доход. Как правило, вся деятельность мытарей, как, впрочем, и их начальников, была построена на обмане своих клиентов. Можно согласиться с тем, что вакантная должность начальника мытарей оценивалась римскими властями значительно дороже, чем должность рядового мытаря. Думаю, мы можем предположить, что Закхей мог проработать рядовым мытарем несколько лет, пока не собрал достаточную сумму для приобретения должности начальника. Отсюда следует, что число обманутых им простых людей, а после и мытарей, во время его начальствования, могло быть немалым. Когда же Закхей признал Иисуса как Мессию, он пообещал половину своего имения раздать нищим, а тем, кого обманул, возместить вчетверо. После этого обещания Закхей услышал из уст Господа слова: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраамов». Луки, глава 19, стих 9. Полагаю, что каждому, кого Закхей обчистил в свое время, он признался, то есть исповедал свой грех и возвратил четырехкратную сумму. А теперь самое время возвратиться к нашему вопросу. Всегда ли достаточно одного «прости, брат, за все» для получения настоящего прощения? История Закхея показывает нам, что не всегда этого достаточно. Иногда необходимо и моральное, и материальное возмещение убытков. Справедливый Бог заложил в своем законе принципы возмещения убытков, причем возмещение зависело от ценности потери. Он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. Книга Левит, глава 6, стихи 4 и 5. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Исход, глава 22, стих 1. Возможно, кто-то скажет: так это было в Ветхом Завете. Правильно, но принципы Божьи не стареют и со временем. Иногда бывает сложно оценить убыток, особенно если речь идет о моральном ущербе. Оклеветали кого-то, и в результате пострадала репутация человека. Как быть в этом случае? Ситуация очень похожа с той, что в стихотворении о священнике и клеветнице, которая распустила о нем худую молву. священник поставил ей два условия для прощения. Сначала принести ему ощипанного петуха, перья которого должны быть развеяны по ветру, что, по сути дела, ей было сделать несложно, а потом собрать эти перья, что выполнить совершенно невозможно. Что же делать с пострадавшей репутацией? Очевидно, здесь придется довольствоваться чистосердечным исповеданием и искренним покаянием в этом грехе. Так можно ли верить человеку, утверждающему, что он получил от Господа прощение греха, совершенного против ближнего? Или если он попросил прощения за все, не называя грех по имени? Это похоже на стирку белья в плотном мешке, который бросили в стиральную машину. Сколько бы машинка ни крутила этот мешок, в лучшем случае лишь только он станет чистым. Иисус Христос учил, что принесение любого дара Богу или обращение к Нему будет угодно только тогда, когда приносящий имеет мир с окружающими, если человек примирен с ближними. Матфея, глава 5, стихи 23-24. Человек, исполнивший это условие, будет принятым и здесь, на земле, и в вечности. А если я или кто-нибудь другой попытается обойти или как-то изменить этот порядок, установленный самим Господом, и продолжит обращаться к Богу, то рискует в конце своей жизни услышать из уст Христа приговор: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стих 23. А это будет иметь вечные последствия. Да сохранит нас от этого Господь. Спаситель сегодня зовет: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Так пойдем же к Нему на Его условиях. Автор Александр Зайцев.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Все из-за Гизелы». Автор Берта Шмидт-Эллер. Его зовут просто Петя.

0: Гизела лежала на спальном месте, но не могла заснуть. Она столько плакала, что слез у нее больше не было. Совершенно опустошенная, лежала она под одеялом и смотрела на арочную лампу, которая горела над местом стоянки. Вернер, как мог, устроился на переднем сиденье. Он спал глубоко и крепко, и при этом громко храпел. Вернуться в тот же день не удалось. Положение на фабрике изменилось. К тому же случилась небольшая поломка в моторе. И Вернер со своим грузом остановился на большой стоянке перед вокзалом, чтобы завтра рано утром сразу отправиться назад. Петю ему было жаль, но в этот момент он ничем не мог помочь. Он в полиции сообщил, где находится Гизела, и попытался ее успокоить тем, что Петю обязательно к ним пришлют. Но Гизела была безутешна. Она ни за что не хотела верить, что ее Петя мог воровать, а потом она обязательно хотела к Пепсу. К тому же добавилось, что Петя должен попасть в тюрьму. Вернер уже жалел, что взял Гизелу с собой. Было бы лучше маму послушать. Лишь только Гизела задремала, как ее разбудил какой-то шум вблизи. Приснилось, она прислушалась. «Дядя Вернер!» – тихо позвала она и слегка его подтолкнула. Но он храпел и даже не пошевелился. Гизела подождала немного, все было тихо. Переутомленная, она наконец уснула. Если бы она знала, от чего она просыпалась. Петя, ошеломленный и растерянный, сидел в своем убежище еще некоторое время. Размышляя, он пришел к одному выводу. Все равно, пусть полиция его возьмет, пусть и запрет, что из того? Может ли случиться что-то худшее, чем он уже пережил? Тогда, когда пришли враги и все захватили. А потом, нет, страшнее уже ничего не может быть. Страшен плач, слезы Гизелы, это страшно. Это потому страшно, что он, Петя, был причиной ее слез. Почему он остался в своем укрытии? Он должен был выйти и честно сказать: «Да, я вор». Тогда он смог бы еще раз увидеть Гизелу. Он мог бы ей объяснить, почему все так случилось. А потом он мог спокойно уйти с полицией. Теперь поздно. Теперь Гизела ушла. Куда? Если бы он хоть адрес услышал. Ах, все не имело смысла. Этот Петя – преступник. Солнце его ослепило, когда он вылез. Тут же лежал камень, которым он всегда прикрывал спрятанные деньги. Денег не было. Что делать? Без всякого опасения полез он через развалины, подумал немного и оглянулся. Одеяло и подушка. Надо взять их с собой. Кроме того, это была подушка, на которой всегда спала Гизела. Со свертком под мышкой Петя отправился вниз по широкой улице, мимо больницы. Никто на него не обращал внимания. Несколько полицейских возвращались со смены. Петя не стал их обходить. Он подумал, может зайти и выдать себя полиции. Нет, в этом не было сейчас необходимости. Он не мог отказаться от надежды встретиться с Гизелой. Она же в городе. Он колесил по городу вдоль и поперек. Здесь за поворотом можно зайти к Федору и Альфреду. Там Дора. Может, даст что-нибудь покушать. Он давно уже здесь не был. Ему повезло. Дора открыла, тихо вскрикнула и втянула его в дверь. «Петя, что ты здесь делаешь? И как ты выглядишь? Тебе плохо?» Она выскользнула в кухню. «Иди, иди, ешь, мальчик. Это же ужасно. Нет, как ты выглядишь? Что же ты делаешь?» Она, удивляясь, задавала один вопрос за другим и в то же время доставала из шкафа хлеб, масло, колбасу. Петя только сказал, что хочет насовсем покинуть этот город. Здесь оставаться для него нет смысла. Гизела уехала, он не знает куда. Пепса взяла полиция и отправила в дом для сирот. «А тебя не поймали? Да ты родился в рубашке!» Федор это всегда говорил, но Альфред боится, что полиция тебя теперь знает. У Пети не было времени для разговоров, он с жадностью налегал на бутерброды. Дора еще дала ему немного еды с собой. «Да это и лучше, если ты отсюда уйдешь, мальчик. Может, в деревне там еще можно прокормиться? Теперь иди. Если они вернутся, тебя здесь увидят, мне влетит». Уже стемнело, когда Петя снова стоял на улице. Стиснув зубы, думал он о потерянных деньгах. Теперь он мог бы ехать. Он прокрался бы в поезд, а потом в дороге бы заплатил. Теперь это было невозможно. Удивительно, он не встретил ни одного полицейского, никто не обращал на него внимания. Еще несколько раз к нему приходила мысль подойти к полицейскому и сказать: «Вот я, пожалуйста, я вор, возьмите меня, заприте меня». После он не мог бы сказать, где он эти долгие часы пропадал. Время приближалось к полуночи. Перрон словно вымер. На стоянке было несколько грузовиков. Петя совершенно бездумно поплелся к ним. «Может, лечь под одним из них? Или подожди, надо залезть в кузов, в брезентовую будку. Там намного теплее ночью». Он подтянулся, пролез под навесом и улегся между ящиками и аппаратурой. Пододвинул сверток с подушкой и одеялом под голову и вскоре заснул, не подозревая, что всего 2 метра разделяет его от Гизеллы, которая лежала перед ним на месте отдыха водителя. От гула мотора он проснулся, выглянул из-под навеса и увидел, как уходят вдаль последние дома города. Всегда готовый удрать, если нужно, теперь он ждал, как дело дальше пойдет. Теперь, когда он избежал полиции, оставил город и все злые события, которые он пережил, для него, может, и должна начаться новая жизнь. После долгого времени неудач эта неожиданная езда – первая радость, что ему встретилась. Она не должна плохо кончиться. Машина с умеренной скоростью бежала все дальше и дальше. Петя еще раз выглянул, чтобы установить направление. Сзади всходило солнце. Он почти вскрикнул от радости. «На запад! Но что это даст? Гизелле ему нельзя. Никогда больше. Этот Петя – взломщик. Мой Петя не врет. Мой Петя не крал. Он мне это обещал». Эти мысли не давали ему покоя. После долгой езды машина затормозила и остановилась. Петя выглянул через щель. Контроль, проверка документов. У Пети вдруг появилось непривычное чувство. Страх. Да, это было не что иное, как страх. Вчера он был согласен быть запертым. Вчера, но сегодня все изменилось. Бежать, бежать. Дрожащей рукой он расстегнул ремень брезента и прыгнул. Сзади зовут. Он перебежал улицу, обогнул угол и был таков. «Слепой пассажир», — засмеялся Вернер ему вслед. Русский контроль сказал что-то полицейскому, который, когда нужно было, переводил. Машину осмотрели. Вернер покачал головой, увидев сверток, который Петя в спешке оставил, развернул его. Где он уже однажды это видел? Вчера на дворе в прачечной. Смешно. Не может быть. Как сверток попал сюда? Когда они поехали дальше, Гизелла спросила. «Это был слепой, дядя Вернер?» Молодой человек засмеялся. «Нет, малышка». Он очень хорошо видел. Кто-то пролез ночью в кузов и ехал с нами, а мы не догадывались об этом. Убегая, он даже кое-что оставил. Когда они через полчаса остановились возле домика тети Ханны, Вернер выбросил из машины сверток. Гизелла развернула его и побледнела. «Они очень грязные, но выглядят точно так, как моя подушка и мое одеяло». «Дитя, таких одеял тысячи». «Да-да». «Но тут еще есть пятно. Оно всегда было на моем одеяле. Как раз здесь, к краю. Тут было тогда пятно крови». «Это невозможно, девочка. Да это вовсе и не кровь. Все одеяло в пятнах. Ты только внушаешь себе». Тетя Ханна подвергла одеяло и подушку основательной чистке и привела их в порядок. Только на одном месте с краю осталось пятно. Прошло немало времени, прежде чем Гизелла узнала именно через это пятно, кто был этот слепой пассажир, который с ними ехал. Ручей вился через поля и луга. Петя посмотрел через широкое поле на высокую горную цепь, глубоко вздохнул и почти обрадовался. Город со всеми тяжелыми переживаниями остался далеко позади. «Я не должен был там оставаться, когда Гизелла уехала», — подумал он, бодро шагая. «Может, я теперь смогу все забыть? Смерть матери, 2 сестренок, Гизеллу и...» Нет, он это никогда не забудет. Никогда. Петя пытался вытеснить эти мысли, но они были так упорно настойчивы, эти мысли, и лицо мальчика снова омрачилось. Если уже больше ничего нельзя сделать, то все же еще можно молиться. «Иисус, Господь!» «Этот Петя преступник!» Снова эти мысли. «Нет, это невозможно забыть. Может, на пару часов, может, на 1 день или 2... Потом они, эти воспоминания, снова возвращаются. На полях люди копали картошку. Петя сел на берегу ручья, вытащил последний кусочек хлеба с колбасой и стал есть. «Так, снова я на дороге, и теперь совсем один. Снова совсем один. Никакой Гизеллы, никакого Пепса. Куда теперь?» Солнце склонялось к западу. Осенний день быстро шел к концу. Петя встал и оглянулся. Пришло время подумать о ночлеге. Становилось холодно ночевать под открытым небом. Как же он в спешке забыл одеяло и подушку? Глупо. Зачем он вообще сбежал? Страх, вот что. Он испугался. Чего? Почему? Этот Петя преступник. В этом было что-то, что не давало ему покоя. Оно кричало и приносило страх. Хотя здесь никто не знал, кто он. Это было что-то странное. Никому здесь ничего не известно, но, несмотря на это, он боялся. Как будто кто-то стоял за его спиной. Но сколько раз он не оглядывался, не видел никого, кто бы его преследовал. Там, на полях по ту сторону ручья, работают люди. Голоса их доносятся сюда. Медленно поплелся Петя дальше, все оглядываясь и держа путь на копну. Он обошел ее. «Ой, цветочек!» Всплеск, крик. Пестрый край одежды виден с берега. А в воде что-то заплескалось, запузырилось, забарахталось. Откуда-то крик и зов. Петя долго не раздумывал. Один прыжок, вода была глубже, чем он предполагал. Хвать, и это что-то, глотая и всхлипывая, обвило его шею. Это оказалось розовощеким мальчиком. Петя медленно двигался, погруженный по горло в воду, и вынес мальчика на берег. К кустам на берегу между тем приближались бегущие с поля люди. Руки потянулись к нему навстречу. Молодая женщина схватила мальчика из рук Пети. «Мой ребенок! Мой ребенок!» У малыша при резком движении хлынула целая волна воды. Он содрогнулся, хотел плакать, но опять должен был выплюнуть воду. Петя молча стоял возле. Ему было немного холодно, но взгляд ребенка был так смешон, что Петя невольно улыбнулся. К нему подошла седоволосая женщина. «Мальчик, мальчик, если бы ты так быстро не подоспел, но теперь пойдем, подсушись сначала в нашей печке. Вода-то холодная, ты дрожишь всем телом». Пока Петя шел с пожилой женщиной через поле, он слышал за собой взволнованные голоса других женщин. «Храбрый мальчишка! Вознаграждение! Жизнь спас!» Пете хотелось громко рассмеяться. «Глупости! Что тут такого? Вытащить ребенка из этого маленького ничтожного ручейка? Он видел кое-что пострашнее. Смелость? Это разве смелость? Ты сильно замерз? У тебя такое злое лицо?» Петя поднял глаза на женщину, которая шла рядом. Потом покачал головой. «Это не важно», — коротко и сухо ответил он. «Вот уже ворота». Петя сразу вспомнился двор, где они домовничали. Он с Гизелой, Пепс и Андрей. Этот двор, хотя он был меньше, до боли напоминал тот. Между тем другие женщины разошлись. Только мать малыша пришла за ними следом. «Ты хороший мальчик. Я тебе всегда буду благодарна. Ты мне спас ребенка. Он же мог утонуть. Откуда ты? Ты же весь мокрый». Петя про себя подумал. Глупый разговор. Как будто в воде можно остаться сухим. Старая женщина не была так разговорчива и так взволнована. Она пошла в комнату и вернулась с чистыми вещами. «Надень сначала что-нибудь сухое». Она протянула ему рубашку, штаны, носки, комнатные тапочки. Петя не стал ломать голову, откуда она взяла эти вещи. Он быстро стащил с себя мокрые туфли и носки и вскоре был во всем чистом и сухом, быстрее, чем мать переодела ребенка. Выяснилось, что пожилая женщина была дальней родственницей, ее называли тетей. Она проворно хлопотала у плиты. В одной кастрюле начала булькать. По кухне распространился вкусный запах, и Петя чувствовал, как он согревается. У него затеплилась надежда получить здесь не только теплый обед, но и ночлег. Конечно, после еды начались расспросы. Кто он, откуда, куда направляется, где его родители? Все эти вопросы, которые Петя ненавидел, но на которые он должен был отвечать. Нет, у него никого нет, ни души, нигде. Так, что тут еще спрашивать? Что можно добавить? «Он бы мог нам помочь, Агнеса», — сказала старшая. И обратилась к Пете. «Может, останешься у нас? Наши мужчины еще не вернулись. Мы не знаем, где они. Уже несколько недель от них нет известий. Работы много. Ты бы нам помогал, Петя, и мы бы о тебе заботились». Мальчик пожал плечами. «Ответь же, не хочешь? Тебе будет хорошо». Петя кивнул. «Бедный мальчик», — пожалела женщина. «Пойдем, я покажу тебе, где ты будешь спать». Так Петя обрел себе пристанище без того, чтобы его искать. Он вставал рано утром, рубил дрова, ходил со всеми в поле, делал, что от него требовали, и даже больше того. Маленький мальчик, которого он вытащил из воды, целый день ходил за ним с утра до вечера. Петя почти не обращал на него внимания. После всех испытаний он боялся опять прирасти кому-нибудь сердцем, к Кто знает, когда вернутся мужчины, которые здесь хозяева, может, ему придется снова уходить. Он и сам хотел этого. Гизела, она еще не вернулась домой? Конечно, нет. Кто был этот дядя Вернер, с которым она говорила? Петя должен однажды узнать, вернулась ли Гизела домой. Это он должен знать. Но ясно, что на глаза ей показаться он не может. Это не давало ему покоя. Когда он вечером лежал в постели в комнате, имея крышу над головой, он смотрел в темноту. А мысли о Гизеле были живее, чем когда-либо. И все время его мучило одно. Этот Петя — преступник. И потом, мой Петя мне обещал, что он не будет лгать и красть. Его зовут совсем просто — Петя. Она свое обещание сдержала. Она пришла, чтобы его найти, может быть, даже забрать. Она за него заступилась, плакала о нем. А он... Он преступник. Он подумал, раз она свое обещание не сдержала, и ему свое нечего соблюдать. Или что он думал? «Мне не нужен Бог, мне не нужен Иисус, хочу быть злым». Так он думал. Да, он действительно преступник. А здесь к нему так хорошо относятся. Здесь ни один человек не знает, что он был преступник, который вламывался к людям, которые Пепсу дали хорошую пищу. Какая неблагодарность! Может ли он от этого избавиться? А если быть по-настоящему хорошим? Если быть трудолюбивым, всем помогать и делать все, что люди от тебя хотят? Нет, это не поможет. От этого не избавиться. Конечно, во время работы ненадолго забываешься. Если еще устал и быстро засыпаешь, тоже хорошо. Сны тоже часто бывают злые и тяжелые. Только если, проснувшись, быстро одеться и приступить к работе, тогда снова забываешься. Петя в воскресенье охотно пошел бы однажды в церковь. Но когда он сравнивал воскресную одежду других со своей, он отрицательно качал головой. «Нет, не пойдет. Да это и не поможет, наверное. Бог, конечно, не захочет слушать молитву преступника». Так шли дни, недели. Прошел октябрь. Ноябрь принес дождь и грустные дни. Он часто подолгу со всеми находился на кухне. Он искал себе работу в сарае или под навесом. Чувствовал себя лишним, а иногда ему просто хотелось уйти. Но зима, которая уже стояла у порога, пугала его. Один? Куда? Под дождем и холодом идти по дороге? Надо подождать тепла. При всем этом его мучили вопросы. Что мне делать в Дюссельдорфе? Вернулась ли Гизела домой? Нашла ли она свою маму? Я не могу показываться ей на глаза. Но все же он снова оказался вытолкнутым на улицу. Он этому не удивился. Это случилось не сразу. Это было следствием событий, происходивших в доме. В начале декабря пришло известие, что отец Юргенса, муж Агнесы, погиб. Было много слез, волнений, соображений, что делать дальше. Еще перед Рождеством откуда-то вернулся брат Агнесы. Было решено, что Агнеса с мальчиком переедет к матери, которая жила недалеко от Хемница. Брат ее, давно обрученный, хотел взять ее хозяйство и жениться. Тетя вроде заступилась за Петю, но мальчик слишком явно чувствовал, что он теперь лишний. Когда ему сунули в руки скудный заработок, он не стал долго раздумывать. С небогатым дорожным снаряжением он отправился в путь. Куда? Он не хотел говорить. Он сам себе не хотел в этом признаться. Искать Гизелу. Она же жила всего в 3 километрах, по соседству, и никто из них не подозревал, как близко друг к другу они были все это время. Вот так получилось, что он не смог подождать, пока кончится зима. Потом оказалось, что это совсем даже хорошо. Один день он шел в привычном направлении, второй, но вот и растаял его небольшой дорожный запас, с которым его проводили. Он опять стоял перед выбором – просить, воровать. На оба вопроса он отвечал отрицательно. Но чем жить? Сделать так, как Гизела это делает. Сесть у края дороги, прочитать молитву и потом верить, что хлеб, что они от крестьян получили, им Бог подал. Нет, это не может быть. Ему, преступнику. Перед вечером поднялся холодный ветер. Петя провел тяжелую ночь, вынужденный ночевать в каком-то сарае. Утром он побрел дальше, несчастный, голодный, замерзший, сам не зная куда. Ясно одно, странствуя так, он зиму не переживет. В прошлом году, когда он вынужден был покинуть свой дом, он был с людьми, которых он знал. Он еще к ним принадлежал. Почему он не остался с ними? Почему он отделился? потому что перед глазами стояла картина гибели матери и маленьких сестренок. Потому что он не хотел видеть снова, как будут гибнуть женщины и дети, вместе с которыми он шел в потоке беженцев. Где они все могут быть? Петя едва передвигался. Голод так мучил его, что он рвал и ел траву, лишь бы что-то жевать. Целый день он боролся с неизвестностью и безвыходностью. Попрошайничать не приходило на ум, воровать тоже. В такое время года ни у кого для него не найдется работы. Что теперь с ним будет? На какой-то маленькой станции как раз подошел поезд, когда он проходил мимо вокзала. Выходило много людей с чемоданами и большими узлами. Люди, видимо, были не отсюда. Они оглядывались, тихо спрашивали прохожих, которым это местечко было знакомо. Петя подумал, может, можно опять что-то заработать, если помочь нести. Нерешительно обратился он к женщине, которая так нагрузилась, что не могла все унести. «Может, я вам немного помогу нести за кусок хлеба?» Женщина опустила вещи, оглянулась пугливо и озабоченно прошептала. «А где здесь можно перейти?» «Перейти?» Петя вопросительно посмотрел на нее. Она покачала головой. «Ах, глупый же ты!» – произнесла она сердито. Она снова схватилась за вещи. Петя быстро подхватил что-то и зашагал рядом. Он тут же все понял. «А, я понял, вы думаете?» «Что тут думать?» «Где тут все пересекают границ, но ты тоже не здешний, я это слышу по твоей речи». «Вот поэтому я и не могу вам помочь нести, я не хочу попрошайничать, а работы сейчас не найдешь». «Если ты мне поможешь добраться, я тебе что-нибудь дам, мальчик, у меня есть еще хлеб». «А там у меня живут знакомые, там нас накормят». «Так ты знаешь, как перебраться?» «Нет, Петя этого не знал, но мысли о хлебе так привлекали, ему надо было найти дорогу». «Туда». Он увидел двух мужчин, шедших по дороге. Мысль его работала, и он продолжал. «Так, сначала мы пойдем здесь, а после, ну уж как-нибудь найдем». «Это звучит не очень осторожно, мальчик». «Если не хотите...» — он пожал плечами. «Как тебя зовут?»
1: «Петя».
0: «А как еще?» «Совсем просто, Петя». Он вспомнил Гизеллу. «Как хочешь». «Петя так Петя. Как далеко идти, это ты можешь сказать?» «Подождите». У Пети не было никаких соображений, как довести дело до конца. Мужчины свернули в переулок. Петя шел за ними. Они шли так уверенно, они определенно знали дорогу. Он свернул за ними в переулок и увидел, как они скрылись за углом. Петя бросил узел на землю. «Подождите, я вернусь!» И исчез. Женщина ворча остановилась. Потом села на один из узлов и стала ждать. Петя побежал за мужчинами. Они пошли узкой тропинкой, которая вела вдоль полотна железной дороги. На мгновение они исчезли за железнодорожной сторожкой, а потом вынырнули из-за кустов. Петя убедился, что они направились прямо к железнодорожному туннелю и исчезли в нем. Он постоял немного в раздумье. Что это? Не обман ли? Идти через туннель? Куда ведет этот туннель? Петя перепрыгнул сигнализационные провода, что шли вдоль полотна, и последовал за мужчинами. Туннель темнотой зиял ему навстречу. Он прислушался к шагам, которые постепенно удалялись. Слышал звон камешков об металл. Все дальше, все тише доносился их звон. Он повернул обратно. Все, это совершенно точно путь через границу. Надеясь, что женщина его ждет, он подумал о хлебе. Хлеб, хлеб. Он бежал так быстро, как мог. Точно, она еще сидела на своих узлах. «Ну, ты молодец, убежал, а я не знаю, можно ли тебе доверять или нет. Но других тоже не знаешь. Теперь можно идти?» «Сначала, знаете, я хочу есть». «Скоро совсем стемнеет. Как мы потом найдем дорогу?» «Это хорошо. В туннеле все равно темно». «Туннель? Нам надо через туннель? А если вдруг поезд пойдет?» Петя пожал плечами. «Увидим и услышим. Тогда с рельсов уйдем. Но это же опасно». Петя взял протянутый ему хлеб, жевал, глотал и ничего не говорил. «Ну, пошли. Если бы моя мама знала, ах, моя добрая мама, я знаю, ты молишься за меня». Как пораженный громом, Петя уставился на женщину. «Молится?» — сказала она. «Опять кто-то молится». Странное чувство пополнило его. Он бы охотно расспросил, он хотел больше об этом знать. Мгновение он постоял, задумавшись, потом поднял узел на плечи и шагал по улице по направлению к железной дороге. Женщина молча следовала за ним. Что за странный мальчик? Он выглядел так мрачно, но в глазах было что-то, что внушало доверие. Петя шел так уверенно, будто преодолел этот путь бесчисленное количество раз. Быстро темнело. Он указал женщине на проволоку, когда они с дороги свернули на рельсы. Черный ход в туннель пугающе смотрел из надвигающихся сумерек. «Туда? Туда я не пойду, мальчик. Я там умру от страха». «Хм», — хмыкнул Петя. «Ваша мама же молится. Скажи-ка, что ты имеешь в виду?» «Хм». Петя смело и уверенно шагал по шпалам, будто это его каждодневный путь. «Почему не отвечаешь?» Молодая женщина умирала от страха. Она хотела говорить, слышать чей-нибудь голос в тишине уходящего дня, в таинственном непонятном окружении. «Как я сказал», — выдавил Петя. Они шаг за шагом продвигались вперед. Голова Пети шла кругом. «А вдруг поезд? Или полиция? Или русские? Или...» Откуда узнал, какие опасности прячутся в этой темной дыре? Зачем он пошел на это приключение? Женщина позади него спотыкалась на шпалах. Камешки между путями, ударяясь в рельсы, звучали ясным звоном, а по шпалам глухо. Эхо туннеля повторяло каждый звук. Со смелым отчаянием шел Петя вперед. Назад теперь пути не было. Он слышал за собой дрожащий голос. «Господи, сохрани и помилуй! Кто под кровом Всевышнего покоится и под сенью Всемогущего остается, тот говорит с Богом, тот говорит с Богом. И если пойду дорогой смертной тени, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Тут Петя увидел совсем близко впереди свет. Он чуть не закричал. Крепко сжав зубы, он продвигался вперед, но споткнулся и чуть не упал. «Что с тобой, мальчик, Петя? Что ты так бежишь? Я не успеваю». «Свет!» Теперь и она увидела его. Это не был паровоз, как в первое мгновение подумал Петя. Это был свет из домика путевого сторожа по ту сторону туннеля. Они были в английской зоне. Женщина в домике услышала голоса и шаги и открыла окно. «Есть тут кто?» — послышался голос. «Можно чуть-чуть здесь отдохнуть? Это было ужасно!» Молодушка показала на зияющую темноту, которая осталась позади. В ушах Пети еще звучало. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это была, наверное, молитва. Этот стих и Гизела знала. Для него это ничего не значит. Теперь уж вовсе ничего. «Этот Петя?» «Здесь, мой мальчик, ты свое дело хорошо выполнил. Это было страшно. Если бы поезд прошел, я не знаю». «Поезда?» — заговорила женщина, которая между тем вышла из сторожки. «Бояться не надо. Туннель больше не используется. Поезда здесь не ходят больше через границу». Вот, оказывается, в чем дело. А он чуть не поверил, что это снова дорогой Господь сделал так, чтобы они хорошо прошли туннель. Ха! А здесь поезда вообще не ходят. Вот так. Ночь он провел у выхода из туннеля. Было очень холодно, но это было хотя бы укрытие от дождя, который лил, как из ведра. Утром ему пришла мысль, что он таким образом может хотя бы некоторое время зарабатывать себе что-нибудь поесть. Придется потаскать. Теперь, зная дорогу, он мог сразу подходить к людям, которые выглядели так, как будто перейти хотят. И дело пошло лучше, чем он думал. Всегда ему что-нибудь перепадало. Хлеб, лепешка, кусок колбасы, даже вареное яйцо, а иногда деньги. Но от них было меньше толку. Без марок хлеба не купишь. Он вскоре стал выделять тех, кто успешно промышлял перепродажей продуктов. И он намного охотнее брал в качестве расчета продукты. Некоторое время все шло хорошо, до тех пор, пока его не схватили, как раз перед входом в туннель. Он хотел двух пожилых женщин провести, как вдруг прозвучало: «Стой!» Женщины хотели сбежать, но Петя, который то там, то здесь кое-что слышал, как себя вести надо, крикнул им, чтобы они ни в коем случае не бежали. Петю вместе с женщинами привели в таможню, которая была переполнена людьми, пересекающими границу. Женщины упрекали Петю в том, что он поставил их в такое положение, и дрожали от страха. Петя не защищался, пусть ворчат. На эту ночь у него была крыша над головой. Наконец, хоть раз. Он себе в ближайшем таку соорудил убежище на всякий случай. Но ветер, что свистел со всех сторон, не оставлял ему тепла в остатках соломы. Когда шел дождь или снег, ему приходилось в темноте отыскивать себе местечко, где через крышу не капало бы на его голову. Так что таможня больше годилась для ночлега. Присев на корточки, в В первом попавшемся углу он проспал до утра. Вот так он снова предстал перед полицией. Мужчина и женщина спрашивали насчет куда и откуда. Некоторые откупались, других же задерживали здесь. Петя, оборванный, грязный, запущенный, тоже должен был держать ответ. Пока других слушали, Петя придумал, что нужно говорить. Он пришел к решению все рассказать, начиная со своего воровства в Лейпциге. Если его посадят, а само собой разумеется, что его посадят в тюрьму, так это теперь не страшно. Зимой это лучше для него. Когда он выйдет, тогда он будет... Да, а что же тогда? Эй, парень, иди-ка сюда. Ты что, язык проглотил? Ты тоже что-то через границу перетащил? Петя сделал самое мрачное лицо, которое может сделать лишь 15-летний. Но глаза его так правдиво смотрели на мужчину, который его держал за плечо, что тот почти расстроился. «Я преступник!» Громкий смех прозвучал в этом низком помещении. Было очень жарко. В железной печке трещали дрова. Петя смотрел на раскаленную до красна дверцу печки, на людей, которые тесно сидели на скамейках вдоль стены или стояли. Зло вскипало в нем, и он почти кричал. «Да, я преступник! Посадите меня в тюрьму!» «Нам это знакомо! Ха-ха-ха! Хорошо, вот как это делается!» «Утверждая это, ты хочешь попасть под крышу и получить пропитание, не правда ли?» «Но нас ты не проведешь. Преступник, ха-ха. Как они выглядят, мы знаем. А теперь убирайся. И чтобы тебя здесь больше не видели». Петя стоял как вкопанный. «Возможно ли? То ли мир весь поглупел?» Он снова начал. «Спросите хоть в Лейпциге». «Лейпциг? Еще лучше. Может, в Южной Африке?» «Мальчик, ты даже врать по-настоящему не умеешь. А теперь вон». «Для таких, как ты, нет у нас времени». Его просто оставили стоять и перешли к другому. Петя стоял в натопленной комнате, смотрел то на одного, то на другого, но встречал лишь насмешливые взгляды. И он медленно-медленно стал продвигаться к двери. Он больше ничего не понимал. Он брел по улице без цели и дальше по дороге не спеша, не зная, куда несли его ноги. Медленно и густо падал снег. «Вот они, рельсы! Вот он, туннель!» Петя шел, шел, шел. Он пытался собраться с мыслями. Не получалось. Все смешалось. Его звали совсем просто. Петя. Петя преступник. Ха-ха. Как они выглядят, мы знаем. За это ты хочешь получить угол и крышу? Ха-ха. Господь, пастырь мой, нуждаться. Что же было между этими словами? Господь — это Бог. Речь шла о Спасителе. Все-таки где Пепс? Гизела, дядя Вернер, Андрей, ему повезло больше всех. Кто этот дядя Вернер может быть? Мама, лучше было бы и мне погибнуть. Гизела, только узнать, вернулась ли она домой, больше ничего, только умереть. Если бы можно было просто быть мертвым. Петя со вчерашнего дня ничего не ел. Несмотря на это, он не чувствовал никакого голода. Он только устал, сильно устал. Снег холодный, но такой белый и мягкий. Петя сел на краю насыпи. Такой белый, такой чистый. Гизеле это так нравилось, чистый. Вон же стоит она возле колодца. Петя, крепче, крепче, качни еще разок. Ты же тоже можешь умыться. Петя спал. Мягкое белое одеяло окутывало его. Плотно, все плотнее, а снег все сыпал, сыпал, сыпал. В печке трещат дрова. Так уютно. Тетя Ханна сидит на мягком стуле с починкой. Гизела на лавке и вяжет. На дворе идет снег. От его белоснежного свечения в комнате загадочный сумрак. Гизеле хорошо. Обо всем заботится тетя Ханна. Иногда приходит дядя Вернер. Он всегда что-нибудь вкусненькое приносит, и тетя Ханна очень этому радуется. Он разговаривает с матерью о событиях, которые происходят в мире. Он играет с Гизелой, делает ей пальцами веселые тени на стене, когда вечером горит лампа. Он умеет несколькими штрихами нарисовать веселых человечков, таких с мешком на спине и таких, которые тянут тележку. Еще несколько штрихов, и уже тележка вовсе не тележка, а автомобиль, и кажется, что человечки убегают от автомобиля. Вдруг неожиданно Гизела говорит: «Дядя Вернер, знаешь, я сплю всегда на подушке, которую ты тогда в машине нашел вместе с одеялом». Тетя Ханна смотрит на сына и глазами дает ему понять, чтобы он не говорил на эту тему. Иначе для Гизеллы этот разговор потом обязательно слезами закончится. Да, если она об этом думает, у нее всегда наворачиваются слезы. Обычно же Гизелла много смеется, бодрая и в хорошем настроении. Иногда она немного упряма, тогда она сидит как немая, и лицо ее как несчастная погода. Тете Хане это уже знакомо. Сначала она ничего не могла понять, но после того, как она узнала, что Гизелла время от времени бычится, когда ей что-нибудь не нравится, тетя Хана молчит, пока Гизелле не станет скучно. Тогда девочка приходит к тете Хане и ласково говорит: «Давай я что-нибудь тебе помогу» или «Принести дров из сарая». Тогда тетя Хана улыбается и знает, теперь у Гизеллы хорошее настроение. Как только разговор заходит о Пете, а это случается, к сожалению, слишком часто, девочка становится совсем грустной. В разговорах об отце и матери всегда теплится надежда: «Я их скоро снова увижу». Дядя Вернер пообещал летом отвезти ее на своем грузовике через границу к своему другу. А тот отвезет ее в Дюссельдорф. Там можно расспрашивать о родителях. Этот друг ей поможет. Если отец с матерью вернулись домой, то она, естественно, останется с ними. Если нет, она ставит у кого-нибудь из друзей сведения о себе и адрес, чтобы родители могли ей написать, когда они вернутся. Гизелла была уверена, что все так и будет. «Когда я буду дома в Дюссельдорфе, я свою улицу, конечно, снова найду. Мне бы только ее увидеть, тогда я вспомню, как надо идти». Вернер подробно рассказывал, как они этот план осуществляют. Его друг должен прийти к шлагбауму и Гизеллу забрать. Детей пропускают, им не нужно на границе предъявлять паспорт. Потом этот друг отвезет ее в Дюссельдорф, а там расспросит полицию. Это совсем другое дело, не то что письмо. В любом случае, они дом найдут, даже если Гизелла забыла название улицы. «Да, а потом, дядя Вернер, я поднимусь по ступенькам». Гизелла изображает. Она совсем потихоньку и осторожно на цыпочках крадется по комнате. Тетя Хана улыбается. «Вот так, знаешь, совсем тихо. И звоню. И потом мама подойдет к двери, и потом...» С ликующим криком Гизелла обвивает шею тети Ханы. «Вот так я прыгну к ней». «Тогда она очень испугается, девочка». «Да, тетя Хана права». В следующий раз у Гизеллы другой вариант встречи. «А знаешь...» Так обычно начинает Гизелла, когда дяди Вернера нет дома. «Когда мы приедем к нам домой, тетя Хана, то мы сделаем так. Дядя Вернер сначала подойдет к моей матери, позвонит и спросит, живут ли здесь Феллинг, и есть ли у них девочка по имени Гизелла. Тогда моя мама не так сильно взволнуется». «Нет, тогда, конечно, не так сильно взволнуется, как если бы сразу маленькая девочка повисла у нее на шее». «Видишь, я тоже так думаю. А потом... Ну, тогда он должен сказать, что он меня знает. Дядя Вернер не поедет с тобой, Гизелла. Это его друг тебя домой повезет». И опять повод для новых вопросов. «Как зовут друга? Хороший ли он? Такой же он, как дядя Вернер. Пойдет ли он с ней в полицию? И правильно ли сумеет все спросить?» «Ну, конечно, он же друг дяди Вернера и сделает все из уважения к нему». «Тетя Ханна, вы помните, дядя Вернер тогда в Лейпциге?» Так опять Гизелла пришла к той теме, которую тетя Хана не хотела бы касаться. Но Гизелла поплыла по знакомому течению воспоминаний. «Тогда он меня почти привез к жилью Пети. Он даже перелез через развалины и зашел во двор. И тут пришел полицейский и сказал, что Петя преступник. Но дядя Вернер считает, что это в будущем не страшно. Я уже точно не помню. Скажи, ты веришь, что Петя преступник?» Тетя Хана вздохнула. «Трудно сказать. Она этого Петю не знает, знакома с ним лишь со слов Гизеллы. Но все-таки у нее не было ощущения, что этот мальчик может быть злым. Однако Вернер разговаривал с полицейским, по мнению которого этот Петя нехороший мальчик. По меньшей мере, грубиян и мошенник. Но сказать об этом Гизелле она не могла». «Почему ты ничего не говоришь, тетя Ханна?» «Дитя, я же не знаю твоего Петю. Но я тебе рассказывала все, и как он всегда быстро находил дорогу, и как он всегда приходил ко мне в больницу. Ну, если он иногда обижал Пепса или Андрея, то это лишь в том случае, когда они не хотели идти. Он даже носил пакеты, чтобы накопить деньги на дорогу. Нет, тетя Ханна, он просто не может быть преступником». И тогда на глазах Гизеллы выступали слезы. Она их просто не могла сдержать. Рыдания так сотрясали девочку, что тетя Ханна всегда приходила в отчаяние. «Тетя Ханна, тетя Ханна, я очень хочу к маме, но тогда я буду так далеко от Пети и никогда его больше не найду. Если бы ты хотя бы его фамилию знала, дитя. Его зовут совсем просто Петя, тетя Ханна, и тогда надо в газете добавить, что он был в Лейпциге с Гизеллой Феллинг в больнице. Он тогда поймет, что это о нем пишут». «Да, так надо сделать. Может, он прочитает и объявится», — ответила тетя Ханна, про себя подумала. «Вряд ли этот Петя вообще читает газеты. Это действительно дело совсем непростое». Она снова вздохнула. «Видишь ли, дитя, очень трудно найти Петю, которого, как ты говоришь, зовут просто Петя. Это ты должна учесть. Но я думаю, наш Господь знает его фамилию и знает, где он находится. И он может его найти и привести к тебе. Я думаю, лучше всего, если мы с тобой от всего сердца помолимся об этом». «Да, я все время молюсь об этом, и ты тоже. Ты думаешь, это поможет? Мы же вообще не знаем, куда он девался. Может, написать в полицию, узнать, в тюрьме ли он, и когда оттуда выйдет. Смотри, теперь ты делаешь то же, что твой Петя, как ты рассказывала. Ты тоже говоришь, нужно что-то делать. Когда порвались туфли Андрея, разве Петя не говорил то же самое?» Гизелла опустила глаза. «Да, но с туфлями это было совсем другое». «Конечно, это было совсем другое. Тогда речь шла только о паре туфлей. А теперь речь идет о человеке. Если Бог помог найти пару туфлей, разве он не поможет найти человека?» Гизелла из-под лобья посмотрела на тетю Ханну. Женщина улыбнулась ей. «Ну, тетя Ханна, ну как долго еще ждать? Я же все время молюсь, и ты тоже. Но мы никак не можем его найти и ничего о нем не знаем». «Золотце мое, я с тобой согласна. Нелегко ждать в неизвестности. К тому же ты еще совсем маленькая. Но ты же обижалась на Петю, когда он не хотел по-настоящему верить, что Бог есть и что он всегда может помочь. А теперь говоришь, что когда мы по-настоящему верим и молимся, нет помощи. Ты сейчас тоже так поступаешь, как Петя». «Потому что Бог не так делает, как ты думаешь и хочешь. Ты считаешь, что полиция города должна найти твоего Петю. Бог знает, где Петя. И если на то его воля, Петя тебя найдет. Но, может, Петя вовсе и не хочет к тебе». Тут Гизелла почти рассердилась. «Что ты говоришь? Петя не хочет ко мне? Он же хочет отвезти меня домой, потому что он обещал, и потом у него нет никого больше, никого. Я ему сказала, что он может оставаться у нас. Конечно, он хочет ко мне. И именно поэтому, видишь, тетя Ханна, поэтому я удивляюсь, почему Спаситель не поможет ему найти меня?»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтыре с песнею на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются, все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

0: Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все, делающие беззаконие. Попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: «Не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев». Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды. Насадивший ухо, не услышит ли, и образовавший глаз, не увидит ли? Вразумляющий народы, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззакония? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: «Колеблется нога моя», милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя и Бог мой, твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь Бог наш».
1: Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню в полголоса на нарах.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.

Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучение Торы, и настал черед книги «Числа». Естественно, как и следовало ожидать, на иврите она так не называется, а несет название «Бамидба», что переводится как «в пустыне». И согласуется, сказал Господь Моисею, в пустыне Синайской. Ну, собственно, эта книга, конечно, отличается, очень серьезно отличается от книги «Левит», которую мы с вами только что завершили, и которая рассказывает больше о ритуальной стороне отношений между Израилем и Господом Богом, о законах чистоты, освящения, поведения и распорядке дня священников, предметах их туалета, и так далее. Книга Бамидбар в известной степени она напоминает книгу «Исход», поскольку описывает события, которые происходят в Израиле, я имею в виду с народом Израиля, на протяжении 38 лет их странствования, то есть после завершения событий книги «Исход», все перипетии, падения, взлеты, противостояния, встречи с пророками, лжепророками, с врагами и так далее. Книга «Бамидбар», она начинается с очень, в общем-то, простого факта переписи населения, переписи всех колен Израиля. И в втором стихе первой главы говорится: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно». И дальше идет длинное перечисление колен и имен, кто их представители, и раздельный подсчет по племенам или по коленам. Сама по себе эта тема является темой исследований для очень многих и многих ученых, и естественно, что по каждой из них можно составить монографии с «за» и «против», вероятность, невероятность такого количества народа. Дело в том, что когда мы говорим сегодня тысячу, исчисляя в тысячах, мы имеем в виду конкретную цифру. Слово, которое в Библии, в Ветхом Завете, обозначает, как правило, тысячу, это «элев», происходит от слова «алуф», которое может обозначать множество, большое множество и так далее. А по некоторым подсчетам выходит, что количество населения, опять-таки с позиции библейского критицизма, что количество людей, которые вышли в пустыню и передвигались там, практически не могло бы там выжить в тех условиях, тем более не было возможности координации между различными коленами. И коммуникации тоже не было серьезной возможности. Одно из возможных переводов слова «элев» – это клан или группа людей, или семейство людей. И в этом смысле, конечно, количество народа существенно снижается. Но мы с вами попытаемся быть более консервативными в этом и пойдем по проторенной дороге и будем полагаться на те цифры, которые традиционно приняты к исчислению народа Израиля в пустыне. В 46 стихе здесь же первой главы говорится, что всех вошедших в исчисление, мужчин, пеших, да, по числу имен, 603 550, что в принципе согласуется с той переписью, которая делаешь, по принципу каждый вносил определенное количество шекелей серебра, и по взвешиванию потом можно было определить. Господь Бог говорит, что израильтяне не просто должны переписаться, они должны каждый ставить стан или при своей, при знамени своем, при знаках семей своих. Ученые гадают, что это были такие за знамена. Ну, например, предполагается, что на знамени Шимона был город Сихем, или на иврите Шхем, на зеленом фоне. Иуда – это был лев на голубом фоне. Иссахар – солнце на
или солнце, луна на черном фоне и так далее. На чем описывается, на чем основываются как бы эти картинки, сказать трудно. Вообще здесь и сейчас мы много, как правило, говорим и ссылаемся на Талмуд. Талмуд, как мы уже говорили, есть сборник устных преданий, учитывая, что евреи всегда передавали от отца к детям и так далее, считается, что он более или менее достоверный исторический материал. Но насколько он достоверен, судить очень трудно. Мы будем приводить его, как уже и делали, в качестве иллюстративного материала. Все-таки я не считаю, что на него надо полагаться как на истину, естественно, в конечной инстанции. А вот как иллюстративный материал вполне подходит. А стан Израиля, в центре располагался Мишкан. Я надеюсь, мы уже все с вами выучили, что Мишканом называется Скиния. Кстати, происхождение этого слова достаточно тоже интересно. В греческом языке нету слова, нету буквы Ш, есть буква С. Поэтому Шехина или Мишкан превратилась там в Скиней, что на русский язык, естественно, пришло и стало словом Скиния. Итак, в центре находился Мишкан, на юге колено Гада, Рувена и Симона, на восточной стороне Звулуна, Иуды и Иссахара, Менаше, Ефраим и Беньямин слева, то есть на западе, и на севере Ашер, по-русски Сур, Дан и Нафтали. Итак, была закончена перепись, стан левитов находился в центре. Мы говорили с вами о том, что левиты, хотя формально относятся к коленям Израиля, однако они не имеют своего наследия, поэтому, а их, как правило, не вносят в список 12 колен. Наоборот, здесь Ефраим и Менаше, мы здесь видим, что тут, естественно, тоже нету Иосифа. В 49 стихе: «Только колено Левина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля». То есть, в 34 стихе, а уже 2 главы, израильтяне достаточно послушны, только начало их странствия, видать, успокоились немножко от преследования, построена скиния, есть еда, которая пока еще так не надоела за годы странствий, есть один ман. И в 34 стихе мы читаем: «Сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею, так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам». И, знаете, я думаю, что вообще задача сама по себе очень трудная. Представить себе, что передвигается такое огромное количество людей с повозками, со скарбом, с семьями, без дорог. Но когда Писание говорит нам, что они передвигались каждый еще по племенам своим и по семействам своим, и это говорит о серьезной дисциплине, которая на самом деле была в этом войске. Мы идем дальше, и мы переходим к 5 главе, когда Господь сказал Моисею, говоря: «Повели сынам Израиля выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин, и женщин вышлите из стан, вышлите их, чтобы не оскверляли они станов своих, среди которых я живу». Мы с вами закончили изучение книги Левит, и мы говорили с вами о том, что проказа считалась духовным заболеванием, дающимся человеку за определенные грехи. Все люди другие, которые страдали другими болезнями, они, как правило, не высылались из стана, проказа составляла исключение.

поэтому, дословно, сделает преступление против Господа, часто приходится слышать, что я, может быть, не прав, говорят люди, по отношению к этому человеку, но по отношению к Господу я ничего дурного не совершил. Это противоречивое утверждение, потому что, согласно Писанию, тот, который поступает против человека, в обязательном порядке грешит против Господа Бога. Тогда следует, пусть исповедуется в грехе своем, который они сделали. Это первое. И второе, мы уже знаем обязательно принцип и парадигму Господа Бога, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. В последнее время приходится слушать о совершенно огромных, чудовищно огромных исках, которые выставляются в том или ином судебном следствии и которые не соответствуют размеру прямого ущерба. Я думаю, что основание, можно спорить, справедливо ли это нет, вот те чудовищные, воистину, размеры исков, которые выставляются. Но я думаю, что известное справедливое основание вот этому положено здесь. Сегодня вот эта вот неосязаемая и неизмеряемая составляющая исков называется загадочным термином «моральный ущерб». Так вот, здесь на самом деле речь идет практически о моральном ущербе. Если человеку возвращается долг, то, что у него было взято, он всего лишь получает и на что, как бы говорится, не потерял. Но суть состоит в том, что он должен не просто не потерять, он должен обрести. Цель двоякая. Во-первых, восстановить свое душевное равновесие, которое было нарушено. Возможно, восстановить неиспользованные доходы, которые могли бы быть. Но еще одна из вещей – это как бы наказание того, кто это взял. Человек должен отдать больше, чем он похитил, потому что он должен получить какой-то определенный урок. Здесь даже дальше, в этой же главе, мы говорили с вами в случае с Моисеем, когда в воду клали золото и серебро, на тот случай, чтобы там, если будет горький вкус, определить, кто виновен, кто нет. Здесь сходная ситуация, только с загадочным духом ревности, который находит на мужчину, и предлагается испытать жену, имеет ли почву под собой этот дух ревности или нет. Сдается мне, что вне всякой связи с поведением жены, которая должна быть или не должна быть наказана, в зависимости от того, совершала она грех или нет, дух ревности, к которым идет речь, он как бы не совсем богоугоден. Мне кажется, что основанием для отношений в браке должно быть взаимное доверие. Дух ревности ужасен тем, что, как правило, он беспочвенен. И если, не дай Бог, происходит ситуация, когда на самом деле он имеет под собой основание, очень часто эта ситуация бывает спровоцированными в прошлом беспочвенной ревностью. Я знаю, вы знаете, что огромное количество семей разрушается именно по этому поводу. Я думаю, здесь идет речь о частном таком случае. И Писание говорит, вот закон о ревнованиях, когда жена изменит мужу своему. В следующей главе 6 идет речь еще об одном достаточно распространенном и почетном звании или статусе, который мог по своему свободному выбору обрести любой, практически любой член общества израильского, и это статус назарейства. Будем читать в 6 главе, в 1 стихе. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней».

0: на который он посвятил себя в Назаре Господу. Свят он и должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назаре Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Несколько вещей, которые следует сказать о назарействе. Во-первых, это добровольный обет, который каждый берет на себя, обет служения Господу Богу. Во-вторых, назареями может быть как мужчина, так и женщина. В-третьих, обет берется на определенное время, имеет право брать на всю жизнь. В-четвертых, ничто, что связано с виноградом, в его перебродившем виде, в виде вина, или виноградного сока, или сушеных ягод, или даже Писание говорит, ничего из того, что делается из кожи винограда, дабы не опьянеть и иметь трезвую голову для служения Господа Бога. Еще одно достаточно занятное требование – бритва не должна касаться головы. У нас есть несколько известных примеров назарейства в Писании. Одним из них является Самсон, или в еврейской традиции Шимшин. Другим, пожалуй, тоже очень известным персонажем является Иоанн Креститель. Несколько слов о назарействе в Библии. Во-первых, когда Писание говорит, что этот человек должен быть посвящен или посвятил себя в Назаре, естественно, это не имеет никакого отношения к святости. То есть понятно, что есть запрет Господа Бога, но мы понимаем, что слово «освящение», как и слово «гдыша», имеет отношение к отделению скорее, чем к конкретной святости данного отдельного человека. Это хорошо видно на примере Самсона, который, хотя и был назареем, насколько мне кажется, нарушил абсолютно все заповеди назарейства. Ну, во-первых, он как бы касался женщины. Более того, он имел дело с женщиной, не принадлежащей к еврейскому народу. Более того, он прикасался к трупу. Мы помним, он коснулся мертвого льва. Более того, он ел мед, который пчелы, соорудив себе улей, или гнездо в пасти мертвого соты, ел оттуда. В конечном итоге ему даже остригли голову. Правда, это уже было не по его воле. В то время как Иоанн Креститель более соответствует, естественно, образу аскета, который мы представляем себе. Но одну деталь я хочу подчеркнуть, которая для меня является в известной степени полувопросительным знаком. Скажем так, известно, что Павел позднее в Новом Завете, обращаясь к Коринфской церкви, говорит, что мужчина, который отращивает волосы на своей голове, постыжает голову свою, не сама ли природа учит нас этому. А дело в том, что у вас всем наверняка возможно, что это имело отношение к коринфской культуре, однако мы видим, что в рамках еврейской культуры, длинные мужские волосы никогда не были постыжением головы, и мы это, естественно, видим на примере назарейства. Мы продолжаем дальше читать книгу «Числа», и я хочу, чтобы мы остановились в 9 главе. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии из земли египетской в первый месяц, пусть сыны Израилева совершат Пасху в назначенное для нее время». Итак, мы видим, что заповедь, которая дана была народу Израиля, она не временная, она постоянна. И более того, в 10 главе говорится, скажи Моисею, чтобы он сделал себе две серебряные трубы, чеканные, чтобы они служили тебе для созывов общества и для снятия станов. И когда затрубят ими, соберутся тебе все общества ко входу собрания. Те же самые трубы, когда в день веселья вашего и праздники ваши в новомесячье, в 10 стихе, трубите трубами при всажениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим, я Господь Бог. В конце главы, когда Моисей поднимал ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилева». Ситуация повторяется. Израиль никуда пока не отлучается от Господа Бога. И Моисей как бы призывает Господа Бога идти впереди и возвращаться, когда народ останавливается. Тем не менее, долго Израиль не может этого выносить, и начинается очередной ропот. В 11-м, сразу же после этого заявления в 10 главе, в 11-й, народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. Но пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. То есть мы говорили с вами о том, что когда Израиль вышел из Египта, среди него было очень много людей из других народов. Одни из них пришельцы, между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом. Здесь я хочу особенно подчеркнуть, хотя на первый взгляд, казалось бы, не связанную идею социального и кулинарного, да всех видов кашрута, то есть отделенности от других народов. Мы видим, что Израиль попадает под влияние всех народов, с кем бы он ни жил и где бы он ни находился. И здесь инициатором в данном случае недовольства стали пришельцы, и израильтяне, которые сидят вместе с ними, сразу же плакали и говорили: кто накормит нас мясом. И теперь разительный контраст между жизнью, которая была в Египте, и той жизнью, которую они говорят, они имели в Египте. Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Что касается огурцов, видимо, достаточно проблематично. Огурцы были завезены гораздо позднее из Южной Америки вместе с помидорами. По всей видимости, это был какой-то овощ, не знаю ли лук, репчатый лук, чеснок. Тем не менее, они вспоминают о тех днях, которые они когда-то проводили в Египте. И теперь, спустя практически 2 года, они вспоминают о них достаточно тепло. А ныне, жалуются они, душа наша изнывает, и ничего нет, только манна в глазах наших. Действительно, перепелов им дает, а отнюдь не часто. И Моисей, естественно, переживает, и он говорит: откуда же мне взять мясо, чтобы дать народу всему, ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мясо. Приблизительно в это же время Господь Бог отвечает: и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону, на путь дня по другую сторону, на 2 почти локтя от земли, то есть практически на 1 метр. И встал народ весь тот день и всю ночь, и следующий день собирали перепелов. Наелись. И как только наелись, есть новая проблема. Существует точка зрения, что счастливый человек, довольный, или точнее, может быть, довольный человек становится счастливым. Я наблюдаю не только здесь, в Библии, но в жизни, что насыщение одним немедленно влечет за собой новое требование.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 11-я часть этой истории.
1: Можно легко себе представить, как теперь чувствовал себя Фердинанд. Он видел, что, несмотря на то, что Фенечка приняла новую веру, ее любовь к нему усилилась и окрепла. Но так как он знал, что они его считают погибшим, пока он не покается, в нем появилась какая-то ненависть к ним. А кто его осудит? И я этого не могу. Он любил мир и хотел жить в мире. Они же отказались от мира и жили для Христа. Между ними образовался непреодолимый разрыв, который не исчез и после рождения их первенца. Дело дошло до того, что они начали думать о разводе. Сначала ушел Федор, считая, что если сестра с мужем останутся одни, они скорее примирятся. Но ничего из этого не вышло. Однажды утром Фенечка нашла письмо, полное ужасных укоров, в котором оскорбленный супруг прощался с ней. Он сообщал, что уезжает в Польшу, чтобы продолжать работу в организации. Ах, это было очень печальное письмо. Вскоре после этого началось преследование штундистов. Маленькую общину разогнали. Некоторые попали в тюрьму, другие – в Сибирь или на Кавказ. Обвинили также жену Фердинанда, которая попыталась спасти одного из старших братьев общины. И так как никто из всей родни не заступился за нее, она оказалась под следствием. Волей Господа она, правда, была освобождена, но за распространение противоправославных трактатов ее выслали из родных мест. Брат приехал за ней и продал имение за полцены. Имущество же ее судом было конфисковано. Брат взял ее с собой в Вену, где она прожила недолго, скончавшись от простуды, полученной в тюрьме. Сыну ее в то время было 5 лет. Аурелий замолчал. Из груди его вырвался тяжелый вздох. Хотя его мать умерла, когда ему было только 5 лет, он не мог выразить, кем она для него была. Как она учила его любить Иисуса. Как он ей обещал жить только для него. Но он не сдержал своего слова. Лишь закрыв глаза, он видел перед собой ее милое нежное лицо, сияющее небесным светом глаза. Но зачем об этом говорить? Мальчик после смерти своей матери остался у дяди, который дал ему воспитание и образование. Дядя умер 12 лет назад от инфаркта. Как раз в тот момент, когда писал письмо ссыльным на Кавказ, которое один из друзей должен был доставить. Мальчик остался один. О судьбе своего отца он ничего не знал. И только после смерти дяди, который оставил племяннику значительную часть своего имения, он вместе с документами о наследстве получил бумаги матери и дяди. Из них он узнал, что отец его через 3 года после разлуки с матерью попал в руки полиции и после годового следствия был приговорен к ссылке в Сибирь. Однако друзья его, и среди них автора записки, помогли ему бежать в Англию, где следы его теряются. «Бедный Фердинанд», – писал Федор Лермонтов в дневнике. «Если бы отец не закрыл перед ним дверь, он мог бы бежать к нему и был бы спасен. А теперь он, наверное, погиб в беде и нужде, так как был слишком горд, чтобы принимать помощь от друзей». Так, теперь я все рассказал. Ты сейчас скажешь, что я, сын Фердинанда, трушу, зная правду, избегая близости с этим человеком. Или ты считаешь, что другой на моем месте был бы способен ежедневно общаться с ними и с его внуком Адамом, который не сегодня-завтра вступит в майорат, когда отец мой погиб в беде и нужде? С одной стороны, я очень счастлив, что Никуша мой двоюродный брат. Маргита – моя кузина. И Каримский тоже мне родственником приходится. А с другой стороны, я чувствую ненависть к Орловским. Мне с ними ежедневно приходится встречаться. Я должен быть вежливым и приветливым в общении с человеком, который оскорбил мою мать и моего отца из-за брака с ней выгнал из дома на погибель. Если бы он из Орлова ушел не с такой горечью в душе, все могло бы быть иначе. Если я останусь, то обстоятельства сегодня или завтра вынудят меня посетить пана Николая Орловского в Орлове. Как ты себе это представляешь? Нет, никогда. Мне нужно уйти. Лишь в том случае я мог бы оставаться, если бы я мог этому жестокому старику бросить в лицо, что он погубил моего отца. Однако этого я не могу сделать из-за Никуши и Маргиты. И еще из-за того, что он подумал бы, будто я хочу, чтобы он дал мне свое имя, которого я лишился из-за бегства отца. О, нет. Хотя я ношу фамилию Лермонтов только потому, что меня усыновил мой дядя, мне имя моей матери дорого, и я его никогда не сменил бы на другое. В той же мере, как он ненавидит все русское, я ненавижу все польское и никогда не стал бы поляком. Мирослав, помоги мне покинуть Никужу, прежде чем мы придем в горку, прежде чем я встречусь с Орловскими. У меня нет сил предстать перед ними и не выдать чувств против них, скрытых в моей душе. При этих словах Лермонтов упал на колени и закрыл лицо обеими руками. Урзин провел рукой по его густым волосам и поцеловал его в лоб. Это нежное выражение любви успокоило его. «Аурелий, брат мой!» — проговорил, наконец, провизор. «Ты знаешь, какое желание наполняло сердце твоей матери, когда она была жива?» Лермонтов вздрогнул. «Одно лишь желание было у нее, чтобы я познал Иисуса Христа и полюбил того, ради которого она все оставила. Друг, позволь мне тебе сказать, если бы у моей матери было такое желание, если бы она ради Христа столько страдала, я сделал бы все, даже жизни не пожалел бы, чтобы исполнить это желание и доказать на деле, что ее Господь – мой Господь, и что я Его люблю и Ему повинуюсь. Мирослав, какое отношение это имеет к моей ненависти? самое прямое. Если мать проявила столько любви к Господу, потому что ее сердце было наполнено любовью Божией, то я не верю, что она не умела и прощать. Или ты думаешь, что она не простила бы пана Орловского? Она? О! Она была в состоянии молиться, как Стефан. Господи, не вмени им греха сего. Ну вот. А сын ее ненавидит сейчас там, где она проявила бы любовь. Мирослав! Послушай, я твердо убежден, если бы твоя мать была теперь среди нас, и если бы она могла спуститься с небес, она обвила бы шею твою своими руками и сказала бы: «Иди, сын мой, и покрой любовью всю несправедливость. Если ты так поступишь, то докажешь, что достоин моей любви и моей жертвы. И помни, сын мой, что тому, кто умеет прощать, всегда лучше, чем тому, кого прощают». «Прекрати, Мирослав, прекрати!» — отмахнулся молодой россиянин. «Кто уполномочил тебя говорить со мной о том, как бы она поступила? Ты ее даже не знал. Ну да, ты знаешь его, того, кто был всей ее жизнью». «Да, я знаю его. Но и ты не можешь сказать, что ты не знаешь нашего доброго Господа, который осчастливил твою мать, несмотря на все утраты, который и тебе уготовил такой жизненный путь, чтобы ты, наконец, стал искать его и смог бы отдохнуть на его груди. Не откладывай, не сомневайся прийти к нему. Или ты тоже хочешь ожесточиться, как твой отец? Не думай, что пан Орловский виновен в том, что погиб твой отец. Если бы он покаялся и принял Христа, он, может быть, пошел бы с тобой и с твоей матерью в Сибирь и был бы счастлив. Я не осуждаю твоего отца. Нет. Мне его жаль от всего сердца. И все же я должен сказать, что он оставил тебя и твою мать из-за Иисуса Христа, из-за ненависти к нему. Так что погубила его не жестокость земного отца, а собственная его жестокость против Отца Небесного. Но что об этом говорить? Кто из нас может изменить милость Божью? У него тысячи путей. Кто знает, не привел ли он одним из них отца твоего к покаянию и познанию Иисуса Христа? Может быть, он смотрит сейчас с небесных высот вместе с твоей матерью на тебя? Какая мысль! Лермонтов вскочил и стал смотреть на звездное небо. Ты не веришь? О! Я хотел бы верить, что они там соединены и счастливы. Если бы я в это мог поверить, я бы мог его и простить. А почему ты этому не можешь поверить? Разве Бог не любовь? Разве Он не чуден и всемогущ? Это, конечно, так. Но все же, а впрочем, почему бы мне не радоваться этой мысли? Кто меня сможет убедить когда-нибудь в обратном? Я благодарю тебя, Мирослав, за этот совет. Но я должен сказать тебе и другое. Душа моя заблудилась и далеко ушла от Иисуса Христа. До самых ворот полного неверия. Я обвинял Христа, что из-за Него родители мои стали такими несчастными. Среди других бумаг мне достался и Новый Завет моей матери. И я прочитал все подчеркнутые ее места и замечания на полях. И должен сознаться, я познал Христа. Я просил прощения за мои грехи. Я просил Его не допустить, чтобы я уподобился моему отцу. Однако вполне отдаться Ему я не смог, потому что прежде я сам должен простить. Это была трудная борьба. И она сделала меня очень несчастным, тем более, что я выносил ее один. Теперь я должен простить Орловского и надеюсь, что Господь Иисус Христос примет меня и даст мне мир. Конечно, Аурелий, сделай это сейчас. Зачем откладывать? Зачем лишать себя внутреннего мира? Помолимся вместе. Сейчас Лермонтов отступил. Но я не чувствую, что я уже простил. Я еще не смогу. Послушай, собственными силами ты этого никогда не сможешь. Скажем сейчас Господу, что ты хотел бы, но не можешь простить. Попросим, чтобы Он тебе помог в этом. И ты увидишь, что так и будет. Идем. Урзин опустился на колени. После короткой внутренней борьбы Лермонтов последовал его примеру. И к небу вознеслись две из глубины сердец идущие молитвы, на которые мог быть только один ответ: «Да будет тебе по вере твоей». От развалин отошли два молодых человека. Вдруг один из них остановился. «Мирослав, я благодарю тебя от всего сердца! Если бы ты знал, что я сейчас чувствую, когда после ужасной бури в моей душе царит благословенный мир! Ну, а как теперь помочь тебе уйти отсюда?» «Уйти? Нет. Ты сказал, что победителем становятся только на поле боя. Я хочу стать победителем. Твой и мой Господь, которому я отдался, поможет мне».

0: Та же ночь, подслышавшая разговор двоих молодых людей о печальной судьбе одного из них, не дала уснуть и другому человеку, который сидел в рабочем кабинете и занимался разбором бумаг. Когда не спится, человек ищет занятия. Пан Каримский, это был он, тоже не мог спать. И поэтому искал средства прогнать прочь тревожные мысли. В руках Каримского оказалась вдруг связка старых пожелтевших писем, которую он достал из нижнего ящика. Ленточка, связывавшая пачку, распустилась, и на его коленях рассыпались письма. Одно из них он поймал рукой и смотрел на него, как смотрят на вещь, давно потерянную, забытую и вдруг найденную. Известно, что чем неприятнее письмо, тем больше любопытства оно пробуждает в нас. Так было и с паном Каримским. С явным выражением нежелания он начал читать письмо. «Пан Каримский, уважаемый, сказать не могу, ибо нет у меня уважения к вам, которое было у меня до того часа, когда вы мне доказали, как я вас ошибся, как вы злоупотребили моим доверием. Не думайте, что я упрекаю вас. Я знаю, что вы в своем счастье на упреки отца, дитя которого вы погубили, мало обратите внимания. Виноваты не только вы. Я, как отец, тоже лучше должен был охранять свое сокровище и не быть таким доверчивым. Такого греха я, конечно, от вас не ожидал. Я вас не упрекаю в том, что вы надломили сердце моей дочери тем, что дали разлучить себя с ней. Этого и следовало ожидать. Бедная Людмила Боринская, дочь бедного деревенского учителя, конечно, не была подходящей парой для богатого дворянина Каримского. В мире так принято. Но зачем вы лишили ее чести и невинности, единственных драгоценностей, которые и бедную девушку делают богатой? Зачем вы побудили мою дочь к такому позорному греху? В то время, как я пишу эти строки, моя Людмила находится между жизнью и смертью. У меня только одно дитя. И все же я вынужден просить Господа, чтобы Он навеки закрыл ее глаза, которые по вашей вине от стыда всегда должны смотреть вниз. Передо мной же в колыбели лежит маленькое невинное существо, которому она дала жизнь, и смотрит на меня, словно хочет спросить, зачем мне уже заранее предопределен позор и страдания? В чем я виноват, что мне суждено лишиться отцовской любви и заботы? Не думайте, что я пишу вам для того, чтобы напомнить вам о вашем ребенке. О, нет! Я никогда не позволю, чтобы ваш сын принял от вас милостыню, если он останется жив. В чем я, конечно, сомневаюсь. Он слишком рано появился на свет и очень слаб. Но если он останется в живых, я бы скорее до локтей стер себе руки в работе, чем позволил бы ему принять от вас кусок хлеба. Пишу я вам лишь потому, что вы в вашем новом счастье с вашей красивой, невинной и доброй женой, которая не знает, что вы падший человек, поправший великую заповедь, легко можете забыть о своем грехе и никогда не покаяться перед Богом. Поэтому я пишу вам и советую сделать это. Иначе последует наказание, и счастье ваше кончится. Я был бы вправе проклинать вас, однако я этого не делаю. Но я знаю, что вы не будете счастливы ни в браке, ни с детьми, если Бог вам их даст. Радости у вас с ними не будет. Либо если у вас и будет радость, Бог лишит вас ее именно тогда, когда вам будет больнее всего. И таким образом Он отомстит за вашего первородного, отвергнутого сына. Письмо с почти неразборчивой подписью было написано более 20 лет назад. Рука, писавшая его, давно уже тлела в земле. А что же стало с той несчастной жертвой, о которой в нем говорилось? Когда это письмо в то давнее время дошло до адресата, молодой человек, ослепленный страстной любовью к красивой женщине, прочитал его. Конечно, оно оказало определенное действие. Каримский старался найти обманутую невесту. Но он искал напрасно и пришел к убеждению, что она, наверное, действительно умерла. И слабый младенец тоже. И перестал их искать. В собственном счастье мы быстро забываем горе других. И он его тоже забыл. Но потом начались ссоры между супругами. Молодая жена узнала, что у ее мужа до свадьбы была невеста. А люди сплетничали, что он и сейчас якобы поддерживает греховные отношения с ней. Она поверила слухам, оставила его и больше к нему не возвращалась. С тех пор много лет прошло, и человек, читавший сегодня это письмо, уже не был ослеплен страстью. Теперь он увидел в письме то, на что не обращал внимания раньше, на пророческие слова. «В браке у вас счастья не будет, и с детьми также. И если будет, то Бог лишит вас его именно тогда, когда вам будет больнее всего». Разве не так все и вышло? Исполнилось ужасное пророчество. Брачное счастье исчезло, как сон. Любимая дочь долгие годы вынуждена была жить вдали от отца, и теперь, выйдя замуж за Орловского, не могла часто с ним встречаться. А сын? Каримский подпер тяжелую голову руками.
1: «Никуша, мой Никуша!»
0: стонал он. Оголившаяся правда пронзила его, как острие стали. Глаза его прозрели. Больше 20 лет Каримский был падшим человеком. Но он не верил в это и не чувствовал себя виноватым. Больше 16 лет он считал себя страдальцем, с которым поступили несправедливо и который вправе с холодной гордостью отвернуться от людей, осмелившихся прикоснуться к его чести. В мире он вел примерную жизнь и тем доказал, что он безупречен. Да, он сам в это поверил. А теперь старое пожелтевшее письмо, о котором он даже не знал, существует оно еще или нет, показало ему, что он действительно был падшим человеком, погубившим невинную девушку. Он опозорил на всю жизнь своего первенца, если он жив, и что этот сын никогда не узнает отцовской любви и заботы. Верно, что человек, согрешивший против шестой заповеди, никогда не чувствует любви к несчастному доказательству своего падения. Но кровь родная не водится. И иногда заявляет о себе там, где мы меньше всего об этом думаем. Молодой Манфред Каримский знал, что сына Людмилы он никогда не мог привести к Наталье Орловской, даже если Людмила мертва. А ведь это было его дитя. Но и перед миром он этого не смог бы сделать, потому что пострадала бы его честь. Свет не карает заблуждений. Он требует их тайны. Лишь бы все было скрыто. Тогда все хорошо. Каримский, посидев прежде времени от забот о единственном сыне Натальи, вдруг почувствовал горячее желание узнать о судьбе отвергнутого и забытого ребенка. О, если бы он был жив! Ведь если сын Людмилы мертв, то исполнится также угроза отца Людмилы, и сын Натальи умрет. Каримский вскочил. Надо еще раз приняться за поиски. И я должен убедиться, что он жив. И тогда... Он сложил письмо, сунув его в карман, и собрал рассыпанные вокруг бумаги. Среди них он нашел еще корешок от денежного перевода, на обратной стороне которого отправитель благодарил за то, что господин аптекарь так долго ждал, и что он рад, наконец, рассчитаться с ним. Бедный человек! Он честно вернул деньги, которые когда-то взял у него взаймы, и благодаря которым он смог приобрести собственный дом. Но когда Каримский сможет вернуть ему то, чего он его лишил? Никогда! Если ты у ближнего своего похитишь пшеницу с поля, то может вырасти другая. И если сожжешь его дом, он выстроит другой. Но если лишить человека чести, доброго имени, стереть улыбку с его уст, то это исправить трудно.

Едва рассвело, когда Николай Каримский проснулся подкрепленный целебным сном. И так как не было никого, кто бы ему в этом помешал, он уже через четверть часа стоял полностью одетый в коридоре. Кругом еще было тихо. Лишь когда он спешил через двор к большому саду, услышал, что работники кормили коров и лошадей. Тишина и одиночество благотворно действовали на юношу. Умиротворенный, он гулял по саду, вдыхая аромат испанской сирени, жасмина, роз и других весенних цветов, которые умелой рукой были посажены вдоль стены крепости. Над искусно посаженными кустарниками Бог сам насадил боярышник, белым цветом которого утренний ветер засыпал сад. Как здесь было хорошо! Николай всегда любил этот сад, который из-за своего сказочного расположения был лучше всякого искусственно заложенного парка. Но такой красоты, как сегодня, молодой Каримский в нем еще не замечал. Когда он был здесь в последний раз, его окутывали осенние туманы, а потом была эта ужасная для него зима. Теперь природа пробуждалась к новой жизни. Но только ли природа? Разве в нем самом не было много нового? Разве он за эту зиму не научился безропотно страдать? Разве не за эту зиму все его золотые надежды и планы на будущее рухнули? Разве перед ним не стояла еще одна трудная задача – без страха смотреть в собственную могилу? Да, много нового было в нем. А самым новым была мысль о потусторонней жизни. «Когда вы увидите природу во всей своей красе, — писал Урзин, — тогда представьте себе, что и наша жизнь за воротами смерти будет такой же свежей, прекрасной, без слез и болезней, полное блаженства, света и красок. И самым чудным в ней будет то, что никакие грозы не нарушат тишину, никакие бури не пронесутся, никакие туманы не омрачат небеса, никакой иней не убьет цветы, ибо весна вечная, неизменная. О, это золотые слова! Как целебно они действовали на больное сердце! Еще раз жить! Жить вечно, не истлевать, не распадаться в прах. Ибо я живу, и вы тоже должны жить, — повторил юноша вполголоса про себя. Он прислонился к дереву, мечтательно глядя на горные вершины и на заолевшее над ними небо. «Христос умер», — думал он дальше. А теперь он опять жив и больше никогда не умрет. Но, как сказал вчера Мирослав, он умер за тебя и за меня. Поэтому он имеет право даровать мне и тебе жизнь вечную. Проси его, и он тебе ее даст. Вечная жизнь начинается уже здесь, на земле. Точно так, как в зимней природе, кажущейся мертвой, скрыта невидимая сила для пробуждения к новой жизни, которая проявляется весной. Юноша склонил голову, и из глубины его сердца, наконец, после недели борьбы тьмы со светом, вознеслась первая молитва. «О! Иисус Христос, помилуй меня и даруй мне новую, вечную жизнь. Аминь». Ветерок зашумел в цветущей вишне, и одна из ее ветвей наклонилась и коснулась бледного лба юноши. Он почувствовал это нежное прикосновение всем телом.
Ему казалось, что невидимая рука навсегда освободила его от страха перед смертью. Он подбежал к ближайшей каменной скамье, сел на нее и, не обращая внимания на росу, достал из нагрудного кармана Новый Завет и начал читать. Он открыл место, где Мария искала мертвого Иисуса, плакала у гроба, а затем ликовала, когда увидела его воскресшим. Юноша ощутил вдруг особую святую радость, какую здоровый человек, далекий от мысли о смерти, никогда не почувствует. Потом он полистал страницы и еще раз прочел, уже не раз во время болезни, прочитанную историю страданий Христа. И снова услышал слова: «Он умер за тебя и за меня». Заря поблекла, и взошло солнце. Занимался чудесный весенний день. Под ласковыми лучами солнца во славу Творца расцветут цветы. Но ни один не будет прекраснее того, который сейчас, напоенный росой божественной благодати, нерешительно раскрывал свою чашечку. Это был цветок первой любви к доселе неизвестному, только теперь познанному небесному жениху. Юноша вскочил, будто и не было в нем той телесной слабости, ощутив непосредственную близость Иисуса, который сам был жизнью. Николай стал подниматься вверх по скале, все выше и выше. Раньше, еще мальчиком, он без труда поднимался на эту отвесную скалу, и не было у него больше радости, как забраться наверх под стены старого замка. Сейчас он обходил отвесные стены, выбирая более пологие места. На первом выступе скалы он остановился. У его ног лежал город. И вдруг он подумал, что так, наверное, Иерусалим лежит у подножия Голгофы. Как это раньше не приходило ему в голову? Каким же трудным был крестный путь за чужие грехи? Что со мной случилось? Как легко я об этом думаю. А раньше не хотел и не мог. Размышлял он про себя. Может быть, от того, что для меня все это было чужим и непонятным? А теперь я в него верю, и мне кажется, будто все это случилось только вчера. Вчера смерть Господа, а сегодня Его воскресение. Спасти род человеческий от погибели Бог действительно не мог иначе, как через смерть Своего единородного Сына. Под гнетом этих мыслей голова юноши склонялась все ниже. Он казался себе очень неблагодарным. Вся его прошлая веселая мирская жизнь без Бога и без Христа тяжким грузом давила теперь его душу. Медленно он спускался со скалы. И вдруг он вспомнил слова: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Конечно, это так. Бог и для меня Сына Своего послал, а я Его не принял. Я мог бы быть чадом Божьим, как Мирослав, а теперь я должник, который даже головы не смеет поднять. Бедная душа, если Иисус Христос пробудил тебя, наконец, к новой жизни, то немедли прийти к Нему и принять Его дар, шептали еле над головой юноши. Вдруг звук каких-то шагов отвлек его от тяжелых мыслей. Почти обрадовавшись, он поднял голову.
Он жаждал общения с человеком, ибо в ожидании доброго, но обиженного, как он считал Иисуса, ему было слишком одиноко. И вот между деревьями он увидел Урзина, освещенного восходящим солнцем. «Какая неожиданная встреча для обоих! Откуда ты идешь, Мирослав?» – спросил Каримский после приветствия. «Из города, Никуша». «Но ты ведь идешь с другой стороны». «Да, я прогуливался. Но я никак не ожидал, что ты уже на ногах. Господь дал тебе хорошую ночь?» «О, очень хорошую. Впервые за все время болезни я проснулся таким бодрым. А здесь, среди весенней природы, мне особенно хорошо. Знаешь, я поверил в загробную жизнь и молился. После этого я почувствовал такую радость. Но теперь...» Николай махнул рукой. «Теперь это прошло, и я еще более несчастен, чем прежде». «Это невозможно, Никуша!» «Но это правда. Расскажи мне все подробно, пожалуйста». Урзин взял своего друга за руку и повел к садовой скамье. Они сели, и восходящее солнце осветило их своими золотыми лучами. В тишине благоухающего майского утра Николай рассказывал своему другу о жизни без Бога, о своих честолюбивых планах на будущее, а потом о сегодняшних мыслях там, наверху, на скале. Он говорил о любви Божией, о своей неблагодарности и закончил словами: «Я чувствую себя несчастнее прежнего. И я познал истину и осудил сам себя. И я погиб. И я вижу, что все потеряно». «Да, все, Никуша, кроме Иисуса Христа. Действительно, все погибло», — продолжил Мирослав. «Твоя невинность, твоя справедливость, твой хороший характер, твои планы на будущее, твое честолюбие, вся твоя без Бога прожитая жизнь – все это погибло в тот момент, когда Господь тебя услышал и даровал тебе новую, вечную жизнь. Ты потерял все, кроме Иисуса Христа, потому что у тебя его еще не было. Бог давал его тебе, но ты его не принимал. Чего у нас нет, то нам не

0: глубоко потрясенного юноши.
1: «Господь Иисус Христос, прости и прими меня! О, великий, святой, добрый Бог! Из Твоей руки я принимаю этот драгоценный дар и благодарю Тебя за него. Я верю, что Ты и меня, недостойного, любишь. О, дай мне стать чадом Твоим! Аминь!»
0: Еще некоторое время они стояли на коленях. Потом встали и бросились друг другу в объятия. Теперь плакал Урзин. Но недолго, и солнце могло вскоре видеть, как они, рука об руку, шли по саду. Но их мысли уходили далеко в небеса, куда ушла воплотившаяся любовь Отца Небесного, оставив завет: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». В этот момент им было совсем нетрудно исполнить эту заповедь. Вдруг Николай остановился и посмотрел на городок у их ног. Затем он быстро повернулся. «Мирослав, где тот дом, где ты проводишь собрания?» «А ты знаешь о наших собраниях?» – удивился Урзин. «Маргита писала мне о них, но не только о них. Она написала мне также, что она познала истину и решила перейти в евангелическую церковь. Дорогая моя сестричка приняла Иисуса Христа раньше меня. Тогда я ее еще не понимал, а сейчас понимаю. И так рад, что мы вместе пойдем одним путем. Но не думаешь ли ты, Мирослав, что моей Маргите предстоит трудная борьба? Ведь орловские – строгие католики. Что они скажут?» На светлое лицо юноши набежала тень. «Каждого христианина ждет борьба. Но Бог нам всегда дарует победу через Иисуса Христа. Очищая золото, наш Господь никогда не даст сгореть ему в горячей печи. Да, я верю в Его любовь. И Маргита выстоит. Только она так молода, слаба и неопытна». «Это верно. Но у нее два брата». «Два? Как это?» «Один на небе, другой здесь. Небесный брат вооружит ее силой. Земной брат ей поможет здесь, не так ли?» «О, да! Но прежде я хочу познакомиться с Адамом Орловским. Однако мы отвлеклись. Где этот дом?» «Там, напротив. Видишь?» «Как хорошо, что много людей собирается слушать Слово Божие. Они все евангелической веры?» «В основном, да. Но есть и католики». «Как это чудно! Надо же было тебе приехать сюда, чтобы собрать нас! Иначе мы все жили бы без Бога и без религии. Меня отец хоть на конфирмацию посылал, потому что у него были лошади, чтобы поехать туда. А другие дети ходили в католическую школу, и занятий по религии у них не было. Кто в этом виноват, Мирослав? Бедность евангелической церкви?» «Отчасти, да. Если бы евангелическая церковь не была такой бедной, она могла бы содержать евангелиста, как это делается в Германии. Этот евангелист заботился бы не только о разрозненных евангелических душах в Подграде, но и в округе. По воскресеньям он с детьми проводил бы воскресные занятия, собирал бы молодежь вокруг себя, проповедовал бы в арендованном для этого доме». «Конечно, так должно быть. Но одна ли бедность виновата?» «Не только. Здесь две причины – материальная и духовная.

0: недостает любви к Иисусу Христу. Знаешь, было бы больше любви, больше бы делалось для Него. Не суди нас, Мирослав. Мы виноваты, это верно. Но как любить того, кого не знаешь? Ты прав, Никуша. Я не осуждаю ни тебя, ни других. Я думаю, ты слишком добр. Но я осуждаю сам себя, когда я подумаю, сколько я тратил на одного себя в школе и потом на мои хобби. На эти деньги, если бы трое таких, как я, сложились, мог бы жить евангелист. Лицо провизора просветлело, но друг его это не заметил. Да, если бы дать ему квартиру и частично питание, ему не так уж много надо, и они не были бы оставлены, произнес он вполголоса. «Что ты сказал? Не были бы оставлены?» Николай пылко обнял своего друга. «Не хочешь ли ты оставить нас теперь, когда так нужен нам, особенно мне и Маргите?» «О, нет, но позволь объяснить тебе. Настоящего евангелического викария католическая церковь под Граде не трогала бы. Он был бы под защитой закона. Мне же не сегодня, а завтра невозможно будет проповедовать Христа распятого, так как я делаю это без признания и разрешения. Я единственно опираюсь на закон Божий, а для мира он ничего не значит. Если Господь и дальше так будет благословлять и умножать наше собрание, и если живое, видимое христианство дальше распространится, нас обвинят в сектантстве и мракобесии.
1: Сегодня вы прослушали чтение 11 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Два года назад Скворцовы переехали на миссионерское служение в небольшой город Алтайского края. Поместная церковь очень нуждалась в тружениках и много молилась, чтобы Бог послал миссионеров. Все были очень рады, когда услышали новость о переезде в их город большой христианской семьи. Скворцовых сразу полюбили, и кто как мог, помогали обжиться на новом месте. Вскоре всем членам миссионерской семьи стало казаться, что они жили в Алтайском крае всегда. После переезда Николай Семенович Скворцов усердно начал служение. Он стал проводить собрания и посещать маленькие группы в соседних городах и поселках, навещать больных и одиноких, ездить на благовестие. Его супруга Галина Андреевна была маленькой хрупкой женщиной. Она часто болела и поэтому много времени проводила лежа в постели дома или в больнице. Вся домашняя работа лежала на 14-летней Лене, старшей дочери Скворцовых. Не по годам взрослая девочка охотно помогала болезненной матери, стараясь облегчить ее страдания. Много времени Лена проводила на кухне за приготовлением пищи. Вот и сейчас она стояла у горячей плиты и варила компот на зиму. С грустью прислушивалась девочка к радостным крикам и смеху младших, доносившихся с улицы. Накрыв кастрюлю с компотом крышкой, Лена убавила огонь на плите, сняла передник и подошла к окну. Распахнув его, девочка зажмурилась от яркого солнечного света. «Как хорошо на улице!» — прошептала она и стала наблюдать за младшими. Прямо перед окном на лужайке, взявшись за руки, быстро и легко кружились Олеся с Олей. Чуть поодаль в песочнице играли Славик, Коля и Веня. Малыши выглядели беззаботными и веселыми. А Лена? Лена очень устала за целый день. Да и не только за этот день. За прошедшие несколько недель каникул девочка почти не отдыхала. Ей очень хотелось поиграть и порезвиться на улице с младшими сестренками и братиками. Но дома было столько дел, что Лена не могла даже пойти на подростковое собрание. Девочка все смотрела и смотрела в распахнутое окно, не в силах оторвать взгляда от малышей. Ей вдруг показалось несправедливым, что она не может выйти во двор и в волю поиграть с малышами. Лена почувствовала, как непрошенные слезы затуманили все перед глазами, а потом хлынули неудержимым потоком. Плечи вздрагивали от рыданий. Девочка медленно опустилась на колени. «Боже, у меня больше нет сил!» — вырвалось у нее. «Я устала от такой жизни. Мама снова болеет, папы нет дома, а мне целый день нужно нянчиться, готовить и убирать. Ничего, кроме пеленок, бутылочек и кухни, я не вижу. Почему все мои подруги могут делать все, что им захочется? Они могут поехать на курсы, пойти в гости, а я только дома сижу. Почему-то, Господи!» Лена не хотела, чтобы кто-нибудь заметил следы от слез на ее лице. Она быстро умылась холодной водой и побежала к кастрюле с компотом. Крышка на кастрюле подпрыгивала, компот бурлил и выпускал из щелей клубы пара. В сердце Лены, совсем как в кастрюле с компотом, бурлило возмущение, подогреваемое ропотом. Полгода назад она покаялась. Бог простил ей все грехи, и с тех пор в ее сердце жили новые желания и стремления. Девочке хотелось быть доброй и послушной, хотелось любить ближних и быть для них поддержкой. После покаяния Лена охотно стала посещать собрания, читать Библию и молиться. Ей казалось, что никто и ничто не нарушит мир в ее сердце. Однако в последнее время девочке все труднее и труднее было делать домашнюю работу с радостью. Лена разлила готовый компот по банкам и закрыла крышками. «Пора накрывать на стол к ужину», — вздохнула она, бросив взгляд на настенные часы. Когда стемнело, девочка уложила малышей спать, убрала в кухне и пошла в свою комнату. В этот поздний вечер Лена долго плакала и сквозь слезы молилась, жалуясь Богу на свою тяжелую жизнь. Следующий день был как две капли воды, похож на предыдущие. Рано утром Лена встала, приготовила завтрак и накормила малышей. Отправив их играть на улицу, убрала в доме, приготовила обед, а потом занялась стиркой. К вечеру, когда жара спала, Лена полила грядки в огороде и привела в порядок двор. Когда стемнело, она завела малышей в дом, помогла им умыться, вымыть ножки и ручки, накормила ужином и уложила спать. Каждую ночь Лена по несколько раз вставала, потому что Виня, самый младший, часто просыпался. Он спал в ее комнате. Лена грела ему бутылочку с молоком и качала, чтобы он уснул. Девочка постоянно не досыпала. Так день за днем проходили летние каникулы. Однажды, шинкуя морковь для жарки, Лена услышала за спиной легкие шаги. Кто-то вдруг налетел на нее сзади и закрыл глаза ладонями. «Марина, привет!» — удивилась Лена и высвободилась из рук гости, чтобы скорее перемешать лук в сковородке. «Ты так незаметно подобралась! Я в последний момент услышала, что в кухне кто-то есть!» «Привет, Ленусь! Ты была так занята своей готовкой, что мне совсем не трудно было подкрасться. Папа говорит, что я хожу как кошка, и меня даже мышь не заметит. Правда, у меня это хорошо получается. Я слышала, ты не собираешься на курсы?»
1: «Не знаю», — грустно ответила Лена.
0: «Как? Почему не знаешь? Там будет так интересно, подружек новых найдем, в оркестре будем играть. Лена, поехали».
1: «Марина, я не знаю. Я не смогу. Мама болеет, а папа...»
0: Лена не успела договорить, как Марина перебила ее. «Да ладно тебе! Собирайся! Не справятся без тебя, что ли? Хватит дома сидеть!»
1: «Марина», — еле слышно ответила поникшая Лена, «я должна помогать папе с мамой. И малышам я тоже нужна. Ты должна меня понять».
0: Гостья нетерпеливо встряхнула головой, и ее тоненькие косички подпрыгнули на плечах. «Ну, как знаешь. Мне очень жаль, что ты останешься дома. А я поеду. Ну, ладно. Мне пора. Я же к Лиле в гости иду. Пока». Уже на ходу бросила Марина и исчезла из кухни так же быстро, как и появилась. Марина была единственной дочерью в семье. Ее папа никогда никуда не уезжал, а мама была здорова. Марине многое позволялось, поэтому она росла своевольной и эгоистичной девочкой. Слова Марины взволновали Лену, и она задумалась. «В самом деле, летние каникулы скоро закончатся, а я из дома, можно сказать, не выходила. В подростковом лагере я не была, а говорят, что там было хорошо. В музей с нашей группой не ездила, мама болела. Нигде не была. Дальше огорода никуда не ходила. Ну и каникулы. Только стирала, варила, убирала, нянчила малышей и встречала гостей. Да я же ночью не высыпалась, Виня не давал. Нет, это уж слишком. Я тоже хочу на курсы. Тем более, это во славу Божию». «Папа приехал! Папа приехал! Папа!» Радостный крик Славика отвлек Лену от мрачных мыслей. Усталый отец вошел в дом, и дети мигом окружили его наперебой, рассказывая последние новости.
2: «Папа, я научился на велосипеде ездить, на двухколесном. Папа, хочешь покажу?» — прыгал Коля. «Пап, у крольчат уже глазки открылись. Пойдем посмотрим», — тянула отца за рукав Олеся.
1: «Папа, папа!» — просился на руки маленький Веня, протягивая пухлые ручонки. Отец нежно поцеловал детей, по которым соскучился за время поездки, и направился в комнату, где лежала больная жена. Возбужденные дети, вцепившись в одежду отца, пошли за ним.
3: «Маме плохо, а вы расшумелись. Давайте тихонечко готовьтесь ко сну», — остановила малышей Лена и пошла на кухню готовить отцу ужин.
1: «Лена, маме стало хуже. Завтра утром нужно будет ехать в больницу», — взволнованно сказал отец, выйдя из комнаты, где лежала мать. «Сейчас я ухожу на собрание, мне обязательно сегодня нужно там быть». Поужинав, отец ушел на членское собрание. Алена помыла посуду, уложила присмиревших детей спать и, тихо ступая, направилась в комнату матери.
3: «Мамочка, ты еще не спишь?» — шепотом позвала Лена.
1: «Нет, доченька, не сплю. Не могу пока уснуть. Голова болит». Лена присела на краешек кровати, где лежала мать, и тихонько погладила ее бледную руку.
3: «Мам, мне так хочется на курсы.
1: Можно я поеду? Папа ведь приехал, и вы, наверное, справитесь без меня».
3: «Леночка», — мать, превозмогая слабость, привлекла дочь к себе и, нежно поглаживая ее голову, продолжила. «Ты нужна дома. Особенно сейчас. Завтра папа отвезет меня в больницу, и малыши останутся одни. Но папа ведь дома. И Оле ты разрешала поехать», еле сдерживая слезы, возразила Лена.
1: «Леночка, мне очень жаль, но я не могу отпустить тебя на курсы.
3: Ты знаешь, что хоть папа и дома, ему нужно проводить собрания, посещать больных».
1: «Я уже так устала, мама! Летние каникулы скоро закончатся, а я еще никуда не ездила».
3: Девочка умоляюще посмотрела на мать.
1: «Доченька, я знаю, что ты устала. Я понимаю тебя. Если ты решишь поехать, езжай. Мы попросим сестер в церкви о помощи. Но мне будет спокойнее на сердце, если ты останешься. Сестрам нелегко будет в чужом доме содержать порядок и справляться с детьми».
3: Лена посмотрела матери в глаза. Они выражали немую просьбу.
1: «Папе тоже будет приятнее, если ты останешься», — тихо добавила мать и крепче сжала дочери руку.
3: Девочка не могла возразить, но и не в силах была согласиться.
1: «Я подумаю, мама. Спокойной ночи», — прошептала она, высвободила руку из рук матери и вышла.
3: Лена вошла в свою комнату, задернула шторы, расстелила постель, но не сразу легла спать. Некоторое время она сидела на кровати и напряженно думала. Ей сложно было принять решение. В нерешительности перед нелегким выбором девочка встала на колени.
1: «Боже», — молилась она, — «я больше не могу. Я устала. Я тоже хочу, как другие девочки, ходить на подростковое собрание и ездить на курсы. Почему мне приходится только нянчиться с малышами и работать по дому? Неужели я никогда не смогу жить, как все мои подруги? Когда же мама выздоровеет, Господи? Исцели ее, Боже!» Продолжая плакать, Алена легла в постель. Девочка долго не могла успокоиться. Она понимала, что ей нужно остаться дома, но не находила сил с этим смириться. Жалость к себе, обида, огорчение и уныние наполняли сердце Лены. Вскоре усталая девочка погрузилась в неспокойный сон. На следующее утро отец увез мать в больницу, а Лена нехотя приступила к домашним обязанностям. В ее сердце было холодно и мрачно, хотя на улице ярко светило летнее солнце. Звонко чирикали воробьи, беззаботные младшие братья и сестры носились по двору друг за другом, весело смеясь. Только Лене было не до радости. Ее мысли занимали курсы, домашние проблемы и болезнь мамы. К младшим в этот день Лена относилась резко и неприветливо. В дверь постучали. «Опять какие-нибудь гости», — подумала Лена и направилась к двери. На пороге стояли двое мужчин. «Приветствую», — обратился к девочке старший из них. «Николай Семенович дома?» «Нет», — сухо ответила Лена. «Папа повез маму в больницу».
3: «Мы дождемся его, хорошо?»
1: «Да, проходите», — пригласила девочка.
3: Весь день гости провели у Скворцовых. Лена все время была занята приготовлением пищи, ведь теперь нужно было кормить не только малышей. Она приготовила обед и ужин, испекла печенье к чаю. До самого вечера у девочки не было возможности даже присесть. Жара на улице и жар от плиты на кухне изнурили маленькую хозяйку. Но гораздо больше ее измучила мысль о курсах, на которых она сейчас могла бы быть. В эту ночь, как и прошлую, Лена уснула с тяжелым сердцем. На следующий день Скворцовы попрощались с гостями
1: и встретили других благовестников. У них сломалась машина, и нужно было срочно ее отремонтировать, чтобы успеть доехать к выбранному для благовестия месту. Целых 2 дня, пока гости ремонтировали автомобиль, Лена готовила им кушать и устраивала их на ночлег. Она старалась, чтобы в доме был порядок, чтобы пища была вкусной и разнообразной, а гости и малыши довольными. Благовестникам, наконец, удалось устранить неисправность, и они поспешили в путь. А Скворцовых ждал приятный сюрприз. Через несколько часов после отъезда гостей отец привез мать из больницы. Мать приехала не одна. На руках она держала загадочный сверток. «Мама, что это?» — запрыгали малыши. «Покажи!» «Это Верочка. Бог послал вам еще одну сестричку», — с нежностью в голосе ответила мать и отвернула краешек свертка, чтобы показать малышку детям. От счастья дети не знали, что говорить. Они прыгали, радостно кричали, обнимали друг друга. Лене стоило больших усилий успокоить их и уложить в постель. В доме стало тихо. Лена на цыпочках, чтобы не разбудить новорожденную, вошла в комнату к матери. Девочка, хоть и обрадовалась маминому приезду, не смогла сдержать слез. «Мама, я устала. Я больше не могу. Я тоже хочу играть в оркестре и петь в хоре. И к подружкам в гости тоже хочу ходить. Почему получается так, что я только дома сижу и занимаюсь домашней работой? Неужели Бог не хочет, чтобы я служила Ему?» — всхлипывала Лена. В этот вечер девочка излила матери все свои переживания. Мать, смахивая слезы со своих впалых щек, выслушала плачущую дочь и тихо ответила. «Леночка, неужели ты думаешь, что твоя работа дома — не служение? Благодаря тому, что ты можешь смотреть за малышами и делать домашнюю работу, папа трудится в церкви. Этим ты помогаешь ему, а значит, участвуешь в его труде. Ты, наверное, и не думала, что это Бог поставил тебя на служение дома. Бог много работает над тобой, ведь тебе требуется терпение с малышами, сила в работе и смирение все принимать так, как есть. Это совсем непросто. Когда ты совершаешь это служение с радостью и усердием, Бог доволен тобой. Доченька, не унывай. Я верю, что скоро пройдет это трудное время, и ты сможешь ездить в поездки, ходить в гости, посещать спевки. Леночка, доверься Богу. Твое время придет». Мать с дочерью преклонили колени. Лена просила у Бога прощения за ропот, просила дать ей силы соглашаться с его волей и идти его путем. После молитвы Лену было не узнать. Божий мир и желание служить ему, выполняя домашние обязанности, наполнили ее сердце. Радость отразилась на лице Лены. Девочка ликовала. «Мамочка, я буду помогать тебе, буду заботиться о малышах и делать то, что доверил мне Бог», обняла она мать. Будни пошли своей чередой. Только теперь Лена приступала к работе, наполнившись силой от Бога, которую получала в чтении Библии и в молитве. Девочка стирала, варила, убирала, встречала и провожала гостей. Когда она слышала восторженные рассказы Марины о курсах, на нее все еще находила тоска. В такие минуты Лена мысленно молилась. «Боже, помоги мне не впасть в уныние. Я так хочу исполнить Твою волю и послужить Тебе». Пока отец был дома, Лене легче было справляться с работой. В лице отца она находила мудрого советчика и друга. Он много времени проводил с детьми, старался давать различные поручения младшим, играл с ними на улице и вечерами подолгу сидел в гостиной, где рассказывал интересные истории, пел вместе с детьми и читал им Библию. Лене трудно было сдержать слезы, когда однажды утром Николай Семенович собрал детей вокруг себя. «Детки, сегодня я уезжаю на благовестие. Слушайтесь маму и помогайте Лене. «Я не знаю, когда вернусь, потому что мне нужно посетить несколько мест. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас». После молитвы отец попрощался с семьей и уехал. В один из тихих вечеров, когда дети заканчивали ужин, со двора послышался звук подъезжающей машины. Лина ничего не успела сказать, как дети вскочили со своих мест и, толкаясь, побежали на улицу. Девочка пошла следом. «Папа приехал! Папа приехал!» — кричали дети. Когда Лена вышла на улицу, она увидела рядом с отцом незнакомых людей. Младшие дети сразу присмирели. Они прятались друг за друга и смущенно молчали. Им было неловко, что чужие люди увидели, как они прыгают и кричат от радости. Отец, улыбаясь, поспешил исправить напряженную ситуацию. «Знакомьтесь, детки, это дядя Ваня, это дядя Сережа, а это тетя Аня. Они будут гостить у нас несколько дней, а потом поедут на благовестие на север». «Приветствую», — вышла на порог мать с малышкой на руках. «Проходите в кухню». Лена поспешила убрать стол после ужина и накрыть к чаю для гостей. Осмелевшие дети сели рядом с папой. «А вы уже были на севере? Там белые медведи водятся?» — робко спросил Коля. «О, расскажите про север. Там, наверное, очень интересно», — воскликнула Оля. «Да, расскажите, пожалуйста», — оживились дети. «Мы с дядей Ваней бывали там уже несколько раз», — начал рассказ Сергей Иванович. Лена совсем забыла про чашку с чаем. «Так интересно», — рассказывал благовестник. «Вот так проходит благовестие, детки. Только в этот раз нашей группе не хватает одного человека. Молитесь, чтобы Бог послал нам недостающего благовестника», — закончил Сергей Иванович. Только теперь Лена заметила, что на улице стемнело. После общей молитвы девочка пошла укладывать малышей. Когда гости через 4 дня засобирались в дорогу, весь дом пришел в движение. Лена помогала укладывать продукты, а отец с Сергеем Ивановичем проверяли исправность машины. Малыши крутились возле своих новых друзей. «Дядя Ваня, а еще один человек для благовестия уже нашелся?» — спросил Коля. «Да, детки, Бог услышал ваши молитвы», — улыбнулся Иван Андреевич. «А где он? Покажите нам его». Наперебой стали просить дети. «Этот человек находится среди нас», — улыбаясь, медленно произнес Иван Андреевич. «За 4 дня, пока мы гостили у вас, мы заметили, что Лена хорошо справляется с домашней работой. А еще мы поняли, что она любит Господа. Поэтому мы посоветовались с папой и мамой, а потом спросили Лену, хотела бы она поехать на благовестие. Лена ответила нам, что готова». Наступила тишина. Лена смущенно улыбалась. Дети смотрели то на Лену, то на родителей, то на благовестников. Наконец Коля вымолвил: «А маме кто помогать будет?» «Оля уже большая девочка», — посмотрев на дочь, ответила мать. «Да», — подтвердил отец. «А теперь давайте помолимся». Все опустились на колени прямо в траву и горячо молились Богу. Молилась и Лена. В молитве она вспоминала, как ей было тяжело, когда мама болела. Вспомнила Лена и мамины слова: «Доченька, твое время придет». Счастливая девочка вдруг поняла, что Бог послал ей домашние трудности, чтобы подготовить к благовестию. Лена от всего сердца благодарила Бога за его мудрость. «Боже, помоги мне всегда доверять тебе и соглашаться с твоей волей».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение одного из величайших произведений Нового Завета — «Послание к евреям». Сегодня нам предстоит закончить рассмотрение первой главы этого произведения. Вся первая часть данного послания показывает читателям превосходство Иисуса Христа над всем тем, что было известно в Ветхом Завете. В частности, первая глава демонстрирует нам божественность Христа, указывая, что по своему положению Господь стоит выше всех ветхозаветных пророков. Более того, автор идет дальше и говорит своим читателям, что Христос стоит даже выше самих Божьих ангелов. Очевидно, что ангелы имели очень большое значение для всех евреев, потому что большинство представителей иудейского народа были прекрасно знакомы с Ветхим Заветом. Все иудеи видели в ангелах существа, стоящие всего лишь немного ниже Бога. Евреи знали, что ангелы являлись многим людям и пророкам Божьего народа, а потому для всех, для них ангелы были очень важными созданиями. Однако послушайте, что говорит здесь автор о положении Христа в сравнении с положением Божьих ангелов. Прочтем стихи с 4 по 8. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще, «Я буду ему отцом». И он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне, престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Как я уже говорил в нашей прошлой лекции, я не верю, что в наши дни в церкви имеет место служение ангелов. Я не верю, что ангелы являются сегодня людям. Просто Бог сотворил эту вселенную таким образом, что в ней есть как видимые, так и невидимые существа и объекты. Например, мы не можем увидеть крошечный атом, но атом не становится от этого менее реальным. Точно так же Бог сотворил невидимые нашему глазу ангельские существа, которые стоят выше человека и во всем превосходят его. Мы с вами живем во вселенной, о которой Господь сказал, «В доме Отца Моего обителей много, и во всех этих обителях живут сотворенные Богом существа». Бог создал в этой вселенной гораздо больше того, что доступно нашему воображению. Есть существа, которые стоят значительно ниже человека, но также имеются существа, стоящие выше его. Мы никогда не эволюционировали из мира животных, как утверждают некоторые, но также мы никогда не станем ангелами». В детстве, по настоянию отца, мне приходилось посещать воскресную школу. Учитель выстраивал нас в один ряд, и мы все хором пели «Я ангелом стану, буду в хоре ангельском петь». Однако, менее всего мне тогда хотелось быть ангелом. И хотя с тех пор прошло много лет, а в моем восприятии мира многое изменилось, я по-прежнему не желаю быть ангелом. Я весьма рад, что Писание ясно показывает, что нам с вами не придется становиться ангелами. Слово «ангел» буквально означает «посланец». Это слово может относиться и к обычным земным посланцам, и к посланцам божественным. Есть целый ряд небесных созданий, обладающих сверхъестественной природой, и Писание немало говорит нам о них. Они называются воинством небесным, а это значит, что их число очень велико, поэтому у нас нет даже малейшего представления о том, сколько ангелов реально существует в этой вселенной. Но все они играют весьма важную роль в Божьем плане.
Однако Христос стоит выше всех ангелов. Прочтем стихи с 7 по 9. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». В этих строках нам приводятся слова 7 и 8 стихов 44-го псалма. И это демонстрирует нам, что это один из великих мессианских псалмов. 44-й псалом сообщает нам о том, что грядет некто из рода Давида, который однажды получит престол праведности. Давид был настолько потрясен этой перспективой, что говорит в начале 44-го псалма: «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой — трость скорописца». Так вот, согласно утверждению автора послания к евреям, этот человек, приход которого предрекал псалмопевец, и есть Господь Иисус Христос. Он тот, кто будет царствовать в праведности, ибо Бог не дал права управлять этой землей кому-то из ангелов. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Это удивительное утверждение. Представьте себе нашу землю, которой управляет тот, кто любит праведность и ненавидит беззаконие. Интересны также слова 8-го псалма: «Престол твой Боже». Заметьте, что это сам Бог Отец обращается к Богу Сыну. И кто после этого решится отрицать, что Христос — это Бог, явившийся в мир во плоти? Если вы отрицаете эту истину, вы спорите с самим Богом. Сам Бог назвал Господа Иисуса Богом. Поэтому задумайтесь, как вы предпочитаете называть Его? Я не знаю, как вы, но лично я буду называть Его Богом. Он является Богом, пришедшим во плоти. Он стоит выше всех ангелов, потому что Он будет управлять всей вселенной. Он является Мессией, Он Царь царей и Господь господствующих, который однажды будет управлять всем и всеми. Далее прочтем стихи с 10 по 12. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Эти стихи дословно приводят нам несколько строк из 101-го псалма. Это удивительное утверждение подразумевает, что Господь Иисус является Творцом. В этом разделе мы встречаем несколько контрастирующих противопоставлений. Ангелы являются творением, а Господь является Творцом. Прочтем 13 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Эти строки содержат слова первого стиха 109-го псалма. Этот псалом цитируется в Новом Завете чаще любого другого псалма, ибо говорит нам о божественности Христа. Вообще, в псалмах мы находим даже более полное, нежели в Евангелиях, изображение Иисуса Христа. Далее мы читаем последний стих этой главы, который опять говорит об ангелах. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Несомненно, что на основании этого стиха кто-то обязательно сделает вывод, что ангелы будут служить наследникам спасения. Что ж, давайте прочтем этот стих так, как он написан. «Ангелы будут служить тем, которые имеют наследовать спасение». Этот стих смотрит вперед,
на то время, когда Бог обратится к народу Израиля и к миру язычников, уже после того, как церковь будет удалена из этого мира. Обратите внимание, что здесь не утверждается, что ангелы уже сейчас служат тем, кто является наследником спасения. Дело в том, что Бог действует в соответствии со своей программой, а потому у него есть цель и предназначение для всего того, что он делает. Христос — это Сын, а ангелы являются его слугами. Христос является Царем, ангелы подчинены ему. Христос является Творцом, ангелы — его творением. И в этот момент Христос ожидает того времени, когда его враги сделаются подножием его ног. Никогда Отец не возвышал подобным образом ангелов, но Он говорит, что однажды наступит день, и Его Сын будет править этим миром. Друзья мои, весь этот замечательный раздел послания к евреям представляет нам божественность Господа Иисуса Христа и Его возвышенное положение. Господь стоит неизмеримо выше ангелов, являясь Божьим откровением, словом самого Бога. И поскольку это последнее откровение было важнее и выше всего явленного людям в Ветхом Завете, мы с вами должны уделить этому откровению особое внимание. Ибо теперь степень ответственности значительно выше. Именно с такого предостережения начинается вторая глава послания к евреям. Давайте прочтем первый стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». В послании к евреям мы читаем шесть предостережений об опасности. Они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил благодаря Христу. Эти шесть предупреждений должны были насторожить и предостеречь читателей. Эти предостережения указывают нам на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. В первом стихе второй главы идет речь об опасности от падения. И давайте поймем, что это предостережение предназначено для каждого Божьего чада. В наши дни слова о том, что существует опасность постепенного ухода от Бога, звучит также вполне уместно. Даваемые здесь предостережения против отпадения относятся к медленному уходу или отдалению, подобному медленному дрейфу по течению. В греческом оригинале слово «отпадение» буквально означает «медленное движение по течению». Здесь говорится о небрежной беззаботности, и не более того. Небрежность в любой сфере жизни является весьма печальной ошибкой, но в духовных сферах, когда человек слышит евангельскую весть и ничего не делает по этому поводу, небрежность оказывается неизмеримо более трагичной. Ибо, друзья мои, что нужно сделать человеку, чтобы погибнуть? Оказывается, ему для этого не нужно ничего делать. Я слышал историю о том, как один человек спал в своем катере на реке недалеко от водопада. Каким-то образом случилось так, что катер оказался отвязан и начал дрейфовать вниз по течению в направлении водопада. В конце концов он оказался захвачен стремительным потоком, и уже было слишком поздно предпринять что-либо. Этот человек вместе со своим катером сорвался вниз и погиб в бурных водах водопада. Кто-то задает вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы погибнуть?» Но нам дается ответ на другой вопрос: «Что нужно сделать, чтобы спастись?» В 16 главе, в 31 стихе книги «Деяния апостолов» мы читаем этот ответ.
веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Но что же нам нужно сделать, чтобы погибнуть? На этот вопрос ответ звучит очень просто. Нужно ничего не делать. Мы с вами принадлежим к погибшей человеческой семье. Никто не испытывает нас, как думают некоторые. Мне надоело слушать

секретарскую работу, а также иные функции. И вот однажды у нее обнаружилась раковая опухоль. Врачи сообщили ей, что она должна немедленно сделать хирургическую операцию. Но эта женщина все откладывала и откладывала эту операцию. Наконец, настал день, когда сделать что-либо было уже слишком поздно. Она получила все предостережения, но продолжала просто плыть по течению. Она пренебрегла необходимостью предпринять какие-то действия до тех пор, пока не стало уже слишком поздно. Но когда мы переносим подобную небрежность на более высокие сферы, то есть, когда человек слышит Евангелие и ничего не делает по этому поводу, это во много раз более трагично. Очень многие люди слышали Евангелие, признавая и одобряя его в своей голове. Но при этом они ничего не делают по поводу услышанного. Один человек как-то сказал мне: «Знаете, пастор, однажды я воспользуюсь вашим предложением и приму Христа». Я рад, что он сказал это, однако сейчас этот человек продолжает плыть по течению. Я не знаю, насколько далеко он находится от той границы, за которой возврат будет уже невозможен. И тем не менее, однажды наступит день, когда он окажется в бурном потоке. И тогда будет уже слишком поздно предпринимать что-либо, и он уже будет падать в бездну. Например, с ним может произойти сердечный приступ или несчастный случай, и тогда его шанс принять Христа будет утерян. Когда мы говорим, что евангельская весть предназначена для сегодняшнего дня, это имеет самое буквальное значение. Именно сегодня время принять Евангелие. Сегодня день спасения. Итак, существует весьма реальная опасность беззаботного движения по течению, и послание к евреям дает нам на этот счет весьма суровые предостережения. Прочтем второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Например, когда два ангела пришли в Содом с вестью о том, что этот город будет вскоре уничтожен, Содом был уничтожен в точности так, как это было предсказано. Более того, всякий раз, когда ангелы приносили людям какие-то известия, можно было не сомневаться, что эти предсказания исполнятся в точности так, как было предречено. И в связи с этим обратите внимание на вопрос, который автор формулирует в третьем стихе. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Как-то один известный проповедник начал свою проповедь с таких слов: «У меня есть вопрос, и я не могу дать ответ на этот вопрос. Вы тоже не можете ответить на данный вопрос, ибо даже сам Бог не сумеет дать на него ответ». А затем проповедник прочитал этот отрывок: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении?» Его проповедь называлась так: «Вопрос, на который не может ответить сам Бог». Я не хочу, чтобы мои слова звучали непочтительно, но Бог ясно показывает нам, что Он не может ответить на вопрос о том, как нам удастся избежать погибели, вознеродев о толиком спасении. Вы знаете, как вам избежать погибели? Единственным путем является Христос. Он сам сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кроме того, в Писании мы читаем: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Это написано в книге Притчи в 25 стихе 16 главы. Друзья мои, есть множество путей,
которые кажутся людям правильными и прямыми.

В современном мире мы можем услышать обо всем, что только может прийти нам в голову. Если вы ищете себе религию, вы можете без труда найти себе религию на свой вкус. Если же вам не удается найти то, что вам нужно, вы можете основать новую религию, и можно не сомневаться, что найдутся люди, которые пойдут за вами. Есть пути, которые кажутся человеку правильными, но в конце концов эти пути всегда оказываются путями к смерти. И как же мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Что нужно сделать, чтобы погибнуть? Ничего. Друзья мои, вы можете погибнуть, абсолютно ничего не делая, просто по небрежности. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Прощение. Малая кафедра.
3: Поднять планку. Одну удивительную историю о прощении я запомнил на всю жизнь. Это произошло в Корее. У одного пастора убили сына. Нашли парня, который совершил это убийство. Пастор не только простил его, но и попросил суд разрешить ему усыновить убийцу своего сына. Имея пример невероятного Божьего прощения, пастор поступил подобным же образом. В Библии много говорится о прощении. Этот вопрос волновал многих. У Петра тоже были вопросы к Иисусу о прощении. В учении раввинов говорилось, что если кто согрешит против тебя один раз, прости ему. Если два, тоже прости. И на третий раз прости, а на четвертый не прощай. Возможно, Петр знал об этом учении и решил поднять планку. Он спросил у Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Матфея, глава 18, стих 21. Как бы высоко Петр не поднимал планку, он все равно имел в виду, что после какого-то раза он уже имеет право не прощать. Возможно, Петр ожидал от Иисуса похвалы за то, что он великодушнее раввинов. Ответ Иисуса был для Петра неожиданным. Ученики Христа должны прощать бесконечное количество раз. На каком основании? Иисус рассказывает Петру притчу, в которой царь простил раба, задолжавшему ему огромную сумму денег. А этот раб не захотел простить своего товарища, одолжившего у него несравненно меньшую сумму. Тогда государь сказал этому рабу: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Матфея, глава 18, стихи с 32 по 35. Суть этой притчи в том, что основанием нашей обязанности прощать других служит то, что Бог нам простил несравненно больше. Апостол Павел призывает: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам, глава 4, стих 32. Прощение делает нас похожими на Христа. Но с другой стороны, Бог не призывает нас только прощать и забывать, полностью отказываться от данных Богом средств достижения справедливости. Более того, в некоторых случаях наша пассивность в прощении может оказаться греховной, может поощрять виновника и дальше творить беззаконие. Ведь не сказал же Иисус: «Если согрешит против тебя брат твой, прости и забудь». Нет, Господь призывает нас к активным действиям. И если брат будет упорствовать в грехе, то Иисус повелевает отлучить его от церкви. Конечно же, мы не должны носить в себе горечи, обиды, даже если виновник не пытается извиниться или возместить причиненный ущерб. Внутренне мы должны быть свободны от этого. Иначе это будет похоже на хранение гнилого мусора. Скоро весь дом наполнится неприятным запахом. К тому же это будет вредить нашим отношениям с Богом. Не только в церкви Бог дал механизм достижения справедливости, но и в этом греховном мире. И проявлением Божьей справедливости в этом мире служит учрежденный Богом институт государственной власти, который «есть Божий слуга тебе на добро. Если же сделаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Римлянам, глава 13, стих 4. Апостол Павел не раз пользовался римскими законами для восстановления справедливости. Когда воеводы незаконно избили и бросили в темницу Павла и Силу, апостол, ссылаясь на римские законы, потребовал извинений и освобождения их из темницы. Конечно же, Павел простил воевод, но здесь мы имеем пример прощения вместе с восстановлением справедливости. В любом случае, то ли мы безусловно прощаем и забываем, то ли наряду с прощением используем Божий механизм достижения справедливости. Все это должно быть для славы Божьей, для прославления Его милости и справедливости. Автор – Виктор Тантюра.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Девочка, которая умела всех прощать. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Этому все удивлялись, даже священники. Ведь она прощению нигде не училась. Ее мама говорила, что девочка родилась с добрым и всепрощающим сердцем. А школьные учителя вспоминали, что когда эту девочку обижали и смеялись над ней за то, что она верила в Иисуса, она все безропотно терпела и всем прощала. Девочка лучше всех училась, была удивительно умной и красивой, очень нежной, но при этом сильной духом. Ее лицо было немного грустным, но она почти всегда улыбалась. И еще она всех искренне жалела, даже тех, кто ее обижал. Однажды, когда был сильный мороз, а другая девочка очень замерзла по пути из школы, она отдала ей свои варежки. С тех пор они подружились. И та девочка, хоть раньше ее и обижала, никогда больше над ней не смеялась. И даже начала тайком ходить с ней в церковь. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Эта девочка никогда и никому не желала зла. Она даже не умела обижаться и злиться. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются. Так сближаются души, так мы строим мосты в небеса. Девочка умела прощать друзей и недругов, своих любимых и даже врагов без всяких условий и извинений со стороны обидчиков. Когда девочка выросла, она стала еще более красивой, милой и женственной. И умела еще больше всех прощать. Ее муж говорил, что именно в этом секрет ее женской привлекательности и притягательности. Она излучала такой мир и покой, что самые немирные и беспокойные в ее присутствии умиротворялись и успокаивались. И еще она никогда никого не осуждала и ни о ком не говорила плохо, даже о тех, кто позволял себе о ней сплетничать. Уже взрослая девочка никогда не опускалась до их уровня. Девочка, которая умела всех прощать. Однажды, услышав о том, что женщина, ранее ее оклеветавшая, сильно заболела, она заплакала и начала молиться о ее исцелении. А потом она одна из первых ее посетила, и они очень долго о чем-то говорили за чашкой чая. Когда она слышала о том, что чья-то семья рушится или у какого-то ребенка проблемы, по ее прелестному лицу стекали слезинки, и она долго грустила и молилась об этих людях. А потом искала их телефон. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются, и даже сам Бог улыбается. Так сближаются и исцеляются души. Так мы строим мосты в небеса. Поскриптум. О, всех простить, вот облегченье. О, всех простить, всем передать и нежную, как облученье, вкусить всем телом благодать. Белла Ахмадулина. Автор Иван Лещук. Из цикла «Записки на полях души».
2: Вера и жизнь. Размышления вслух.
3: Важность прощения. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам, глава 4, стих 33. В одной из народных сказок есть история о том, как один дровосек нашел в лесу зимой змею, пострадавшую от падения дерева. Ему стало жалко живую тварь, и он подобрал ее, положил за пазуху, отогрел, а она ужалила его прямо в сердце. Он упал на снег, и ему было очень больно и плохо. Он умирает от змеиного яда. Из последних сил бедный дровосек спрашивает у змеи о том, зачем она это сделала, почему его укусила. И змея отвечает ему: «А что я могу сделать? Я змея, я должна кусать. Когда я думаю об обиде, то у меня всплывает образ змеи. Зачем-то человек пускает ее себе на грудь под одежду. Пускает, ожидая, что она поможет ему в трудной ситуации. А она, вопреки ожиданиям, убивает его. Поэтому сегодня мы поговорим о важности прощения. Мы не знаем, что натворил Анисим, какой вред он причинил Филимону. Но уверен, что проблема была серьезной, иначе Павлу бы не пришлось писать это письмо. И те аргументы, которые он приводит, тоже очень весомые. Читая это послание, мы понимаем, что для Филимона решение о прощении было очень непростым. Поэтому Павел написал несколько важных мыслей. Они актуальны и сегодня. Когда говоришь с молодыми людьми об их внутреннем мире, часто разговор заходит на тему обиды. И это неудивительно. Мы с вами живем в сложном мире со сломанными людьми, будучи сами сломанными. И поэтому волей-неволей мы обижаем друг друга. Такое чувство, что вообще нет выбора. Одни, сами того не желая, обижают, а другие обижаются. Если обида – это злобная змея, то для чего мы греем ее в нашем сердце? Мы делаем то, что нам привычно, и в какой-то момент жизни нам выгодно обижаться. Обида – это простой, можно сказать, наивно-детский способ бороться с тем, что кажется нам несправедливым. А этой несправедливости, настоящей или той, которую мы сами придумали, за свою жизнь мы видели очень много. Когда-то в детстве мы обиделись на то, что у нас забрали игрушку, и стали громко плакать. Прибежала мама и вернула нам игрушку. И тут мы решили, что это очень хороший способ влиять на тех, кто поступает с нами неправильно, заставлять других делать удобные для нас вещи. А потом этот способ переходит в осознанную жизнь. Мы, взрослые люди, понимаем, что обида – это способ манипуляции ближними. Но есть проблема. Люди рядом с нами не готовы возвращать нам, повзрослевшим, наши игрушки и делать то, что мы хотим. Они не хотят поступать с нами справедливо. И что самое страшное, им иногда плевать на наши слезы, на нашу боль и на то, что мы обиделись. Очень часто они даже не догадываются о том, что сделали нам плохо. И подлая змея, которая должна была испугать их, кусает нас. Думаю, что мы убедились, что обида в качестве довода не работает. Она только портит нашу жизнь, но ничего не меняет. Вывод – нужно учиться прощать. Нам сложно представить, что почувствовал Филимон, когда однажды в его дом вошел Анисим. Какие эмоции были в его душе, какие мысли закипели в голове. Но что бы ни происходило в его сердце, слова Павла направляли его к радости и к свободе от обиды и огорчения. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих, он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Послание к Филимону, глава 1, стихи с 8 по 12. Павел был и старше Филимона, и имел большое влияние на него. Возможно, апостол привел его к Иисусу, помог ему уверовать. Словно духовный отец, он бы мог просто сказать: «Сделай так, как я хочу». Но очень важно понимать, что прощение – это твое решение. Оно должно случиться без давления и манипуляций. Простить нужно именно тебе. И поэтому это должен быть осознанный шаг. Но есть один момент, на который ссылается Павел, и нам стоит подумать о нем. Для Филимона мотивацией служили отношения со своим старшим другом. Правда в том, что мы нуждаемся в помощи, чтобы решиться на сложный поступок. Почему я должен прощать? Ответ простой. Прощай ради отношений с тем, кто приводит этого человека в твою жизнь. В следующий раз, когда тебе будет очень сложно простить кого-то, подумай, что твое прощение – это часть твоих отношений с Богом. Ты можешь сделать это именно ради Него, потому что для тебя важно всегда быть с Ним. Задай себе вопрос, что для тебя ценнее – попробовать надавить на обидчика твоими эмоциями, или все-таки тебе нужны отношения с Богом? Важна Его любовь к тебе, важна Его воля. Из послушания Ему, из любви к Нему прости. Библия говорит нам еще об одном удивительном факте. Для прощения нужно самому быть прощенным. Или по-другому, раз ты сам прощен, прощай. Бог прощает тебя. Просто так. Ты ничего не должен Ему за это прощение. Тебе это прощение ничего не стоит. Тебе даже не надо исправлять то, что ты испортил, чтобы получить прощение. Но прощение очень дорого. Оно не бесплатное. За него заплатил сам Бог. Ведь всякий раз, когда ты поступаешь неправильно, когда грешишь, ты огорчаешь его. И ты должен по справедливости за это ответить. Но Иисус оплатил твои грехи своей жизнью. Это огромная цена прощения. Именно поэтому Бог прощает тебя. Ради Христа. И теперь, пережив прощение от Господа, ты можешь сделать то же самое в жизни тех, кто обижает тебя. Подумать о том, что Христос оплатил своей жизнью твою обиду. Вспомни, как ты сам был прощен. И прости. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Послание к Филимону, глава 1, стихи с 17 по 19. Апостол говорит о том, что Онисим для него важный человек. Он покаялся от слов Павла. Он показал себя полезным человеком. Он стал близок к старому служителю, и Павел хотел, чтобы Филимон смотрел также на Онисима. «Посмотри на него моими глазами. Я вижу в нем моего сына, а твоего брата. И пусть раньше он поступал плохо, но сейчас может быть очень полезным человеком, способным делать великие дела. Он так близок мне, словно он живет у меня в сердце. Прими его». Мы видим, что, прочитав эти слова в письме, Филимон поднял взгляд и посмотрел в глаза Онисиму. И там он увидел раскаяние, просьбу о прощении. Ну как такого не простить? Даже если этот шаг против устоев общества и правил поведения. Ведь для общества Онисим был раб и не заслуживал доброго отношения за свои проступки. Несложно прощать человека, который ожидает прощения, и просит: «Прости меня, грешного». Но часто приходится иметь дело с другими людьми. Они не просят прощения. Они уверены, что все сделали правильно. И если кому-то больно, если кто-то обижается, это его проблемы. В их глазах нет просьбы прости. а только вызов и уверенность в том, что они правы. Что в таком случае делать? Павел просит Филимона: «Прими его как меня». Это очень сильные слова. Павел просит дать Анисиму второй шанс, отнестись к нему так, словно все заслуги апостола стали заслугами Анисима. Он просит смотреть на беглого раба, но видеть в нем старого доброго учителя. Думая об этих словах, я вспоминаю великую замену Иисуса, который взял на себя наши грехи и дал нам право пользоваться его заслугами. После того, как мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя и Господина, Бог Отец видит нас так, как будто мы – это Иисус. И то же самое Он хочет от нас. Вот Он, этот нехороший человек, но ты принимай его, думая о том, что Иисус умер за него. Подумай о том, что за его спиной стоит тот, кто любит тебя. Прими его как Христа. Дай ему шанс. Филимон, возможно, подумал о том, что Бог простил его лично и простил ему все его ошибки и никогда в будущем не напомнит о них. Он подумал об Иисусе Христе, умершем за его грехи и ставшем причиной прощения его, Филимона, Богом. Он подумал о том, что прощение – это воля Бога, и для того, чтобы эту волю исполнить, нужно молиться и просить силы. Он подумал, что не ему, человеку, вершить справедливость, ведь только Господь справедлив. И тогда он сказал Анисиму: «Я прощаю тебя. Я не буду вспоминать и напоминать тебе твои грехи. Я буду относиться к тебе как к брату во Христе. Ради Христа и наших отношений с Павлом я позволяю тебе жить в моем доме. Ты можешь поступить так же. Уверен, что есть очень много людей, сделавших тебе больно и не признавших того урона, который они тебе нанесли. Прости их. Отпусти обиду. Отдай Богу право решать, кого простить, а кого наказать. И не позволяй мыслям об обиде всплывать в твоем сердце. И тогда Господь даст тебе свободу от трудных эмоций и радость общения с Ним. Тогда становится неважно, как ведет себя наш обидчик. Ты можешь сделать это ради Христа. Да, у нас есть большой вопрос о том, на что мне годен этот негодный, неизвиняющийся человек. Нам важно понять, что прощение – это мой личный выбор, и он очень важен Богу. Автор Владимир Козлов.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Прощение. Склонившись низко в прах у его ног, Христос перстом чертил слова в пыли. Учитель, Моисей был мудр и строг. Мы женщину в грехе сейчас нашли, и по законам следует побить ее камнями до смерти за грех. Как повелишь ты с нею поступить? Закон распространяется на всех. Толпа толкала женщину к нему. Она дрожала, бледная, как мел. Но луч любви пробил злорадство тьму, и суд перед прощеньем онемел. Пусть первый камень бросит в нее тот, кто без греха, и отошел народ. Вера Кушнир. Примирись с соперником твоим, развяжи узлы обид и мщенья, станет радостно в душе двоим, если злобу победит прощенье. Пусть твой ближний и не прав совсем, не пленяй себя грехом злословий, милость проявить спеши ко всем, ведь Господь прощал нас без условий. Если ты в плену своих обид, над тобою зло лишь посмеется. Пусть душа в прощении не скорбит, милость незаслуженно дается. Не прощение из ада ложь, человеку душу разрушает. Ты без мира в небо не пойдешь. С Богом будет тот, кто всех прощает. Не прощать ты можешь лишь себя. лишь себя судить не запрещают. Ты простить не сможешь, не любя. Если люди любят, то прощают. Немцев.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Путь восхождения. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, стихи с 13 по 16. Не имя, а христианская жизнь характеризует истинного христианина. Кто хочет быть воистину христианином, тот должен стараться в том, чтобы по его любви, смирению и дружелюбию видели в нем ученика Христа. Ибо никто не может быть христианином, если в нем не живет Христос. Такая жизнь должна исходить из сердца и духа, из внутреннего существа человека, подобно тому, как яблоко достает свое питание из внутренней растительной силы дерева. Дух Христов должен управлять жизнью и делать ее сообразной Христу. Как говорит апостол Павел, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ибо все водимые Духом Божьим – сыны Божии». Римлянам глава 8, стихи 9 и 14. «Ибо каким духом внутренне вводится и побуждается человек, тем и живет он наружно. Всякая жизнь, и добрая, и злая, из духа исходит». По этой причине для истинной христианской жизни совершенно необходим Дух Святой. А потому Господь и повелел нам испрашивать Духа Святого и обещал дать нам его. И сей Дух есть Дух нового рождения, который оживляет нас в Христе к новой жизни, духовной и небесной. Из этого всегда плодоносного живого Духа Божьего должны процветать христианские добродетели. Так что праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, стих 13. Поэтому человек должен прежде всего обновляться внутренне, в духе ума своего, по образу Божьему, и его внутренние вожделения и склонности должны сделаться сообразными Христу, что апостол Павел называет «облечься в нового человека, созданного по Богу». Ефесянам глава 4, стих 24. «Дабы наружная жизнь его происходила из основания его сердца, и он был внутренне таков, каков наружно перед людьми. И по справедливости, в человеке внутри должно быть гораздо более, нежели видится в нем извне, ибо Бог зрит сокровенное и испытывает сердце. И хотя внутренне мы не так чисты, как ангелы, однако же должны пламенно желать этого, а это верою производимое желание Бог приемлет к очищению нашему, ибо Дух Святой помогает слабости нашей и ходатайствует за нас перед Богом воздыханиями неизреченными. Воистину, кровь Христа очищает нас верою, так что не остается на нас никакого пятна или порока. А что еще более, наша чистота, святость, правда – не есть добродетели какого-либо ангела, но вмененная нам чистота Христова и Христова святость, Христова правда – сам Христос. Потому мы должны ставить святость нашу гораздо выше чистоты и святости всех ангелов, ибо она есть сам Христос. Святость, полученная незаслуженно, но из милости, дарованная правда, чистота и освящение должны обновить тело, душу и дух, и сделать святой всю нашу жизнь. Поэтому мы во христианском звании нашем должны быть подобны юной пальме или финику, всегда зеленеющему и растущему. Так должны мы возрастать во Христе Иисусе. Насколько человек возрастает во Христе, настолько он преуспевает в вере, добродетелях и христианской жизни, и со дня на день исправляется. Это и есть цвести, как пальма. Христианин должен со дня на день обновляться и распускаться, как пальма. Каждый день должен принимать решение соответствовать званию своему, как если бы он с этого только дня сделался христианином и должен ежедневно пламенно желать того, чтобы ему не быть ложным христианином. Как всякому призванному в какой-либо сан надлежит стараться соответствовать званию своему, так и мы должны жить достойно того, к чему призваны во Христе. Где нет такого святого намерения, там нет ни исправления, ни процветания, ни возрастания во Христе. Воистину, нет там и животворящего Духа Христова. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Что есть человек? Он, говорят, человек. Да, он человек, но часто лишь называется таковым. Когда я вижу тебя живущим безумно, то как назову тебя человеком, а не ослом? Когда вижу тебя расхищающим чужое, то как назову тебя человеком, а не волком? Когда вижу тебя блудодействующим, то как назову тебя человеком, а не свиньей? Когда вижу тебя коварным, то как назову тебя человеком, а не змеем? Когда вижу тебя выпускающим яд, то как назову тебя человеком, а не аспидом? Когда вижу тебя непокорным и бесчувственным, то как назову тебя человеком, а не камнем? Ты получил от Бога благородство. Для чего же изменяешь достоинству природы? Скажи мне, что ты делаешь? Некоторые люди умеют научить животных тому, что свойственно человеку. Попугаев учат говорить человеческим голосом, побеждая искусством природу. Львов делают ручными и водят их по площадям, делая их кроткими. А сам ты оказываешься свирепее льва. Каждое из бессловесных животных имеет один какой-нибудь недостаток. Волк хищен, змей коварен, аспид ядовит. А у злого человека не так. Злой человек имеет не один недостаток, но бывает и хищен, и коварен, и ядовит, соединяя в своей душе все страсти животных. Как же я назову тебя человеком, когда ты не имеешь царственного отличия, не имеешь диадемы, не имеешь багряницы? Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. Подумай, человек, по какому образу ты создан? И не опускай себя до низости скотов. Не доказывай мне, что имеешь душу человека, но покажи, что ты человек. Если ты не можешь любить своего ближнего, значит, в тебе нет ничего от Бога. Покайся и вернись к Богу. Иоанн Златоуст.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Прощение. Слово и дело. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Почему многие из современных христиан так легко согрешают? Почему многие возвращаются снова и снова к запинающему их греху? Я думаю, что ответ на эти вопросы кроется в одном. Им слишком легко достается прощение грехов. Что может быть проще? Помолился Господу, и порядок, ты прощен. Или, осознав себя виновным перед кем-то, обратился к этому человеку со словами: «Прости, брат или сестра, за все, и прощен». Но достаточно ли этого? Полагаю, что нам сможет помочь библейская иллюстрация из жизни Закхея. Закхей был не простым мытарем, но начальником мытарей. Не просто богатым, но, по всей видимости, очень богатым человеком. Откуда же взялось его богатство? Для этого нужно заглянуть в римскую таможенную кухню. Мытарями в Римской империи назывались таможенные чиновники, занимавшиеся сбором налогов в пользу казны с товаров, ввозимых или вывозимых на территорию империи или перемещаемых внутри империи из одной провинции в другую. Изобретательные римские чиновники и изворотливые местные таможенники-мытари умели находить способы извлечения выгоды даже там, где это сделать было нелегко. Я думаю, что украинское слово «мытница» переводится как «таможня», может дать нам идею к пониманию деятельности мытарей. И если в других провинциях империи мытари могли быть уважаемыми людьми, то в Иудее свободолюбивый народ считал их предателями и относился к мытарям с презрением, приравнивая их к грешникам. В Евангелиях можно часто встретить выражение «мытари и грешники», с которыми Иисус Христос нередко разделял общую трапезу, евангелизируя их, чем вызывал много недовольства фарисеев. История античного мира доносит до нас подробности найма на должность мытаря. Вакантная должность мытаря выставлялась на аукцион, и по всему, видимо, только состоятельные люди могли ее получить, если человек мог заплатить за эту должность больше других. Каждый мытарь должен был вносить своему начальнику определенную сумму денег, в зависимости от места своей деятельности, а то, что он мог собрать сверху этого, он оставлял себе. Начальник мытарей вносил положенную ему сумму в казну империи, а излишки от полученного им уже составляли его доход. Как правило, вся деятельность мытарей, как, впрочем, и их начальников, была построена на обмане своих клиентов. Можно согласиться с тем, что вакантная должность начальника мытарей оценивалась римскими властями значительно дороже, чем должность рядового мытаря. Думаю, мы можем предположить, что Закхей мог проработать рядовым мытарем несколько лет, пока не собрал достаточную сумму для приобретения должности начальника. Отсюда следует, что число обманутых им простых людей, а после и мытарей, во время его начальствования, могло быть немалым. Когда же Закхей признал Иисуса как Мессию, он пообещал половину своего имения раздать нищим, а тем, кого обманул, возместить вчетверо. После этого обещания Закхей услышал из уст Господа слова: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраамов». Луки, глава 19, стих 9. Полагаю, что каждому, кого Закхей обчистил в свое время, он признался, то есть исповедал свой грех и возвратил четырехкратную сумму. А теперь самое время возвратиться к нашему вопросу. Всегда ли достаточно одного «прости, брат, за все» для получения настоящего прощения? История Закхея показывает нам, что не всегда этого достаточно. Иногда необходимо и моральное, и материальное возмещение убытков. Справедливый Бог заложил в своем законе принципы возмещения убытков, причем возмещение зависело от ценности потери. Он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. Книга Левит, глава 6, стихи 4 и 5. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Исход, глава 22, стих 1. Возможно, кто-то скажет: так это было в Ветхом Завете. Правильно, но принципы Божьи не стареют и со временем. Иногда бывает сложно оценить убыток, особенно если речь идет о моральном ущербе. Оклеветали кого-то, и в результате пострадала репутация человека. Как быть в этом случае? Ситуация очень похожа с той, что в стихотворении о священнике и клеветнице, которая распустила о нем худую молву. священник поставил ей два условия для прощения. Сначала принести ему ощипанного петуха, перья которого должны быть развеяны по ветру, что, по сути дела, ей было сделать несложно, а потом собрать эти перья, что выполнить совершенно невозможно. Что же делать с пострадавшей репутацией? Очевидно, здесь придется довольствоваться чистосердечным исповеданием и искренним покаянием в этом грехе. Так можно ли верить человеку, утверждающему, что он получил от Господа прощение греха, совершенного против ближнего? Или если он попросил прощения за все, не называя грех по имени? Это похоже на стирку белья в плотном мешке, который бросили в стиральную машину. Сколько бы машинка ни крутила этот мешок, в лучшем случае лишь только он станет чистым. Иисус Христос учил, что принесение любого дара Богу или обращение к Нему будет угодно только тогда, когда приносящий имеет мир с окружающими, если человек примирен с ближними. Матфея, глава 5, стихи 23-24. Человек, исполнивший это условие, будет принят им и здесь, на земле, и в вечности. А если я или кто-нибудь другой попытается обойти или как-то изменить этот порядок, установленный самим Господом, и продолжит обращаться к Богу, то рискует в конце своей жизни услышать из уст Христа приговор: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стих 23. А это будет иметь вечные последствия. Да сохранит нас от этого Господь. Спаситель и сегодня зовет: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Так пойдем же к Нему на Его условиях. Автор Александр Зайцев.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Изглажу беззакония твои». Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Книга пророка Исаии, 44 глава, 22 стих. Один пастор был приглашен к тяжелобольной девушке. Он застал ее в полузабытии. Мать девушки рассказала, что больная очень беспокоилась и боялась умереть, так как жизнь ее не принадлежала Господу. Не будучи в состоянии говорить с больной, пастор наклонился над ней и медленно сказал следующие слова: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Затем, не дождавшись, пока больная придет в сознание, пастор помолился о ней и ушел. Окружающие заметили, что умирающая что-то шепчет. Наклонившись над ней, мать расслышала слова: «Все грехи изглажены, как туман. О, мама, как я счастлива! Ведь грехи все изглажены, и я спасена». Как тяжело больная услыхала эти слова, сказанные пастором, и уверовала в них, будучи в бессознательном состоянии, остается тайной. Может быть, ей было видение, и эти слова пришли к ней как бы с неба. Фактом остается то, что она уверовала в Господа, получила прощение своих грехов и надежду на вечное спасение. Да, пока мы живы и здоровы, нас интересуют многие вещи. Когда же человек умирает, ему нужно только одно – прощение грехов. Прощение и радость, а в Божьем прощении – ликование. Нет границ прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас, благословенного ходатая нашего и великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. У Бога полнота прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Но только когда человек говорит «Я согрешил», Бог может сказать «Я прощаю». Спаситель, распятый за грешников, это Божья гарантия того, что Он прощает грешника, приходящего к Нему.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда Господь отвечает «нет». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 8 и 9 стихи. Каким странным кажется ответ Бога, когда апостол Павел просил у него исцеления. Почему же Господь отказал апостолу? Может, Павел в чем-то был виноват перед Богом, подумаете вы. Но в действительности на то была другая причина. Господь видел, что исцеление не послужит во благо его послушному слуге, но наоборот, будучи немощным физически, апостол будет сильнее духовно. Уповая на Господа, он успешно совершит свое служение. Мама наконец-то разрешила Роману купить красивую детскую Библию, которая продавалась в книжном магазине. Она дала сыну деньги, и он с радостью поспешил за покупкой, попросив благословения у Небесного Отца, как научил его когда-то сосед. Каково же было его огорчение, когда продавец сообщил, что ровно час назад последний экземпляр этой книги был продан. Роман, расстроенный, все еще стоял у прилавка, когда к нему обратилась молоденькая девушка и, приветливо улыбаясь, сказала: «Мальчик, я приглашаю тебя и твоих родителей на цикл интереснейших лекций под названием «Библейский путь к новой жизни». Если вы посетите хотя бы половину всех лекций, получите в подарок Библии. Ты – детскую с картинками, а родители – обычную в красивом твердом переплете. Вот возьми, пожалуйста, пригласительный билет». Роман едва верил своим ушам. Ему подарят детскую Библию, и родителям тоже. Как на крыльях летел он домой с радостной вестью. В итоге через месяц родители мальчика стали членами церкви. Как благодарил Роман Господа за то, что в тот памятный день он сказал ему «нет» в ответ на молитву о покупке Библии. Если бы Роман купил тогда желанную книгу и отошел от прилавка на минуту раньше, ни он, ни его родители, возможно, до сих пор ничего не знали бы о Божьей любви. Не огорчайтесь, пожалуйста, если Господь отвечает вам «нет». В этом Он усматривает для вас какое-то благо.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

гардероб добродетелей. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Книга притчей, 31 глава, 25 стих. Облекитесь в благочестие, говорит нам Библия,

в послании к Ефесянам и Колоссянам. Так же, как мы надеваем на себя одежду, Бог призывает нас одеться в благочестивое одеяние, которое носила женщина из книги притчей. Во что же именно была она одета? Сила. Женщина из книги притчей с верой принесла достаток в свой дом, сделав его сильным, и старательно приготовилась к возможным изменениям, хотя она глубоко доверяет Господу и полагается на его силу в любой печали или тревоге. Эта женщина сильна и в мудрости, и в знании Бога. Она обладает определенной физической силой. Она сильна в глазах окружающих благодаря своей добродетельной жизни. В гардероб ее добродетели можно добавить и ее сильный разум, дающий ей внутреннюю силу и решимость. Она сильна и потому, что получила от Господа одеяние милосердия. Достоинств. С древнееврейского это слово переводится буквально как «великолепие». Несомненно, благородный дух женщины из книги притчей придает ей ощущение величия. Мы, знающие ее только по словам, восхищаемся ее добродетельным характером, благочестивым поведением и царской манерой держаться. В гардеробе ее качеств нет ничего заурядного, низкого, мелкого. Величие ее души в сочетании с ее милостивым поведением предвещает благо всем, кто имеет счастье знать ее. Вся она пронизана красотой достоинства. Надежда. Облаченная с такой добродетельной пышностью, эта женщина весело смотрит, или, если точно, со смехом, смотрит на будущее, и также можете смотреть и вы. Чтобы быть способной весело смотреть на будущее, вам нужно облачиться сегодня в одеянии силы, украсить себя достоинством и платьем веры. Ваша вера в неизменно верного Бога обязательно подкрепит вас надеждой на будущее. Итак, начав сегодня, снова предоставьте свою жизнь Богу и продолжайте этот прекрасный день, преисполнившись веры. Кроме того, дайте себе обещание просыпаться каждый день своей жизни и облачаться в добродетели силы, достоинства и надежды. Каждая из них основана на вашем знании вашего Небесного Отца. И теперь вы тоже можете с удобством облачиться в свои Богом данные добродетели и весело взглянуть в свое неизвестное будущее.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Говорит Вениамин Назарук на тему «Отец-священник в семье».

0: хочу сегодня вам предложить текст, который мы все знаем, но мы его читаем. Я даже не знаю, в каждой церкви по-разному. Это зависит от того, когда избирают служителей в церкви. Раз в 5 лет, раз в 10, раз в 20, раз в год. Давайте мы попробуем сегодня на этот текст посмотреть абсолютно в другом ракурсе. Первое послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стихи текста. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Ошибочное представление этого текста у нас. Ошибочное представление состоит в том, что мы думаем, что этот текст касается сугубо тех братьев, которых мы избираем на служение. И что эти требования не касаются нас, а они касаются их. Потому что в первом стихе написано, что кто епископство желает. А если я не желаю епископства, братья, там не написано, кто епископом быть желает. Там написано, кто епископство желает. Потому что епископ – это сан, положение, титул. А епископство – это служение. Поэтому многие сегодня хотят быть епископами, но вот епископство не хотят. Я хотел бы сказать, что многие хотят сегодня обладать милостью Ильи, но никто не хочет его вретища. Многие сегодня смотрят на результат, но никто не завидует пути к этому результату. И поэтому оно касается, этот текст касается напрямую каждого верующего человека. Почему? Потому что в основе любых взаимоотношений должна быть любовь к Богу и к ближним. И если в человеке этого нет, он не сможет ни быть примерным отцом, ни быть примерным служителем. И очень важно, какова моя мотивация. Даже самого доброго дела, которое я делаю, перед Богом очень важно моя мотивация. Что движет мной? Почему? Почему я делаю то, что я делаю? Какую я цель преследую? Кому я ищу славы? Поэтому цель епископства, цель диаконства, цель отцовства, цель женитьбы. Какова она? Это любовь к тем людям, которых Бог вверяет мне. В данном случае, если мы отцами есть, или мы будем будущими отцами, у вас будут те люди, которых Бог вверяет вам, и притом на короткое время. И второй момент – это желание послужить этим людям. Это огромная любовь к этим людям, она движется от любви к Богу, происходит. И второй момент – это огромное желание послужить. И когда мы читаем о Христе, помните, это текст 20-28 Матфея, Иисус говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служить. Я всегда своим детям говорю, дети, если вы хотите испытать наивысшее счастье в жизни, это счастье не заключается в том, чтобы обладать домом двумя, иметь хорошее образование, иметь работу. Наивысшее счастье в жизни – это быть востребованным, полезным Богу в служении людям. От этого вы будете испытывать огромное удовлетворение внутреннее, что вы, как человек, прощенный Богом, нужен Богу, и Бог вами пользуется. Но для того, чтобы Бог вами пользовался, вы должны быть чистым сосудом в руках Бога. И тогда ваше служение будет и эффективным, и оно будет успешным. Каким должно быть мое служение? Я снова возвращаю вас в первое послание Петра, только мы пойдем в 5 главу. Снова ошибочное представление. Потому что мы читаем, казалось бы, напрямую, буквально да. Ну вот буквально да. Но если мы посмотрим на этот текст, братья, по-другому, мы увидим, каждый отец увидит себя здесь. Смотрите, здесь написано с 1 по 3 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Итак, смотрим. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемый венец славы. Братья, что здесь написано? Мы прочитали с вами. Надзирая за ним, перечисляем, непринужденно, охотно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. А теперь давайте это все берем и переносим это в область семьи. То, что мы делаем в нашей семье, мы делаем это непринужденно. Вот мы пасем то, что Бог нам дал. Двое детей, пятеро детей, 12 детей, разницы нет. Мы пасем это малое или среднее, или большое стадо. Мы пасем его непринужденно. Нас никто не заставляет это делать. Нас никто не принуждает это делать. Нас никто не заставил делать то, что мы не хотим. Мы с огромным желанием делаем то, что мы делаем. Знаете, когда мы это будем делать? Я сказал в самом начале, первый момент, когда... Нами будет двигать любовь. Это генератор всего того, что происходит в нашей жизни. Переносим это непринужденно. Следующее, мы делаем это с огромным желанием, потому что там написано охотно. Охотно – это когда тебе не надо даже говорить. Горит где-то внутри, и ты сам заражен этим. И идешь, и бежишь, и приходишь, и уходишь, и делаешь это все охотно. Почему? Потому что любишь. Мы никогда не будем делать ничего охотно, если нам это не нравится. Любая работа, которую вы делаете по дому, по стройке, по бизнесу, если она не любима вами, так будет выглядеть и качество нашей работы. Мы говорим это словом каким? Тяп-ляп. Машину так отрихтовал, так поштукатурил и так далее. То есть в любое дело, которое мы... Если там нет сердца, если там нет охоты, желания, вот этого, ничего не будет качественно. Оно будет как мокрое горит, говорят, да? Оно так похоже будет. Потом мы читаем «не для гнусной корости». Что это значит? Люди, которые женятся, их всегда задают вопрос, почему ты женился? Он говорит, ну, там, быть счастливым, там, и время там пришло, и так далее. Если мы своим присутствием не пытаемся осчастливить нашего любимого, это неправильное направление нашего брака. Если мы сами ищем признание, сами ищем, чтобы нам было хорошо, сами ищем, чтобы быть счастливыми в браке, но не пытаемся своим присутствием чужую жизнь осчастливить. Это, я бы сказал, гнусная корысть. Почему? Потому что это позиция себелюба. Это позиция эгоиста. Это позиция, которая думает о себе, любит себя, а для этого использует других. Жену, детей, общество, в котором он находится. Обязательно. Это гнусная корысть. И он ищет эту корысть везде. Если он не имеет... Он прагматичный очень. Он все просчитает до мелочей. И если он не будет с этого иметь дивидендов, он не будет туда ввязываться. Поэтому некоторые мужчины ищут обеспеченных девочек, создают семью, потому что хороший будет тесть и так дальше. Это неправильная позиция и неправильное решение, я скажу, с неблагословенным концом. Рано или поздно оно станет все наружу. О чем говорит Петр дальше? Он говорит о том, что не господствуя над наследием Божиим. Мы иногда думаем, мы мужчины, мы самые сильные, мы крутые, мы решаем очень просто. Если не получается словом, мы пробуем решить, ну, криком. Не получается криком, мы решаем кулаком по столу. Если не получается кулаком по столу, иногда у некоторых решается кулаком, но не по столу. Писание говорит, братья, нам, что мы не имеем права так жить и поступать. Бог не поставил нас властвовать, а Бог поставил нас управлять. И мы с вами будем читать, потом обращать внимание, хорошо, не господствующий над своим домом, не властвующий своим домом, а управляющий своим домом. Другими словами, ты менеджер в бизнесе. Тебе Бог доверил определенный бизнес. И я как бизнесмен, я должен понимать, что от того, как я буду управлять моим бизнесом, будет видно, насколько успешный мой бизнес и насколько этот бизнес будет приносить прибыль. А ведь задача же любого бизнеса не просто работать, а задача любого бизнеса иметь прибыль. Поэтому, чтобы иметь прибыль, что нужно? Нужно инвестировать. Если только тянешь с бизнеса, тянешь, машина разъезжается, трактор ломается, все, инструмент не работает. Если ты только тянешь с бизнеса, но ничего в него не вкладываешь, рано или поздно твой бизнес рухнет. Потому что цель любого бизнеса, друзья, это прибыль. А чтобы была прибыль, о бизнесе нужно переживать. И кто, как не тот, кто является старшим, управляющим, менеджером, супервайзером, начальником, хозяином бизнеса, должен за это думать. Есть такое понятие, те, кто работают по часовой работе, и те, кто являются теми, кто дает работу. Да, помните, если ты менеджер, то я отработал у тебя по часовой и лег спать. У меня голова не болит, я приду завтра на 8. А твоя задача – обеспечить меня за утро утром материалом, обеспечить работой, обеспечить 7. И ты не спишь, у тебя голова болит. А я сплю. Почему? Я по часовой работаю. Друзья, мы не можем подходить с таким подходом к нашей семье. Почему? Потому что это не семья соседа. И это не семья моих родственников. Это моя собственная семья. Это мой собственный бизнес. Это не чья-то жена. Это не чужая жена. Это моя жена. Та, которую я выбрал. Ту, которую я обещал любить всю свою жизнь и быть ей верным. Это моя жена. И поэтому, насколько я вкладываю и инвестирую в свою семью, а как я это могу делать? А Петр говорит, подавая пример. Подавая пример сам. Вот тем маленьким, возможно, вот тем уже повзрослевшим чуть-чуть, или уже очень взрослым, но это твое стадо, оно остается твоим стадом. И духовное попечение мы будем нести перед ними или за них до тех пор, пока мы будем дышать. Даже если у них уже будут свои собственные силы. Бог и духовное попечение с нас не снимал. А что нужно, чтобы мое священство или мое служение, оно было благословенным и оно было эффективным? Нужно соответствовать Божьим требованиям, Божьим стандартам. И это напрямую, братья мои, напрямую будет влиять на результат. Потому что Бог нам дает направление. И это направление следующее. Мы должны стремиться, смотря на Христа, в уподоблении Его образа, в образа Сына Божия. Вот к чему предопределил нас Бог. Он предопределил нас быть подобными образу Сына Своего Иисуса Христа. И для этого Он дает нам силу Своего Святого Духа. Мы не сами по себе барахтаемся, что-то пробуем, и у нас не получается, мы падаем, снова разваливается, снова склеиваем, снова не... Но! Если мы встали на сторону Бога, Бог обещал нам помочь. Бог сказал, я вас не оставлю. И поэтому Господь дает Своего Святого Духа для того, чтобы помочь нам в этом. Преобразить нас в образе Иисуса Христа. И это наш пример. И Христос является нашим образцом, нашим идеалом. И это реально. Итак, эффективность начинается ради работы над самим собой. Эффективность нашего служения, нашего священства, нашего отцовства начинается с работы над самим собой. Помните известный текст? Исследуйте самих себя. Сами себя испытывайте. Ну, давайте пойдем по порядку. Что мы прочитали? Мы прочитали первое требование, которое Господь выдвигает каждому служителю, каждому отцу, каждому верующему человеку. Там написано «непорочный». Мне кажется, это потому, что таким является наш Бог. И Богу угодно было поставить это первым для нас. Я скажу, что непорочный – это не является в смысле безгрешный. Естественно,
1: речь идет о нравственной чистоте здесь. Речь идет о безупречности, я бы так сказал, о девственности определенной, о нетронутости, об образце для других. Вот другими словами мы должны сказать, вот смотри на меня. И делай, как я. Вы помните, апостол Павел так сказал? Он сказал, подражайте мне, как я Христу. Но у Павла еще
0: были последователи, были люди, которые пошли за Христом точно как и он, для которых Павел был образцом. Не только Христос, но уже и жизнь Павла была образцом. А потом и эти люди были образцом для других. И он говорит, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который вы видели в нас. Оказывается, это реально. Оказывается, это возможно. И Бог ничего в Библии, ничего никогда не говорил людям того, чего они не могли исполнить. Бог говорит реальные вещи, исполнимые в жизни. И если это так, то тогда это, наверное, внутренняя наша какая-то вот установка, я бы так сказал, и желание сохранять себя чистым перед Богом, незапятнанным, заботиться о чистоте моего сердца, о чистоте моих помышлений, о чистоте моих рук, о чистоте моего языка. Почему? Да потому что таковой Бог, в которого мы веруем. Потому что Иисус Христос такой. И однажды Он скажет эту фразу: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Вот если бы сегодня вот так каждый из нас встал, как будто перед Богом встал, и Бог проверил нас, сделал нам определенный тест, экзамен, вот такую флюорографию нашей внутренности. И мы, испытав себя в свете Божьего Слова, сказали: «Господи, как апостол Павел, хотя я ничего не помню за собой, но, впрочем, я не оправдываюсь этим перед Тобой, Боже». Почему? Потому что я надеюсь не на свою праведность, а на Твою праведность, Господь. Но желание чистоты, я бы так сказал, внутреннее желание быть очень осторожным ко греху, оно должно двигать любым христианином, особенно отцом. Вот захочешь придраться, и не к чему. Вот захочешь поискать что-то, и не найдешь. Поэтому это желание не только перед людьми выглядеть вот таким, а это желание и перед Богом быть выглядеть таким. Я и мой Господь, я и моя жена, я и мои дети – давайте определим это таким словосочетанием. Запах непорочности. Братья, как вам звучит это? Запах непорочности. Это приятный запах? Очень приятный. Богу нравится такой запах? Очень нравится. А вам самим нравится этот запах? Должен нравиться, если он Богу нравится. Что мешает нам быть такими? А Писание говорит, что если ты хочешь быть примерным отцом, священником в своем доме, эти люди на службе у святого Бога, эти люди святые, то они должны быть отделенные, непорочные. В крайнем случае мы говорим о том, что эти люди должны иметь желание сердца быть такими. Поэтому если я хочу быть успешным священником в своем доме, то эта фраза, которую Господь сказал Аврааму: «Ходи передо мною и будь непорочен», напрямую касается каждого из нас. Это не только Аврааму сказано. И читая Библию, мы никогда не найдем свое имя. Значит, это ли, что Библия написана не для нас? Но если мы каждый текст, который мы читаем, мы применяем его к себе, говорим: «Боже, что ты хочешь мне сказать этим?» И мы найдем там себя. Помните, мы прочитали с вами второй момент: «Одной жены муж». Так задумал Бог. Это было в начале. А в начале был Адам один, и в начале была одна Ева. Я хотел бы спросить вас, братья, вам достаточно одной Евы? Некоторые думают: вот так достаточно. Но стоп, стоп, стоп, это ваш выбор. Это то, что вы искали? Это то, что вы нашли? Это то, что вы хотели? Это то, что вы выбрали? Один Иисус Христос. И дальше что мы читаем? И у Него одна церковь. Почему один? Почему один? Вот это пример для нас. Потому что там, только там, когда один объект твоей любви, не два, не три, не четыре, когда только один объект твоей любви, вот только там ты сможешь отдать все твое сердце. Почему? Смотрите, даже логика подсказывает, что если этих объектов будет два, то твое сердце уже должно разделиться на твое. Потому что ты не сможешь никогда одинаково любить обоих. И там, где появлялся всегда еще один объект любви, читайте Библию, там всегда начинались проблемы. Там всегда начинались проблемы. Потому что заботу, всю заботу ты можешь отдать только одному. Все внимание ты можешь отдать только одному. Бескорыстность, непринужденность. Двое, не трое, братья. Помните? Двое будут одна плоть. Не трое, двое. Это Божий задум был от начала. Поэтому, когда ты любишь одну, ты не распыляешься на других. И у тебя есть тогда готовность внутренняя, если ты любишь по-настоящему, пожертвовать собой так, как это сделал Христос. И поэтому мы говорим: она одна. единственная и до конца. Одной жены муж. И вот это нежное, бережное отношение, как к самому хрупкому созданию, а Петр говорит, как к сонаследнице благодатной жизни, оно возможно только, когда ты все твое сердце туда вкладываешь, в этот бизнес. Это твой выбор. Притом, он делает следующие шаги, то, что делает Христос в отношении церкви. Там написано, он одну может только греть. Он заботится о питании одной. Потому что одна церковь у Христа. Он заботится о ее духовном состоянии. Вот так, как написано, так читаю. Одной жены муж. Супер запах, братья. Некоторые не оценили то, о чем просил Бог. И они с легкостью бросили одну жену, пошли к другой. И там не получилось. И вот тот бизнес они развалили еще в начале. Почему? Потому что они решили его построить без Бога. Потому фундамент треснул, стены лопнули, пришло испытание, дом рухнул, потому что основан был не на камне, не на Христе. Потому Писание говорит, что пей воду из твоего водоема. Пей воду из твоего водоема и наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Прекрасный пример священника отца – как подражание для своего сына. Вот наши дети, наши сыновья в частности, они смотрят на отца, и они смотрят, как бережно эту любовь папа через всю свою жизнь пронес к маме. А потом он мечтает о своей собственной семье, и у него уже был пример. У него был пример в его собственном доме. Когда папа бережно хранил то, что Бог ему дал. Дальше мы читаем с вами, что человек, который является Божьим священником, он должен быть трезв. Но напрямую мы говорим о том, что это человек, который не подвергается состоянию алкоголя. Он адекватный, он воздержанный, он способен спокойно и реально взвешивать ситуацию. Он рассудительный, этот человек. Он хладнокровный, он никогда не паникует. Он умеющий хранить баланс, этот человек. Он умеющий хранить равновесие. Он не впадает ни в одну из крайностей. Он трезво оценивает ситуацию и жизнь. И с этой позиции он принимает решения. Я другими словами говорю, что это люди, которые имеют холодную воду в голове, которая остужает их пыл, их гнев и так далее. И он не делает дров, не ломает, он не делает беды. Он, понимаете, после него не остаются руины. Это трезвый человек, у которого ясный ум. Это прекрасное качество лидера-священника. Это прекрасное качество отца в доме. Потому что дом – это место, где мы каждый день должны правильно принимать правильные решения. И этих решений каждый день очень много. И они очень часто зависят в последней инстанции от отца, его последнее слово, как священника. Почему? Потому что закона ищут от уст его. Потому что он вестник Господа Саваофа. Потому что он должен за это отвечать, потому что Бог его к этому предназначил. Мы читаем дальше с вами, что он должен быть целомудрен. Почему там нас сразу вкрадывается такое впечатление, сразу идет вопрос о моральной жизни. Правильно, это одна сторона значения этого слова «целомудрие». Но само слово «целомудрие», оно переводится как «здравомыслие». Оно переводится как «благоразумие». Откуда это начинается? Откуда оно начинается? Оно начинается, братья, из личных отношений с Богом. Почему? Потому что послание Тимофею Павел говорит, что дал нам Бог духа силы, любви и целомудрия. Оказывается, Бог дал нам Духа Своего Святого, который в сути таким является. И Он этим качеством наделяет тех, в ком он живет. И люди начинают мыслить по-божьему, правильно мыслить. Рассуждать по-божьему, правильно рассуждать. А от того, что происходит здесь и здесь, потом происходят правильные решения, которые выражаются в наших поступках. Когда это будет проявляться? Вот когда у нас благоразумие и рассудительность будет? Она начинается от общения с Богом и пребывания в Его Слове. И этот текст известный. Просто на память его. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Дальше что написано? «Дабы тебе в точности исполнять все то, что там написано». Почему? Что дальше? Конец этого стиха. Вот тогда. Вот тогда ты будешь успешен. Вот тогда ты будешь поступать как? Благоразумно. И когда мы говорим о целомудрии, это относится к сферам, абсолютно всем сферам нашей жизни. И к сексуальной теме тоже. Поэтому священник должен сохранять себя, чтобы быть незапятнанными. Я вспоминаю свое детство. Первый раз я пошел в первый класс, и нам дали буквари. Я не знаю, что в ваших букварях было написано на первой странице, но я запомнил на всю жизнь, что было написано в нашем украинском букваре. А там было написано следующее. «Все починається в житті з малого. З краплинки дощ, з промінчика зоря, і Ленін наш колись свою важку дорогу також почав із букваря». Да, это была сущая ложь, потому что Ленин даже не знал, что такое букварь, но так вкладывали в разум детей, чтобы они в это верили, что это была правда. Окей, но первых две фразы – это было абсолютно истина. Братья, действительно, все начинается в жизни с маленького. Что-то огромное, большое, если он ему написывает, потом тебя будут бить, и ты скажешь, мне не было больно. Глаза твои смотреть на чужих женщин, язык твой заговорит развратный сразу – нет, не сразу. Это впоследствии. А начиналось с безобидных вещей. Да попробуй, да как там? Да, сегодня мы будем говорить тоже об этом. Знаете, это разницы нет, братья. Хоть социальные сети, беды сколько происходит, знакомств происходит. А потом разваливаются семьи, порнография и так далее. Список можно продолжать. Но начиналось-то с безобидных вещей, правда? Ну, один раз только я нажал. Ну, а там сайт за сайтом. А Бог так устроил, Бог устроил мужчин и женщин абсолютно по-разному. Говорят, что если женщина попадает, если мужчина попадает в женскую баню, то там крик, визг, и все прячутся по углам. А если женщина попадает в мужскую баню, то говорят, проходите, заходите. А если, да, мы видим обнаженное тело, то у нас, у мужчин, и это наше мужское устройство, женщина прячется, так Бог и устроил. И начинается все с маленьких вещей, которые как-то потом смотришь, и семьи нет. И развалилась семья, развелись. Она ушла к другому, он ушел к другой. Почему? Что началось как-то все сразу, сразу развалилось? Нет, трещинка где-то произошла. Где-то вода начала по капле за каплей просачиваться в дом, в твое сердце, в твое сознание, в твой разум. И потом оно затуманило все. Поэтому мы благоразумный видит. Помните этот текст Писания? Притчи 22:3. Благоразумный видит беду и укрывается. Куда укрывается? Имя Господа. Вот она, крепкая башня. Вот туда, по правильному адресу, убегает праведник, и он безопасен. Имя Господа. Вот такими отцами Бог хочет видеть нас. Отцами, которые будут примером для своих детей. В поведении, в целомудрии, в принятии правильных решений. Мы прочитали с вами дальше, что он благочинен должен быть. Что это значит? Это качество человека, христианина, качество отца, качество священника, епископа. Он добропорядочный, он благопристойный. Он знает, что прилично, а что нет. Он знает, это достойно Бога, а это недостойно Бога. Он знает, это неприлично. Он знает, что это недостойно святых людей. И он не пошлый. Он не низкий, не развязанный. Он понимает нормы и рамки поведения, Божьих стандартов. И поэтому этим нормам и рамкам, этим Божьим стандартам он учит свою семью, подавая им личный пример. А кто его учит? Его учит, братья, Дух Святой, потому что от Него исходит. Мы прочитали с вами, какого Духа Господь нам дал. От Него исходит. Бог определяет эти границы, эти нормы, эти рамки. А мое дело просто следовать им. Помните, мы в самом начале говорили о том, что наша беда в том, не в том, что мы что-то не знаем, а в том, что то, что мы знаем, мы не хотим применять на практике. Почему? Потому что это надо работать. Работать над собой. И если мы не будем это делать, не будет ни результата, ни успеха. Кто хотел бы иметь такого отца, братья? Добропорядочного отца, благопристойного отца, не низкого, не пошлого, не развязного. Кто хотел бы иметь такого отца? Я думаю, каждый из нас. Мой другой вопрос. А кто хотел бы быть таким отцом? Ну, конечно, мы все хотим быть таким отцом, но когда мы смотрим свою жизнь и сверяем ее с Писанием, ну, вдруг мы понимаем, Боже, я не дотягиваю, если мы честны перед собой. Поэтому тот, который добропорядочно относится к своим обязанностям как отца, священника в доме, это благочиние. Следующее качество, о котором мы читаем здесь, написано, что он честен. Братья, что это такое? Честен. Знаете, честность – это когда ты думаешь сказать одно, а говоришь всегда правду. Эта фраза очень мощная, она правдивая фраза. Честность – это когда ты думаешь сказать одно, а говоришь правду. И поэтому мы ожидаем, что мы будем честными всегда. Мы будем честными везде. И мы будем честными во всем. Честный – это человек искренний. Я бы так сказал, человек открытого сердца. Он правдивый, он не лукавый. И прежде всего, он не лукавый по отношению к Богу. Почему? Потому что он понимает. Потому что он понимает, что Бог в своем слове запечатлел эту истину с мужем искренним. Ты так и поступаешь. И поэтому нет смысла что-то скрывать от Бога, нет смысла что-то темнить, нет смысла что-то таить от Бога, потому что Бог знает все. Но Бог ожидает нашей честности, нашей открытости, вывернутости, я бы так сказал, нашей души. Бог ожидает от этого. Бог, братья и сестры, таким образом с нами поступит. Я всегда иногда думаю, чтобы для того, чтобы больше немножко иметь в нашей жизни, материальной жизни, мы идем на всевозможные трюки. Мы всякие схемы придумываем, всякие махинации. Как обойти, подкупить таможню, как сделать то, другое, пятое. Я не буду рассказывать даже, мы каждый из нас знаем это. Сколько обмана существует в мире? Для чего? Для чего существует все это? Братья, оно существует, чтобы приобрести больше, чем у меня есть. А это значит, что у меня нет не то, что, как сказать, не то, что мне не хватает, а у меня нет довольства от того, что у меня есть. Внутреннее недовольство, оно побуждает меня, смотря на других и оценивая жизнь глазами мира, его ценностями, идти на это. Делать эти вещи, творить обман, говорить обман ближним своим, братьям и сестрам, государству, законам и так далее, и так далее. Потому эта честность – это принцип. Это принцип жизни должен быть. И знаете, когда дети смотрят на отца, а папа крутила, мутила, что Библия говорит? А Библия говорит, что лучше я потеряю, лучше я прогорю, чем я запятнаю себя. Братья, вот свою жизнь, как родители, как отцы, как священники, а это чистые люди, святые люди, отделенные от зла. Посмотрим в сердце наше. Помните, пророк Исаия говорит, а честный, он и мыслит о честном. И твердо стоит во всем, что честно. Его никто не может поколебать. 32.8, книга пророка Исаии. Честный мыслит о честном. Это образ его мышления. Он так настроен. Павел говорит в послании филиппийцам, известный текст, братья, о том, что только честно, о том помышляйте. Пусть это будет установкой вашей жизни. Почему на вас смотрят ваши дети? И не потому, что ваши дети на вас смотрят, да потому, что вы люди верующие. Вы Богом отделенные для служения Богу. Мы очень часто ошибаемся. Но я сказал, ввиду того иногда, что мы мужчины, мы себе все прощаем. Мы хотим представить себя в самом лучшем свете перед людьми, но нас знает наша семья. И дома мы не скрываемся никак, дома мы те, кто есть. И они видят, папа ведет двойной образ жизни, папа лицемер, или папа действительно честный. Что это значит? У папы одно лицо. Дома один. Он на работе один, и он в церкви один. Папа не играет роль. Папа честный, папа открытый, папа не лукавый. А не знает такого отца. Поэтому я сказал, что мы ошибаемся. Но сила наша в том, чтобы признавать наши ошибки. И особенно, когда мы неправы по отношению к своей семье. Братья, мы бываем неправы. Мы иногда неправильно наказываем наших детей. Иногда, может быть, наказание несоразмерно преступлению. Мы, может быть, оправдываем наши какие-то неправильные действия лишь только потому, что я папа, и я решаю, я последний, я самый главный. Признание наших ошибок перед нашими детьми делает нас сильными. Потому что только честные люди на это способны. Это сильные люди. Братья, я всегда так говорю, честные люди – это очень сильные люди. И вот эти вещи, они поднимают наш авторитет. Потому что это действие Святого Духа в нас. Скажите, как тяжело признаваться, когда мы неправы. Но это действие Святого Духа в нас. Это Божий запах в нас. И вот только таким образом будут строиться отношения. Только таким образом будут строиться мосты. Только таким образом будет подниматься доверие друг к другу. Что я могу сегодня о себе сказать? Каждый из нас. Второй вопрос, что могут сегодня люди обо мне сказать? И последний вопрос, что Бог скажет сегодня обо мне? Следующее качество, которое мы читаем, там написано, он странолюбив. Что значит, друзья, странолюбие? Это очень важный момент в жизни христианской семьи. Потому что странолюбивый человек – это человек открытого сердца. Я бы сказал, человек большого сердца. Сердце, которое любит людей, и сердце, которое желает послужить этим людям. Знаете, он не просто любитель вкусно поесть за счет гостей. Вы понимаете, о чем я говорю? Гости приходят домой и говорят, ну хорошо, что хоть гости пришли, хоть и мы поедим около них. Нет, он не такой. Почему? Потому что это желание послужить святым. С чем это связано? Это связано с любовью. И это связано с большой жертвенностью, из которой из любви выходит жертвенность. Это желание послужить. И это видят наши дети. Я воспитывался в семье большой. У нас было 12 у папы с мамой, и наш дом по праву, это не было прозвище или кличка, наш дом по праву называли «Кафе Ветерок». И я вырастал в этой системе странолюбия. И я видел своего отца. Мой отец иногда делал удивительные вещи. Он поднимал руку в собрании и говорил, «Братья и сестры, кто сегодня ко мне на обед?» Он не спрашивал жену, «У тебя есть что-то кушать, там борщ, кастрюля? Что-то сварено, у тебя приготовлено?» Он спрашивал, «Кто сегодня ко мне на обед?» И он работал 24 часа в сутки. Я не знаю, братья, сколько тысяч людей за мою память прошло через наш дом. Но живут так не все. Так живут только те, кто хотят так жить. Так живут только те, кто понимает, что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. В моей личной семье у нас есть принцип. Всякий, который переступает порог нашего дома, мы должны, обязаны его принять как Божьего ангела. И Бог нас благословляет. Потому что сколько домов есть, где вы даже и адреса не знаете, где живут эти люди, ваши братья и сестры. Почему? Потому что там новая мебель, потому что там новый ковер, потому что там новые диваны, потому что там все новое, там муха не летала и человеческая нога не ступала. Там на этих кроватях новых никто никогда не спал. Они никогда никому не служили. А ведь странолюбие – это до, это во время и после. Могу я назвать мой дом, ваш дом, местом отдыха странников? А ведь с чего должны взять пример дети? Они смотрят на отца, на его широкое сердце, на его открытое, и может быть там немного в доме, и может немножко только муки и масла. Но это сердце открытое, оно жертвенное сердце. Оно сердце, которое любит людей, и эту любовь доказывает на практике. И мы говорим в тесноте, не в обиде. Мы смотрим, как жили наши отцы. И при всей скудости они находили в себе силы, ресурсы для того, чтобы быть такими. И это на все века, Писание говорит, на все века. Да, это жертва, я сказал, это жертва до, это убрать, это накормить, это постирать, это умыть ноги, это дать корм скоту и так далее, Библия об этом говорит. Если так посмотреть на прошедший год, сколько людей получили или ощутили тепло, или заботу и любовь моего дома, желание послужить святым. Потому что священник – это личность, которая подает пример стаду. В данном случае мы говорим, подает пример своей семье, подает пример детям. Поэтому учите людей не лишать возможности послужить, потому что тем самым мы зарабатываем себе награду на небесах. Я всегда так говорю друзьям, которые проезжают мимо нашего города, и я понимаю, что вокруг меня находится масса гостиниц, и если они одну из них снимут и не пойдут ко мне, они не согрешат. Но я всегда им хорошо так говорю, напоминаю. Вы лишаете меня возможности, послужив вам, заработать награду на небе. Как хорошо слышать приятный запах о таких семьях. Посмотрите в свою семью и проверьте, ваша семья, она действительно такая семья? Мы читаем с вами следующий момент, о котором Павел говорит. Он учителем должен быть. А это значит, он должен быть способным научить, и при том с большой любовью и терпением. Я всегда удивлялся людям, которые избирали профессию учителя. Я думаю, Боже, я бы не выдержал на первом уроке. Указку поломал бы там, еще что-нибудь, наверное, голос посадил бы и так далее. Думаю, сколько у них терпения. А ведь это даже, наверное, призвание, с одной стороны, и посвящение, потому что люди выбирают, наверное, работу, которая им нравится, которую они любят, где больше всего они видят себя, реализовывают себя. И вот способность правильно объяснить, способность убедить, способность научить, способность правильно изложить точку зрения и быть последовательным, знать то, что ты хочешь сказать. Кто такой священник, мы читали вначале? Священник – это вестник Господа Саваоф. И закона ищут от уст его. Я не говорю о том сегодня, друзья, что мы должны быть все такими ораторами и выходить там на стадионы, и быть там греймами и так дальше, и такими учителями, богословами. Не об этом здесь идет речь. Здесь речь идет о способности. А когда Бог дал нам детей в семью, они ищут чего-то от папы. Они ищут и смотрят на папу, на человека, который, задай ему любой вопрос, папа знает. Папа может объяснить. И папа может объяснить спокойно. И папа может объяснить убедительно. И вот человек, который является отцом, он должен быть способным учить. Почему? Потому что это то, что на него возложил Господь. Отцы, не раздражайте ваших детей. Дальше что? Учите их. Не надо заканчивать семинарий, не надо иметь высшее образование для того, чтобы наставлять законом Господним и учению Господню свою семью. Что нужно делать? Знать этот закон самому. Пребывать в этом законе. А потом способность научить этого детей. И когда спросит тебя сын твой, что ты скажешь? А ведь на отцов возложил Господь эту ответственность. Воспитывайте и учите ваших детей в наставлении и учении Господнем. В законе Господа Бога воля Его. Дети видят, папа читает Библию или нет. Если церковь не знает, то дети знают. Семья знает. Знаете, есть такое выражение, что если музыкант не играл один день, это замечает только он. Но если этот музыкант не играл месяц, это замечает аудитория. Если человек не прочитал Библию один день, это замечает только он. Но если вы не читали Библию месяц, это обязательно увидит ваша семья. Это обязательно увидят люди, которые соприкасаются с вами. Потому что оттуда мы выносим все Божье. А там заложены эти принципы. И когда хорошо, когда священник соответствует своему предназначению. Папа знает, папа умеет. Я сказал, что не нужно быть большим оратором на 10 тысяч человек. Один на один с сыном, с дочерью, с женой. Откуда берется этот опыт, братья? Я недавно обратил внимание на один прекрасный стих. Я хочу вам его предложить из Деяний апостолов, 15 глава. Я обратил внимание на этот текст, и я увидел для себя огромную пользу. Хочу этим поделиться с вами. 15:35. Деяния апостолов. Послушайте, что там написано. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господа». Что здесь написано? Здесь написано две вещи, которые они делали. Они учили и благовествовали. Что это такое? Учить – это теория, а благовествовать – это практика. И поэтому, когда мы учим наших детей, это теория, но когда мы показываем им своей жизнью, своим личным примером – это практика. Уча и благовествуя. Итак, задача священника, задача любого отца – держаться образца здравого учения и верно преподавать слово истины. Еще один момент обращу внимание сейчас. Дальше Павел говорит здесь, братья, что он не пьяница. К сожалению, в последнее время показывает, что это становится проблемой в христианстве, в церквях, в отцовстве. И мы говорили, что пьяница – это человек, или говорим, что пьяница – это человек, который, смотря на магазин и на витрины с алкогольными напитками, спокойно, хладнокровно проходит мимо. Его ничего там не трогает. Пьяница – это человек, который неравнодушный, мы говорим, к алкоголю. Его заводит, его будоражит, он когда видит, падает планка и все. А почему? Потому что он становится зависимым от этого. Мы говорили, что все начинается с маленького. И алкоголик не только тот, кто валяется под забором и который бутылками уничтожает алкогольные напитки разного содержания, но алкоголик и тот, кто пьет наперстками, но зависим от этого. Разница только в дозе, но зависимость одна и та же. И поэтому, когда мы говорим, что эти люди, они способны вот эту рюмку и любовь или тягу к этому зелью променять на Божье Царство. Почему? Потому что Писание говорит, что пьяницы Царство Божие не наследуют. И то, что раньше мы не позволяли, я вспоминаю, говорили отцы, что в начале 20 века братство приняло сухой закон для всех церквей. Я думаю, что сделали очень правильно. Сегодня братья сидят спокойно с пивом в бане. Сегодня спокойно приходим в ресторан, и мы заказываем бокал вина. А сегодня свадьбы проходят, если еще не уже с открытыми попойками, то с скрытыми это точно. Я вспоминаю один случай. Однажды мой друг зашел в туалет на свадьбе, и зашел дружок. И он подошел, он так сидел в кабинке, тот его не видел, но там щель есть, и он говорит, я смотрю, он открыл пиджак, вытащил из пиджака и бросил туда. Ну, говорит, я там справился со своим, потом выхожу оттуда, думаю, ну я же все-таки посмотрю, что же ты пил? Сегодня в лимузинах они выпивают, они уже тепленькие приезжают на сочетание. А, братья, откуда это? Я понимаю, что где-то конкретно недоработка и где-то пример отцов, которые себе начали сами позволять это. И закрывать глаза на эту проблему. Почему? Потому что вино, мы понимаем, Писание открывает нам, что оно влияет на принятие правильных решений. Оно лишает человека здравой мысли. И мы теряем ясный ум. А для священника это было недопустимо. Я вначале вспомнил двух сыновей Аарона. Они потому что выпили. Откуда я это понимаю, знаю? Потому что сразу после этого Бог говорит Аарону: «Аарон, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои, когда входите во святилище, чтобы кадить мне». Бог поразил их. Они стали неспособны, по всему видимому, под влиянием алкоголя оценить и здраво, что они положили в эту кадильницу. И это оказалось чуждым огнем пред Богом. Мог бы закрыть Бог на это глаза? Мог. Но Бог свят. И Его требования святы. И оно ведет потом, мы говорили с вами, оно идет к распутству, а у священника не должно быть так. Он на службе у Господа Саваофа. Это происходит, я сказал, не сразу. И вот в этой атмосфере живут наши дети, они потихоньку к этому привыкают, это становится нормой. Чуждый огонь придет однажды в жизнь, как результат вот неправильного поведения перед Богом. Потом будет то, что, о чем описывал Соломон. Он понимал, что это такое. Я говорю, есть лестница падения. Сколько поражений сегодня на этой почве? Сколько падений, сколько сирот, сколько разваленных семей? И вот это как раз не тот запах, который Бог хочет, чтобы исходил от нас. Запах алкоголя. Братья, лучший путь другой жизни – это исполнение.

Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Так, братья и сестры, у нас на очереди две следующие книги, в которых мы посмотрим на образ Христа. Третья и четвертая книга царств. Это книги исторические, книги о царствованиях царя Соломона, единого царства, когда было одно царство, и потом, когда разделились двух царств, северного, израильского и южного, иудейского царства. Как мы можем увидеть, или в чем мы можем увидеть образ Христа? Христос, Он как царь израильский, и не только израильский, вот, представлен в этих образах, особенно в образах благочестивых царей. И если как бы так суммировать все эти истории всех царей, можно сказать так, что благочестивые цари не указывали на Христа. Те цари, которые вели народ к богопоклонению, к тому, чтобы народ чтил Бога, они указывали на Христа. В этом прообраз Христа. Не от и до, не полностью так, но основная вот как бы цель, что они вели народ к Господу, чтобы народ чтил Господа. В этом образ Христа. Он все делал для того, и все его служение было направлено для того, чтобы мы пришли к Господу, чтобы мы имели общение с Ним. Нечестивые цари. Этот образ, знаете, как вот в притче Христос сказал, что о себе один человек, значит, пошел в дальнюю сторону получить царство, а граждане послали вслед его посольство, говоря, что не хотим царствовать над ним. И вот по прошествии времени он назад приходит, там как бы еще развитие притчи, что он дает таланты своим рабам, смотрит, как эти рабы употребили эти таланты, кого-то хвалит, кого-то порицает. И дальше он говорит, а вот граждан тех, которые не хотели, чтобы он царствовал, или чтобы я царствовал над ними, приведите и избейте предо мною. Такая участь, братья и сестры, и вот в нечестивых царях, это ясно показано, что было пленение сначала Израильского царства северного, потом Иудейского царства южного, то, которое там, где были благочестивые цари, но тем не менее вот они отступили от Бога. И вот эта история, финал такой, что Бог нечестивых истребил, как Он и предсказывал, как Он и обещал, и говорил, что если вы не будете слушать Меня, если вы не будете ходить Моими путями, Я рассею вас, Я рассею по всем народам. Так и получилось. Я хотел бы наше внимание с вами остановить только на одном царе. Царь Соломон, как самый ярчайший прообраз Христа, с его мудростью, с его миром в царстве, с его богатством, как он вот отображает, наиболее ярко он отображает образ Иисуса Христа. Некоторые места мы будем читать с вами, братья и сестры. Хотел бы обратить внимание на то с вами, что при Соломоне Бог исполнил обетование, данное еще Аврааму. Обетование заключалось вот в чем, что царство, или вернее границы царства израильского, какими они будут. В Бытие, в 15 главе, мы читаем такие слова. Господь говорит Аврааму в 18 стихе. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». И он повторяет это же обетование Моисею в книге Второзакония. Мы читаем в 11 главе 24 стих. «Господь говорит, всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки реки Ефрата даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас». И в третьей книге царств мы читаем, что Господь исполнил это обетование. 4 глава, 21 стих, 20-21. «Иуда и Израиль многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. И 25 стих. «Жил Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона». Границы его царств и в то же время мир и отсутствие войны во время правления Соломона вот показывает в прообразе, что во Христе будет исполнение вот этих обетований. Будет еще то время, когда Израиль будет владеть вот этой землей, как мы прочитали, от реки Ефрата. Это почти от самой Турции, если смотреть современную географию, Сирия, Ливан, и туда до самого Египта. Все это будет принадлежать Израилю. Территория современного Ирака, может быть, частично. Вот, но все это будет принадлежать Израилю, как и говорил Господь. Надо сказать, что когда мы смотрим, вот, ну, забегая вперед, на Христа, то кажется, что ну, как-то не получилось ничего. Но чем владел Христос? Как он как царь вот, провел свою жизнь? Кажется, что, вот, читая Евангелие, что какое-то ну, поражение. Но его царствование, братья и сестры, это еще дело будущего. Его земное царствование – это дело будущего. Когда будет тысячелетнее царство, он будет царствовать на земле. И все, что сказано о царствовании Израиля, о царствовании Христа, оно еще совершится. Тем не менее, Христос – это царь. Уже в настоящее время он царствует над нами. В Откровении мы читаем, что он царь царей и Господь господствующих. Мудрость Соломона, это его желание было, и он так выразил в своей молитве, когда Господь явился ему в третьей главе 9 стихом, мы читаем, он молится Господу, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И мы читаем, что и было, благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. 4 глава с 29 по 34 стих мы читаем, что «дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Пропускаем один стих. «Он и изрек он 3000 притчи и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Мы видим, что премудрость Соломона и так мы читаем в Слове Божьем, что премудрия его не было. Ни до него царя, ни после него. Премудрия его не было царя. Соломон обладал очень большой мудростью. Богатство Соломона. 10 глава 3 книги Царств мы читаем 14 стих. «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых». 21-27 стих. «И все сосуды для питья у Соломона, царя Соломона, были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона считалось ни за что». 27 стих. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах». И я хотел бы прочитать, братья и сестры, 71-й псалом. Это молитва Давида о Соломоне. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа и да спасет сынов убогого и смирит притеснителя». И будут бояться тебя, доколе прибудет, прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет, от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет пребывать, передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его». Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Не правда ли вот в этом псалме, как будто все сказано вот о Христе, в Его будущности, когда Он навечно уже будет царствовать, а тем не менее о Соломоне Давид вот так молился, писал, такие были чаяния его, и мы видим, что во многом они исполнились. Был мир, было изобилие, было богатство, была премудрость, был суд, праведники расцвели, многое что было. И во всем этом, как я уже сказал, прообраз Христа. Братья и сестры, если вот так отчасти, только частично было в царствовании Соломона, то можно себе представить, как будет в царствовании Христа. Когда Он будет царствовать на земле, и уже вот в наших душах, когда Он царствует, мы читаем и испытываем на себе и обилие мира, и богатство, и мудрость, и как Он ведет нас к Господу, и как Он сам, как пример, служит для нас, чтобы мы чтили Бога. Если мы прочитали бы вот о богатстве Христа, устройство небесного Иерусалима, там стена имеет 12 оснований, все драгоценные камни, 12 ворот, и каждые ворота – это цельная жемчужина. Где такое богатство можно увидеть на земле и вообще отыскать? С чем сравнить? Улицы написано «чистое золото» небесного Иерусалима. Это такое богатство, но это как бы образно, чтобы мы просто понимали, что Господу принадлежит все. Для Него… Ну, вот это видимое богатство, это только часть. Это, в принципе, можно сказать, что ничто. Не в этом суть Его богатства. Мы читаем, что Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Его богатство, братья и сестры, оно внутри нас. Его богатство, оно в Его учении, в Его обетованиях, в Его силе и защите. Когда мы читаем вот о царстве Соломона, что Господь дал ему обетование, то о царстве Христа из книги Даниила мы читаем такие слова. Даниил толкует сон Навуходоносору. Во 2 главе, 44 стихом, мы читаем, что он, Навуходоносор видит во сне истукан. Великий, высокий истукан с разного материала, и вот он и сон этот забыл. И Даниил говорит, что ему снилось, и говорит, что означает вот этот истукан. Это все царства земные, все мировые империи, ну, самые великие на тот момент. И он потом говорит, что ты видел, что камень оторвался от горы без содействия рук человеческих и ударил в ноги истукану. Истукан весь рассыпался, а камень соделался горою и наполнил всю землю. И вот толкование этого места, он говорит, Даниил, 2 глава, 44 стих. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Вот обетование, каким будет царство Христа. Оно наполнит всю землю. И мы читаем пророчество, что вся земля наполнится ведением. Ведением от Господа. Все придут поклониться Господу. Не будет такого, кто, вот как те граждане, будут соперничать с ним или как-то противиться ему. Все будет уничтожено. Господь соделает так. Но, братья и сестры, длится время благодати, чтобы человек уразумел, насколько это прекрасное царство. И чтобы пришел и восхитил его своими, или, как бы сказать, своей волей, по своей воле. Господь показывает нам и из Писания, и из жизни, насколько прекрасно, когда Он царь. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, царь твой грядет к тебе, кроткий и спасающий». Вот его красота. О премудрости, когда мы читаем, то сам Христос говорит, что вот когда царица Савская пришла, чтобы послушать мудрости Соломона, она так восхищена была, и мы читали, что и другие цари приходили послушать мудрости, Господь говорит, здесь больше, больше премудрости Соломона. Когда мы читаем Нагорную проповедь, с чем сравнится эта премудрость? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И так дальше. Его учение, его премудрость, она не сравнится ни с чем. И Господь говорит, что пророки желали и хотели видеть вот этот день. Все пророки, которые предвозвещали о Христе, так хотели видеть этот день, и они не видели. И Он говорит, что вот те уши, ваши уши, ученикам обращаясь, ваши глаза, что видят, что слышат, блаженны. И когда мы сегодня читаем, братья и сестры, Священное Писание, в этом блаженство, что мы знаем волю Божию, что Господь открывается нам и что мы в Его Царстве. Обетование, братья и сестры, обетование, и мы будем царствовать с Ним. В первом послании к Коринфянам мы читаем, что Христу надлежит царствовать навеки. А во втором послании к Тимофею мы говорим, что если мы с Ним терпим, с Ним царствовать будем. Конечно, для того, чтобы прибыть или достичь вот, ну, воочию Царства Христова, оно уже, в принципе, внутрь нас есть. Оно не когда-то будет для нас, оно уже для нас имело начало при покаянии, когда мы обратились ко Христу, когда мы покаялись, смирились перед Ним, мы вошли в Его Царство. Суть Его Царства – это праведность, радость и мир во Святом Духе. Но нужно усилие, нужно старание с нашей стороны, чтобы восхитить это Царство, чтобы пребывать в этом Царстве. Братья и сестры, у царя есть право. Когда народ просил у Самуила царя, Господь говорит – «Ты объяви им права царя». И Самуил объявляет им права. Первое царство, 8 глава с 11 стиха, прочитаем. Самуил говорит, «И вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его». И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье, пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших, возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И по-человечески, вот, и восстанете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». И в этом прообраз, братья и сестры, Небесный Царь, Господь наш, Он тоже имеет право. И Господь так говорит в заповедях Своих. Первая заповедь, и самая важная, и самая, как бы, главная, самая основная. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью и всем разумением, И если от земных царей народ действительно стенает, и вот как и в Соломоне мы еще дальше посмотрим, стенает народ, тяжело расставаться со своим, особенно с лучшим. Братья и сестры, отдавая Господу, мы радуемся. Господь радостью наполняет наши сердца. Когда-то молодежный хор наш пел гимн «Что дать тебе, Спаситель? Душу ты искупил». И там припев такой: «Не часть, а все, все сердце мое хочу отдать тебе». Братья и сестры, есть ли в нас вот это желание все для Господа отдать, все посвятить? Он по праву или как бы по царскому праву имеет вот на это право. Но Он предлагает, чтобы мы добровольно Ему все посвятили. В этом радость для нас, в этом блаженство для нас, и мы испытаем Его, если поступим так. Как и во всех человеческих установлениях, и в царстве Соломона, конечно, было много недостатков. Грех, он вносит, к сожалению, свои вот такие коррективы и делает нарушения в том, что хотел бы видеть Господь. И когда мы читаем вот о Соломоне, о царе, как о царе, его царстве, братья и сестры, при всем том, что он был богат и премудр, те положения царя, которые Господь говорил, о которых Господь говорил Моисею, что когда ты поставишь царя, три положения, можно даже сказать четыре, все Соломон нарушил, все нарушил. В книге Второзакония, в 17 главе, мы читаем, Господь говорит такие слова: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, поселишься на ней, и скажешь: поставлю ее над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя». И вот 16 стих: «Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Просто вспоминая еще и еще раз вот историю царства Соломона, мы можем видеть: коней умножал, людей в Египет для этого отсылал. Так и написано, что царские купцы ходили в Египет, чтобы добывать там или покупать там коней. Жен, сами знаете, как он умножил, 700 жен. И за серебро и золото мы прочитали с вами, что серебро уже ни во что ставилось. По его множеству и золота было настолько много, что, ну, преизбыток был. Можем сказать, ну, Господь даровал такое богатство, но надо было как-то трезвость иметь. Скажите, вот это, что он имел, чрезмерно было умножение золота и серебра? Мне кажется, что да, очень чрезмерное. И мы видим, что и сердце его надмилось, и от Господа он отступил, и в идолопоклонство впал. И при всей своей мудрости, как он рассуждал, вот как, с каким желанием, вожделением слушали его рассуждения, братья и сестры, меня поражает его исследование всей жизни. В два слова все уложилось, все его исследование жизни человеческой. Все суета. Соломон, при всей твоей мудрости, и как он вот пишет, что я и этим исследовал, я и то делал, я и это делал. Всего два слова. Ну, можно немножко расширить. Все суета, сует и томление духа. А нужны ли были все эти исследования? Может быть, надо было как-то по-другому направить сердце свое? Да, он говорит сущность всего: бойся Господа, заповеди Его соблюдай, в этом все для человеков. Но, может быть, как-то надо было больше вот в этом направлении размышлять. Насколько, может быть, было бы полезней, братья и сестры, Христос со своей мудростью, Он направляет наши помышления, наши сердца к Господу, к горнему. О горнем помышляйте, а не земном. Там, где Христос сидит одесную Отца. «Придите, научитесь от Меня, — говорит Христос, — я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим». Как я уже говорил, братья и сестры, Христос не обогащался Сам. Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Какая это великая, поразительная нищета! Ей возможно обогатиться. И это не просто слова и философия, это жизнь, это реальность, это действительность. Мы обогащаемся им, самим Христом. Конечно, чтобы достичь вечности, мы много раз читаем, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. И Христос говорил, что в мире будете иметь скорбь, но Он дает совершенную радость. Он дает мир при всем том, что мы переживаем, испытываем, может быть, кто-то испытывает гонения физические, ну, не так, как мы с вами сегодня вот спокойно живем, но тем не менее, братья и сестры, борьба с искушениями, непонимание, может быть, даже и ближних наших, когда мы стараемся угодить Господу, когда стараемся вникать в заповеди Господни, все это приносит страдания, все это приносит неудобства. И хорошо, когда мы переживаем вот такие страдания, такие переживания с целью, чтобы достичь образа Христова. И тем не менее, Он дает радость. Он дает радость. Он дает мир. Он дает покой. Это не когда вокруг нас все спокойно, и мы только бы вот кулаком стукнули, и все бы так успокоилось. Все вокруг нас по струночке ходят. Нет, вокруг нас кипящее море, а мы способны идти по этому морю. Волнующемуся, бушующему мы способны идти. Мир внутри нас. Ничто не тревожит нас, ничто не сбивает нас с пути. Мы смотрим на Христа, и мы идем к Нему, преображаясь в Его образ. Братья и сестры, конечно, вопросы для нас. Мы в Его Царстве. Он наш Царь. Мы покорны Ему, как Царю. Владеет Он всем нашим и нами самими. Дай Бог, чтобы так было в жизни нашей. Мы можем, подобно вот тем людям, сказать, что не хотим, чтобы Он царствовал над нами, а можем молиться, да приидет Царствие Твое. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы Христос действительно был нашим Царем, и мы были подчиненными Его Царству. Мы будем молиться об этом. Для славы Его. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

семья, отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иезекииль и восстановление Израиля. Как и другие пророки, Иезекииль видел надвигающееся на Иудею бедствие, разрушение храма и рассеяние еврейского народа по всему миру. Видел также его возвращение и восстановление. Вот одно из его особенно ярких видений. «Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество, Сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они уживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Иезекииля 37:1-14. Имеется четыре толкования этого пророческого видения, а именно буквальное, историческое, христианское и пророческое. В Агаде, еврейских легендах, переведенных на русский язык Фругом, говорится, что в то время, как Анания, Азария и Мисаил были брошены в Вавилоне в раскаленную печь, пророк Иезекииль в долине Деире воскресил мертвых, которые возвратились в землю Израилеву. Там женились, родили сынов и дочерей, и что раввин Иегуда бен Бетера уверял: «Я один из потомков тех людей, и вот филактерии, оставшиеся мне от моего деда, одного из воскресших в долине Деире». Историческое толкование опирается на словах Господних: кости сии, весь дом Израилев. Они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Переселенные в Вавилон считали себя сухими костями, не имеющими надежды. Но Бог обещал сблизить их, соединить, оживить и возвратить на родину. И это, уверяют некоторые, случилось по распоряжению Кира, царя персидского. Возвратившиеся из Вавилона перестали делиться на иудеев и израильтян, а составили один еврейский народ, держащийся закон Моисеева и отвергнувший языческих богов. Но так ли было в действительности? В книгах Ездри, Неемии и Эсфири написано, что не все евреи с радостью возвратились на родину. Ездре пришлось послать особого человека, чтобы уговорить некоторых из священников и левитов возвратиться в Иерусалим. Ездре 8:15-20. Неемии, как правителю Иудеи, пришлось принуждать возвратившихся соблюдать закон Господень. Неемии 13:15-31. И лишь благодаря предусмотрительности Мардохея и ходатайству царицы Эсфири, евреи, проживавшие во всех областях царства Персидского, от Индии до Эфиопии, не были уничтожены. Христианское толкование относит это видение к первому воскресению, Откровение 24, когда праведники, особенно убитые во время великой скорби, оживут и придут в землю Израилеву, чтобы там царствовать со Христом. Апостол Павел написал, что восстановление и принятие Богом Израиля будет как жизнь из мертвых. К Римлянам 11:15. История не знает такого случая, чтобы прекратившее свое существование государство ожило через пару тысяч лет. Греки как народ сохранились, но их теперешний язык сильно отличается от древнего. Латинский язык, превосходно разработанный писателем времен Римской империи до нашего времени, оставался только богослужебным языком католической церкви, а теперь с разрешения Второго Ватиканского собора, состоявшегося в 1962-65 годах, вытесняется местными языками. Еврейский же язык, который знали только раввины и синагог, перешел в школы и сделался языком государственным и общенародным. Подобного явления в истории не было, и мы являемся свидетелями, как сухие кости, разбросанные по всему миру, под воздействием духа начинают сближаться, соединяться жилами, обрастать плотью и становиться отдельным и сильным народом. И это началось только в конце прошлого столетия. Кроме рассматриваемого нами видения сухих костей в долине, пророк Иезекииль дал и понятные для всех пророчества о восстановлении Израиля. Еще за несколько лет до разрушения Иерусалима в 586 году халдеями, пророк Иезекииль возвестил: «Так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которой вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Иезекииля 11:17. Немного позже в ответ старейшинам израильским, пришедшим вопросить Господа, было сказано: «Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над ними, и выведу их из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертою, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. И выделю из вас мятежников и непокорных мне, и земли пребывания выведу их, но в землю Израилю они не войдут, и узнаете, что я Господь». Излиянием ярости Бог обещал вывести евреев из народов, чтобы не сбылось их намерение: будем как язычники. До 1939 года только небольшие группы молодых евреев-идеалистов уезжали из Польши и других стран в землю Израилеву. Многие евреи хотели слиться с местным населением. Ярость нацистов заставила и заставляет оставшихся уезжать в землю Израилеву. И тут сбывается еще одна особенность пророчества. Некоторые, убегая от ярости в одной стране, остаются мятежными и непокорными Богу и направляются в другие страны в поисках легкой и удобной жизни, не зная, что их там ожидает. К таким относятся слова пророка: «Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». После разрушения Иерусалима Бог сказал через пророка: «И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей. Езекииля 36, 24, 30. Это пророчество уже сбывается. В Израиле садоводство и земледелие процветает. Апельсины, лимоны, грейпфруты и другие плоды вывозят не только в Европу, но и в США. Пустыня оживает. Приближается время, когда Господь изольет на Израиль дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили. Захарии, 12 глава, 10 стих. То есть на Иисуса Христа. И тогда Бог даст им новое сердце и новый дух, и сделает то, что они будут ходить в заповедях Господних, и уставы Его будут соблюдать и выполнять. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Прощение. Малая кафедра.
3: Поднять планку. Одну удивительную историю о прощении я запомнил на всю жизнь. Это произошло в Корее. У одного пастора убили сына. Нашли парня, который совершил это убийство. Пастор не только простил его, но и попросил суд разрешить ему усыновить убийцу своего сына. Имея пример невероятного Божьего прощения, пастор поступил подобным же образом. В Библии много говорится о прощении. Этот вопрос волновал многих. У Петра тоже были вопросы к Иисусу о прощении. В учении раввинов говорилось, что если кто согрешит против тебя один раз, прости ему. Если два, тоже прости. И на третий раз прости, а на четвертый не прощай. Возможно, Петр знал об этом учении и решил поднять планку. Он спросил у Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Матфея, глава 18, стих 21. Как бы высоко Петр не поднимал планку, он все равно имел в виду, что после какого-то раза он уже имеет право не прощать. Возможно, Петр ожидал от Иисуса похвалы за то, что он великодушнее раввинов. Ответ Иисуса был для Петра неожиданным. Ученики Христа должны прощать бесконечное количество раз. На каком основании? Иисус рассказывает Петру притчу, в которой царь простил раба, задолжавшему ему огромную сумму денег. А этот раб не захотел простить своего товарища, одолжившего у него несравненно меньшую сумму. Тогда государь сказал этому рабу: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Матфея, глава 18, стихи с 32 по 35. Суть этой притчи в том, что основанием нашей обязанности прощать других служит то, что Бог нам простил несравненно больше. Апостол Павел призывает: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам, глава 4, стих 32. Прощение делает нас похожими на Христа. Но с другой стороны, Бог не призывает нас только прощать и забывать, полностью отказываться от данных Богом средств достижения справедливости. Более того, в некоторых случаях наша пассивность в прощении может оказаться греховной, может поощрять виновника и дальше творить беззаконие. Ведь не сказал же Иисус: «Если согрешит против тебя брат твой, прости и забудь». Нет, Господь призывает нас к активным действиям. И если брат будет упорствовать в грехе, то Иисус повелевает отлучить его от церкви. Конечно же, мы не должны носить в себе горечи, обиды, даже если виновник не пытается извиниться или возместить причиненный ущерб. Внутренне мы должны быть свободны от этого. Иначе это будет похоже на хранение гнилого мусора. Скоро весь дом наполнится неприятным запахом. К тому же это будет вредить нашим отношениям.

0: искренне жалела даже тех, кто ее обижал. Однажды, когда был сильный мороз, а другая девочка очень замерзла по пути из школы, она отдала ей свои варежки. С тех пор они подружились. И та девочка, хоть раньше ее и обижала, никогда больше над ней не смеялась. И даже начала тайком ходить с ней в церковь. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Эта девочка никогда и никому не желала зла. Она даже не умела обижаться и злиться. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются. Так сближаются души, так мы строим мосты в небеса. Девочка умела прощать друзей и недругов, своих любимых и даже врагов без всяких условий и извинений со стороны обидчиков. Когда девочка выросла, она стала еще более красивой, милой и женственной. И умела еще больше всех прощать. Ее муж говорил, что именно в этом секрет ее женской привлекательности и притягательности. Она излучала такой мир и покой, что самые немирные и беспокойные в ее присутствии умиротворялись и успокаивались. И еще она никогда никого не осуждала и ни о ком не говорила плохо, даже о тех, кто позволял себе о ней сплетничать. Уже взрослая девочка никогда не опускалась до их уровня. Девочка, которая умела всех прощать. Однажды, услышав о том, что женщина, ранее ее оклеветавшая, сильно заболела, она заплакала и начала молиться о ее исцелении. А потом она одна из первых ее посетила, и они очень долго о чем-то говорили за чашкой чая. Когда она слышала о том, что чья-то семья рушится или у какого-то ребенка проблемы, по ее прелестному лицу стекали слезинки, и она долго грустила и молилась об этих людях. А потом искала их телефон. Девочка, которая умела всех прощать. Она не знала и не умела не прощать. Она всем говорила, что, прощая, мы переживаем такую неизреченную свободу и благодать, что даже ангелы на небесах радуются, и даже сам Бог улыбается. Так сближаются и исцеляются души. Так мы строим мосты в небеса. Поскриптум. О, всех простить, вот облегченье. О, всех простить, всем передать и нежную, как облученье, вкусить всем телом благодать. Белла Ахмадулина. Автор Иван Лещук. Из цикла «Записки на полях души».
1: Вера и жизнь. Размышления вслух.
2: Важность прощения. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам, глава 4, стих 33. В одной из народных сказок есть история о том, как один дровосек нашел в лесу зимой змею, пострадавшую от падения дерева. Ему стало жалко живую тварь, и он подобрал ее, положил за пазуху, отогрел, а она ужалила его прямо в сердце. Он упал на снег, и ему было очень больно и плохо. Он умирает от змеиного яда. Из последних сил бедный дровосек спрашивает у змеи о том, зачем она это сделала, почему его укусила. И змея отвечает ему: «А что я могу сделать? Я змея, я должна кусать. Когда я думаю об обиде, то у меня всплывает образ змеи. Зачем-то человек пускает ее себе на грудь под одежду. Пускает, ожидая, что она поможет ему в трудной ситуации. А она, вопреки ожиданиям, убивает его. Поэтому сегодня мы поговорим о важности прощения. Мы не знаем, что натворил Анисим, какой вред он причинил.

0: Филимону, но уверен, что проблема была серьезной, иначе Павлу бы не пришлось писать это письмо. И те аргументы, которые он приводит, тоже очень весомые. Читая это послание, мы понимаем, что для Филимона решение о прощении было очень непростым. Поэтому Павел написал несколько важных мыслей. Они актуальны и сегодня. Когда говоришь с молодыми людьми об их внутреннем мире, часто разговор заходит на тему обиды. И это неудивительно. Мы с вами живем в сложном мире со сломанными людьми, будучи сами сломанными. И поэтому волей-неволей мы обижаем друг друга. Такое чувство, что вообще нет выбора. Одни, сами того не желая, обижают, а другие обижаются. Если обида – это злобная змея, то для чего мы греем ее в нашем сердце? Мы делаем то, что нам привычно, и в какой-то момент жизни нам выгодно обижаться. Обида – это простой, можно сказать, наивно-детский способ бороться с тем, что кажется нам несправедливым. А этой несправедливости, настоящей или той, которую мы сами придумали, за свою жизнь мы видели очень много. Когда-то в детстве мы обиделись на то, что у нас забрали игрушку, и стали громко плакать. Прибежала мама и вернула нам игрушку. И тут мы решили, что это очень хороший способ влиять на тех, кто поступает с нами неправильно, заставлять других делать удобные для нас вещи. А потом этот способ переходит в осознанную жизнь. Мы, взрослые люди, понимаем, что обида – это способ манипуляции ближними. Но есть проблема. Люди рядом с нами не готовы возвращать нам, повзрослевшим, наши игрушки и делать то, что мы хотим. Они не хотят поступать с нами справедливо. И что самое страшное, им иногда плевать на наши слезы, на нашу боль и на то, что мы обиделись. Очень часто они даже не догадываются о том, что сделали нам плохо. И подлая змея, которая должна была испугать их, кусает нас. Думаю, что мы убедились, что обида в качестве довода не работает. Она только портит нашу жизнь, но ничего не меняет. Вывод – нужно учиться прощать. Нам сложно представить, что почувствовал Филимон, когда однажды в его дом вошел Анисим. Какие эмоции были в его душе? Какие мысли закипели в голове? Но что бы ни происходило в его сердце, слова Павла направляли его к радости и к свободе от обиды и огорчения. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Послание к Филимону, глава 1, стихи с 8 по 12. Павел был и старше Филимона, и имел большое влияние на него. Возможно, апостол привел его к Иисусу, помог ему уверовать. Словно духовный отец, он бы мог просто сказать: «Сделай так, как я хочу». Но очень важно понимать, что прощение – это твое решение. Оно должно случиться без давления и манипуляций. Простить нужно именно тебе. И поэтому это должен быть осознанный шаг. Но есть один момент, на который ссылается Павел, и нам стоит подумать о нем. Для Филимона мотивацией служили отношения со своим старшим другом. Правда в том, что мы нуждаемся в помощи, чтобы решиться на сложный поступок. Почему я должен прощать? Ответ простой. Прощай ради отношений с тем, кто приводит этого человека в твою жизнь. В следующий раз, когда тебе будет очень сложно простить кого-то, подумай, что твое прощение – это часть твоих отношений с Богом. Ты можешь сделать это именно ради Него, потому что для тебя важно всегда быть с Ним. Задай себе вопрос, что для тебя ценнее – попробовать надавить на обидчика твоими эмоциями, или все-таки тебе нужны отношения с Богом? Важна Его любовь к тебе, важна Его воля. Из послушания Ему из любви к Нему. Прости. Библия говорит нам еще об одном удивительном факте. Для прощения нужно самому быть прощенным. Или по-другому, раз ты сам прощен, прощай. Бог прощает тебя. Просто так. Ты ничего не должен Ему за это прощение. Тебе это прощение ничего не стоит. Тебе даже не надо исправлять то, что ты испортил, чтобы получить прощение. Но прощение очень дорого. Оно не бесплатное. За него заплатил сам Бог. Ведь всякий раз, когда ты поступаешь неправильно, когда грешишь, ты огорчаешь Его. И ты должен по справедливости за это ответить. Но Иисус оплатил твои грехи своей жизнью. Это огромная цена прощения. Именно поэтому Бог прощает тебя. Ради Христа. И теперь, пережив прощение от Господа, ты можешь сделать то же самое в жизни тех, кто обижает тебя. Подумать о том, что Христос оплатил своей жизнью твою обиду. Вспомни, как ты сам был прощен. И прости. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Послание к Филимону, глава 1, стихи с 17 по 19. Апостол говорит о том, что Онисим для него важный человек. Он покаялся от слов Павла. Он показал себя полезным человеком. Он стал близок к старому служителю. И Павел хотел, чтобы Филимон смотрел также на Онисима. «Посмотри на него моими глазами. Я вижу в нем моего сына, а твоего брата. И пусть раньше он поступал плохо, но сейчас может быть очень полезным человеком, способным делать великие дела. Он так близок мне, словно он живет у меня в сердце. Прими его». Мы видим, что, прочитав эти слова в письме, Филимон поднял взгляд и посмотрел в глаза Онисиму. И там он увидел раскаяние, просьбу о прощении. Ну как такого не простить? Даже если этот шаг против устоев общества и правил поведения. Ведь для общества Онисим был раб и не заслуживал доброго отношения за свои проступки. Несложно прощать человека, который ожидает прощения и просит «Прости меня, грешного». Но часто приходится иметь дело с другими людьми. Они не просят прощения. Они уверены, что все сделали правильно. И если кому-то больно, если кто-то обижается, это его проблемы. В их глазах нет просьбы прости, а только вызов и уверенность в том, что они правы. Что в таком случае делать? Павел просит Филимона: «Прими его как меня». Это очень сильные слова. Павел просит дать Онисиму второй шанс, отнестись к нему так, словно все заслуги апостола стали заслугами Онисима. Он просит смотреть на беглого раба, но видеть в нем старого доброго учителя. Думая об этих словах, я вспоминаю великую замену Иисуса, который взял на себя наши грехи и дал нам право пользоваться его заслугами. После того, как мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя и Господина, Бог Отец видит нас так, как будто мы – это Иисус. И то же самое Он хочет от нас. Вот Он, этот нехороший человек. Но ты принимай его, думая о том, что Иисус умер за него. Подумай о том, что за его спиной стоит тот, кто любит тебя. Прими его как Христа. Дай ему шанс. Филимон, возможно, подумал о том, что Бог простил его лично и простил ему все его ошибки и никогда в будущем не напомнит о них. Он подумал об Иисусе Христе, умершем за его грехи и ставшим причиной прощения его, Филимона, Богом. Он подумал о том, что прощение – это воля Бога, и для того, чтобы эту волю исполнить, нужно молиться и просить силы. Он подумал, что не ему, человеку, вершить справедливость, ведь только Господь справедлив. И тогда он сказал Анисиму: «Я прощаю тебя. Я не буду вспоминать и напоминать тебе твои грехи. Я буду относиться к тебе как к брату во Христе. Ради Христа и наших отношений с Павлом я позволяю тебе жить в моем доме. Ты можешь поступить так же. Уверен, что есть очень много людей, сделавших тебе больно и не признавших того урона, который они тебе нанесли. Прости их. Отпусти обиду. Отдай Богу право решать, кого простить, а кого наказать. И не позволяй мыслям об обиде всплывать в твоем сердце. И тогда Господь даст тебе свободу от трудных эмоций и радость общения с Ним. Тогда становится неважно, как ведет себя наш обидчик. Ты можешь сделать это ради Христа. Да, у нас есть большой вопрос о том, на что мне годен этот негодный, неизвиняющийся человек. Нам важно понять, что прощение – это мой личный выбор, и он очень важен Богу». Автор – Владимир Козлов.
1: Вера и жизнь. Поэзия.
2: Прощение. Склонившись низко в прах у его ног, Христос перстом чертил слова в пыли. Учитель, Моисей был мудр и строг. Мы женщину в грехе сейчас нашли, и по законам следует побить ее камнями до смерти за грех. Как повелишь ты с нею поступить? Закон распространяется на всех. Толпа толкала женщину к нему. Она дрожала, бледная, как мел. Но луч любви пробил злорадство тьму, и суд перед прощеньем онемел. Пусть первый камень бросит в нее тот, кто без греха, и отошел народ. Вера Кушнир. Примирись с соперником твоим, развяжи узлы обид и мщенья, станет радостно в душе двоим, если злобу победит прощенье. Пусть твой ближний и не прав совсем, не пленяй себя грехом злословий, милость проявить спеши ко всем, ведь Господь прощал нас без условий. Если ты в плену своих обид, над тобою зло лишь посмеется. Пусть душа в прощении не скорбит, милость незаслуженно дается. Непрощение из ада ложь, человеку душу разрушает. Ты без мира в небо не пойдешь, с Богом будет тот, кто всех прощает. Не прощать ты можешь лишь себя судить не запрещают. Ты простить не сможешь, не любя. Если люди любят, то прощают. Немцев.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
0: Путь восхождения. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, стихи с 13 по 16. Не имя, а христианская жизнь характеризует истинного христианина. Кто хочет быть воистину христианином, тот должен стараться в том, чтобы по его любви, смирению и дружелюбию видели в нем ученика Христа. Ибо никто не может быть христианином, если в нем не живет Христос. Такая жизнь должна исходить из сердца и духа, из внутреннего существа человека, подобно тому, как яблоко достает свое питание из внутренней растительной силы дерева. Дух Христов должен управлять жизнью и делать ее сообразной Христу. Как говорит апостол Павел, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ибо все водимые Духом Божьим – сыны Божии». Римлянам, глава 8, стихи 9 и 14. «Ибо каким духом внутренне водится и побуждается человек, тем и живет он наружно. Всякая жизнь, и добрая, и злая, из духа исходит. По этой причине для истинной христианской жизни совершенно необходим Дух Святой, а потому Господь и повелел нам испрашивать Духа Святого и обещал дать нам его. И сей Дух есть Дух нового рождения, который оживляет нас в Христе к новой жизни, духовной и небесной. Из этого всегда плодоносного живого Духа Божьего должны процветать христианские добродетели. Так что праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, стих 13. Поэтому человек должен прежде всего обновляться внутренне, в духе ума своего, по образу Божьему, и его внутренние вожделения и склонности должны сделаться сообразными Христу, что апостол Павел называет «облечься в нового человека, созданного по Богу». Ефесянам, глава 4, стих 24. «Дабы наружная жизнь его происходила из основания его сердца, и он был внутренне таков, каков наружно перед людьми». И по справедливости, в человеке внутри должно быть гораздо более, нежели видится в нем извне, ибо Бог зрит сокровенное и испытывает сердце. И хотя внутренне мы не так чисты, как ангелы, однако же должны пламенно желать этого, а это верою производимое желание Бог приемлет к очищению нашему, ибо Дух Святой помогает слабости нашей и ходатайствует за нас перед Богом воздыханиями неизреченными. Воистину, кровь Христа очищает нас верою, так что не остается на нас никакого пятна или порока. А что еще более, наша чистота, святость, правда – не есть добродетели какого-либо ангела, но вмененная нам чистота Христова и Христова святость, Христова правда – сам Христос. Потому мы должны ставить святость нашу гораздо выше чистоты и святости всех ангелов, ибо она есть сам Христос. Святость, полученная незаслуженно, но из милости, дарованная правда, чистота и освящение должны обновить тело, душу и дух, и сделать святой всю нашу жизнь. Поэтому мы во христианском звании нашем должны быть подобны юной пальме или финику, всегда зеленеющему и растущему. Так должны мы возрастать во Христе Иисусе. Насколько человек возрастает во Христе, настолько он преуспевает в вере, добродетелях и христианской жизни, и со дня на день исправляется. Это и есть цвести, как пальма. Христианин должен со дня на день обновляться и распускаться, как пальма. Каждый день должен принимать решение соответствовать званию своему, как если бы он с этого только дня сделался христианином, и должен ежедневно пламенно желать того, чтобы ему не быть ложным христианином. Как всякому призванному в какой-либо сан надлежит стараться соответствовать званию своему, так и мы должны жить достойно того, к чему призваны во Христе. Где нет такого святого намерения, там нет ни исправления, ни процветания, ни возрастания во Христе. Воистину, нет там и животворящего Духа Христова. Автор Николай Водневский.
1: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
2: Что есть человек? Он, говорят, человек. Да, он человек, но часто лишь называется таковым. Когда я вижу тебя живущим безумно, то как назову тебя человеком, а не ослом? Когда вижу тебя расхищающим чужое, то как назову тебя человеком, а не волком? Когда вижу тебя блудодействующим, то как назову тебя человеком, а не свиньей? Когда вижу тебя коварным, то как назову тебя человеком, а не змеем? Когда вижу тебя выпускающим яд, то как назову тебя человеком, а не аспидом? Когда вижу тебя непокорным и бесчувственным, то как назову тебя человеком, а не камнем? Ты получил от Бога благородство. Для чего же изменяешь достоинству природы? Скажи мне, что ты делаешь? Некоторые люди умеют научить животных тому, что свойственно человеку. Попугаев учат говорить человеческим голосом, побеждая искусством природу. Львов делают ручными и водят их по площадям, делая их кроткими. А сам ты оказываешься свирепее льва. Каждое из бессловесных животных имеет один какой-нибудь недостаток. Волк хищен, змей коварен, аспид ядовит. А у злого человека не так. Злой человек имеет не один недостаток, но бывает и хищен, и коварен, и ядовит, соединяя в своей душе все страсти животных. Как же я назову тебя человеком, когда ты не имеешь царственного отличия, не имеешь диадемы, не имеешь багряницы? Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. Подумай, человек, по какому образу ты создан? И не опускай себя до низости скотов. Не доказывай мне, что имеешь душу человека, но покажи, что ты человек. Если ты не можешь любить своего ближнего, значит, в тебе нет ничего от Бога. Покайся и вернись к Богу. Иоанн Златоуст.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
0: Прощение. Слово и дело. Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас. Матфея, глава 11, стих 28. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Почему многие из современных христиан так легко согрешают? Почему многие возвращаются снова и снова к запинающему их греху? Я думаю, что ответ на эти вопросы кроется в одном. Им слишком легко достается прощение грехов. Что может быть проще? Помолился Господу, и порядок, ты прощен. Или, осознав себя виновным перед кем-то, обратился к этому человеку со словами: «Прости, брат или сестра, за все, и прощен». Но достаточно ли этого? Полагаю, что нам сможет помочь библейская иллюстрация из жизни Закхея. Закхей был не простым мытарем, но начальником мытарей. Не просто богатым, но, по всей видимости, очень богатым человеком. Откуда же взялось его богатство? Для этого нужно заглянуть в римскую таможенную кухню. Мытарями в Римской империи назывались таможенные чиновники, занимавшиеся сбором налогов в пользу казны с товаров, ввозимых или вывозимых на территорию империи или перемещаемых внутри империи из одной провинции в другую. Изобретательные римские чиновники и изворотливые местные таможенники-мытари умели находить способы извлечения выгоды даже там, где это сделать было нелегко. Я думаю, что украинское слово «мытница» переводится как «таможня», может дать нам идею к пониманию деятельности мытарей. И если в других провинциях империи мытари могли быть уважаемыми людьми, то в Иудее свободолюбивый народ считал их предателями и относился к мытарям с презрением, приравнивая их к грешникам. В Евангелиях можно часто встретить выражение «мытари и грешники», с которыми Иисус Христос нередко разделял общую трапезу, евангелизируя их, чем вызывал много недовольства фарисеев. История античного мира доносит до нас подробности найма на должность мытаря. Вакантная должность мытаря выставлялась на аукцион, и по всему, видимо, только состоятельные люди могли ее получить, если человек мог заплатить за эту должность больше других. Каждый мытарь должен был вносить своему начальнику определенную сумму денег, в зависимости от места своей деятельности, а то, что он мог собрать сверху этого, он оставлял себе. Начальник мытарей вносил положенную ему сумму в казну империи, а излишки от полученного им уже составляли его доход. Как правило, вся деятельность мытарей, как, впрочем, и их начальников, была построена на обмане своих клиентов. Можно согласиться с тем, что вакантная должность начальника мытарей оценивалась римскими властями значительно дороже, чем должность рядового мытаря. Думаю, мы можем предположить, что Закхей мог проработать рядовым мытарем несколько лет, пока не собрал достаточную сумму для приобретения должности начальника. Отсюда следует, что число обманутых им простых людей, а после и мытарей, во время его начальствования, могло быть немалым. Когда же Закхей признал Иисуса как Мессию, он пообещал половину своего имения раздать нищим, а тем, кого обманул, возместить вчетверо. После этого обещания Закхей услышал из уст Господа слова: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраамов». Луки, глава 19, стих 9. Полагаю, что каждому, кого Закхей обчистил в свое время, он признался, то есть исповедал свой грех и возвратил четырехкратную сумму. А теперь самое время возвратиться к нашему вопросу. Всегда ли достаточно одного «прости, брат, за все» для получения настоящего прощения? История Закхея показывает нам, что не всегда этого достаточно. Иногда необходимо и моральное, и материальное возмещение убытков. Справедливый Бог заложил в своем законе принципы возмещения убытков, причем возмещение зависело от ценности потери. Он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. Книга Левит, глава 6, стихи 4 и 5. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Исход, глава 22, стих 1. Возможно, кто-то скажет: так это было в Ветхом Завете. Правильно, но принципы Божьи не стареют и со временем. Иногда бывает сложно оценить убыток, особенно если речь идет о моральном ущербе. Оклеветали кого-то, и в результате пострадала репутация человека. Как быть в этом случае? Ситуация очень похожа с той, что в стихотворении о священнике и клеветнице, которая распустила о нем худую молву. Священник поставил ей 2 условия для прощения. Сначала принести ему ощипанного петуха, перья которого должны быть развеяны по ветру, что, по сути дела, ей было сделать несложно, а потом собрать эти перья, что выполнить совершенно невозможно. Что же делать с пострадавшей репутацией? Очевидно, здесь придется довольствоваться чистосердечным исповеданием и искренним покаянием в этом грехе. Так можно ли верить человеку, утверждающему, что он получил от Господа прощение греха, совершенного против ближнего? Или если он попросил прощения за все, не называя грех по имени? Это похоже на стирку белья в плотном мешке, который бросили в стиральную машину. Сколько бы машинка ни крутила этот мешок, в лучшем случае лишь только он станет чистым. Иисус Христос учил, что принесение любого дара Богу или обращение к Нему будет угодно только тогда, когда приносящий имеет мир с окружающими, если человек примирен с ближними. Матфея, глава 5, стихи 23-24. Человек, исполнивший это условие, будет принятым и здесь, на земле, и в вечности. А если я или кто-нибудь другой попытается обойти или как-то изменить этот порядок, установленный самим Господом, и продолжит обращаться к Богу, то рискует в конце своей жизни услышать из уст Христа приговор: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стих 23. А это будет иметь вечные последствия. Да сохранит нас от этого Господь. Спаситель и сегодня зовет. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. «Так пойдем же к нему на его условиях». Автор Александр Зайцев.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

В начале Нового года хочу пожелать вам 5 стих из 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Звучит песня «Прошел незаметно весь год».

0: Послушайте христианский стих «Год ушел». Читает Сергей Бекеш.
1: Время мчится, все превысив скорости, словно убегая от всего. Знаки «стоп» или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел, мелькнув за скорым поездом, с ним ушли поступки и дела. Всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути окончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели словно тень. Без него мы и перстом не двинули бы, только он хранил, провел, помог. Если б не Господь, то где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли б на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал. Но Господь, все это видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, чтобы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час или миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если б не Господь, о чем бы был мой стих? А теперь о нем, о его милостях, об ушедших мирных светлых днях. Даже то, о чем еще не снилось нам, Бог хранит для нас в своих руках. Год еще дает нам Бог по благости, как подарок. Принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в его любви. Год еще, чтобы лучше приготовились средь разлития многих мутных вод, чтоб с зеркальной чистотою совести ожидали Господа приход.

Автор Николай Рахуба прославляет Господа такими словами. «Благодарю за год прожитый, за все прожитые года. Тебя, мой Бог, за путь открытый тобой в небесные врата. Благодарю за милость Божью и за охрану дней моих. Хранишь ты их в руках надежных, в руках всесильных и святых. Но к благодарности сердечной желаю просьбу приложить. Прости меня, Спаситель вечный, я верю, можешь ты простить. Прости за ропот недовольный, прости за мысли и слова, прости, что был я своевольный и мало Господу взывал. Но ты своей любовью вечной меня как солнцем согревал, и в час, когда я был беспечный, меня молиться побуждал. Прошел вот этот год тяжелый, я весь в труде изнемогал, но ты с небесного престола свою мне помощь подавал. Когда я был вдруг в истощении духовных и телесных сил, когда томило ожидание, ты и тогда меня крепил. Благодарю за год прожитый, в нем ты меня благословлял. Я не был здесь тобой забытый, дай, чтоб тебя я прославлял. Звучит песня «Смотрю на прожитые дни».

0: Наташа Кухарь читает стих «Верность».
1: Несет нас время, предстоящий год, и, стоя с вами на его пороге, отрадно знать, что любящий наш Бог в дальнейшей не оставит нас дороге, что верен обещавший с нами быть, и мы, черты его в себя убирая, в той Божьей верности хотим прибыть, не верностью на верность отвечая. Нам хочется быть верными в делах, в жизнь притворяя истину Христову, и хочется быть верными в словах, брать соль и свет всегда в них за основу. В своей общине, в церкви верным быть, за каждое молясь богослужение, чтоб не расслабиться, чтоб не остыть, быть верными во веренном служении, большом и малом. Пусть оно порой неинтересным кажется неважным или непреодолимою горой, пусть верность мы проявим в деле каждом. И будем благовестию верны, пусть близкие и дальние услышат о том, что хочет вырвать Бог из тьмы и многим дать еще рождение свыше. Быть верными, когда не верят нам, и слов негодных камней вслед бросают, когда гонения вспыхнут по местам, или будем слушать, львиный ров бросают. Пусть Божьей верности нас держит нить, и мы тогда не будем сомневаться, сумеем ли мы верность сохранить, не будем трепетать или бояться. Бог силы не дает нам наперед, на завтра не пошлет ее сегодня. В час нужный сила эта к нам придет. Таков Господь и благодать Господня. Попросим же Небесного Отца в год предстоящий верности наставить, словами жить, будь верен до конца и в верности Ему Его прославить. Аминь.
0: Звучит песня «Предстоящие дни в предстоящем году».

Стихотворение в начале года. Автор Роза Тейвальд. Еще один год жизни Бог подарил нам, и милость свою Бог от нас не отнял. Еще благодатное время продлил Он и шанс для спасения грешникам дал. В прошедшем году Он хранил и водил нас, и хлебом небесным обильно питал. Водою живою Спаситель поил нас, и силы в борьбе нам с лукавым давал. Он сердце и дождь посылал нам на землю, и хлеб нам насущный весь год Он давал, и тем, кто взывал к Нему, кто Ему и внемлет, и тем, кто Его до сих пор отвергал. За год, что прожили, мы Господа славим. Еще один год Он нам жизнь сохранял. Еще один год вел к небесной державе. Еще один год Он заблудших искал. Еще не отнял от нас Бог свою милость. Еще благодатное время продлил. В Иисусе Христе к нам любовь проявилась. За нас погибающих кровь Он пролил. В году наступившем мы Господа просим, чтоб милость свою не отнял ни на миг. К Нему мы молитвы сегодня возносим, в году наступившем пусть Он сохранит. Пусть дух наш Он словом своим укрепляет, в борьбе помогает и дальше ведет. Пусть хлебом насущным Он нас подкрепляет и тех, кто не знает Его и кто ждет. За мир на земле мы молитвы возносим, за семьи, детей, всех родных и друзей, за спасение душ Иисуса мы просим. Давайте молиться, друзья, горячей. От всех искушений пусть Бог сохранит нас, ведь время лукаво, и дьявол не спит. Давайте держаться Христа, ведь Он щит наш. И если мы молимся, дьявол бежит. Еще для Иисуса мы можем трудиться, людей приводить к Иисусу Христу. Пора, брат, сестра, нам от сна пробудиться, чтоб с мудрыми выйти навстречу к Нему. Что ждет нас в году этом, Богу известно. Пусть крепко нас держит в Своей Он руке. С Иисусом достигнем отчизны небесной. Там ждет нас Спаситель и примет к себе. Господь обещал нам, что нас не оставит, и скоро за нами Он в славе придет. Пусть наши уста и дела Его славят Иисусу Христу. Честь, хвала и почет. Звучит песня «Предо мною рубеж».

Войти без сожалений в Новый год, мечта до боли снова повторяется. И сердце перед фактами смиряется, который год ты ждешь, который год. Который год ты ждешь, Господь благой, что научусь по-детски доверяться, под тяжестью сомнений не сгибаться, встречая ветер бури роковой. Который год, Господь, ты даришь мне не заслужить ничем такую милость. В волненье сердце трепетно забилось, хочу принадлежать тебе вполне. И провожая год, сейчас и впредь, я верю, не оставишь в раскаянье. Услышь, Господь, душевное признанье. Не дай огню, что тлеет, догореть. Автор Юлия Рахимова. Звучит песня «Годы, срывая листки календарные».

Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время просто оглянуться, просто на развилке без забот постоять, подумать, встрепенуться. Это время что-то поменять, что-то в прошлом навсегда оставить, а хорошее с собою взять и побольше в будущем прибавить. Это время о плохом забыть, все ошибки вспомнив, научиться, больше в жизни их не повторить, больше на пути не оступиться. Знаешь, друг мой, скоро Новый год. Это время Богу помолиться, пока старый в тишине уйдет, чтобы никогда не возвратиться.

Дорогие слушатели, сердечно поздравляю с Новым годом и желаю вам в новом году обильных Божьих благословений, здоровья, да сохранит Бог вас в милости и в своей благодати и даст вам все необходимое, услышит ваши молитвы и приготовит ваши сердца к Его пришествию. Звучит песня «Время летит очень быстро» в исполнении ансамбля «Небесный луч».

Той слабенькой не дали. Угасшая стояла средь подруг, а тени на стене заметнее стали. Ветвь и свеча, ни цвета, ни огня. Большой беды, конечно, не случилось, но все это уроки для меня, чтоб на примерах жизни я училась. И ветка яблони цвела б еще сильнее, и свечка долго бы теплом дышала, когда б неосторожностью своей я ветви и свече не помешала. Но не о ветках и не о свечах услышит пусть тот, кто имеет уши. Есть в мире настоящая печаль, угасшие и сломленные души. Они горели из последних сил, они цвели несмелым первым цветом, но кто-то их сломал и погасил, не пожалев ни капельки об этом. Как просто погасить или сломать поступком неразумным или словом. А нужно чутким сердцем понимать, любить людей любовью Христовой. Надломленного он бы не сломал, чуть леющего он не угасил бы, споткнувшийся с Христом бы не упал, и слабого он не лишил бы силы. Все видели Спасителя глаза, он руку простирал к упавшим, грешным, он раны их спешил перевязать и возгревал в их душах луч надежды. Спасенные Христом и я, и ты должны на Иисуса быть похожи, чтоб помогали мы гореть, цвести, чтоб Иисус был виден в нас, Сын Божий. Нам любящими быть Господь велит, чтоб всех, кто с нами рядом, мы согрели, надломленные, чтобы вновь цвели, и гаснущие, чтобы вновь горели.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Все из-за Гизелы». Автор Берта Шмидт-Эллер. Его зовут просто Петя.
2: За столом сидели трое мужчин и играли в карты. Над столом висела лампа. Петя видел ее тусклый свет через завесу табачного дыма. Он лежал на топчане в углу комнаты. Под голову кто-то подсунул ему свернутое пальто или что-то другое из одежды. Пощупав позади себя, он почувствовал грубую ткань. Почти не двигаясь, он огляделся. Под ним был соломенный матрас. Накрыли его грубым одеялом. Он молча смотрел на мужчин. Они произносили лишь те немногие слова, которые нужны были для игры, и при этом громко стучали картами по столу и испускали клубы дыма из своих трубок. Туман вокруг лампы становился все гуще. Петя прикинул, где он мог находиться. В сторожке пограничной полиции? Одежда мужчин была чем-то похожа на униформу, но в этом тусклом свете выглядела сильно поношенной. Должен ли он дать знать о себе? Петя решил молча подождать. Кто его знает, что будет, когда они заметят, что он проснулся? И вообще, спал ли он? Как он сюда попал? Он решил, что снова находится в той жарко натопленной комнате. Конечно, отсюда его выгнали. Он шел через туннель, а потом... Потом снег, эти красивые, большие, мягкие белые снежинки. Да, теперь он вспомнил. Он сел в снег на краю насыпи. Там его, наверное, подобрали. А снег еще лежит? Мальчик глубоко вздохнул. Один из мужчин за столом обернулся. «Ну?» — только и сказал он. Петя остался лежать и не отвечал. Игра продолжалась. «Интересно, сколько сейчас времени? И где он? Кто эти мужчины?» Вопросы, вопросы, вопросы. Пете, кажется, не хочется никаких объяснений. Ему все безразлично. Он еще успеет снова оказаться на дворе под дождем, голодный и холодный. Топот чьих-то ног спугнул игроков. Кто-то ногой толкнул в дверь. Один из игравших встал и открыл ее. Запах горячей пищи привлек Петю. Мужчина внес большую чашку. Эти трое картежников быстро достали из карманов ложки и начали есть. «А этот?» — спросил из них и показал головой в сторону Пети. Двое других пожали плечами. «Надо ей сказать, что он проснулся». «Хм», — произнес один. И они молча продолжали есть. Петя почувствовал приступ голода, но он не решился что-либо сказать. «Оставь ему чуть-чуть в чашке», — услышал он голос того, кто до этого указал на него. «Нет, нам самим мало», — жестко прозвучал ответ. Петя отвернулся к стене. В нем проснулся дикий зверский голод. Было страшно тяжело бороться с собой, видя, как другие едят. Он услышал, как отодвинулся стул. «Пойду спрошу, может, у нее что-то для него есть? Кто это она может быть?» Для голодного Пети это длилось бесконечно долго, пока удалившиеся шаги вернулись вновь. На этот раз они приблизились к нему. Повернув слегка голову, мальчик увидел дымящуюся чашку в руках у подошедшего. Петя жадно схватил ее и приблизил ко рту. «Ну-ну-ну!» Мужчина крепко держал чашку. «Не так быстро, он горячий!» Петя вынужден был против своей воли пить медленно. Ему стало хорошо. Он глотал и глотал, пока в чашке не осталось ни капли. Мужчина улыбнулся. «Спи, скоро ночь!» И снова ушел к столу. Другие уже снова взяли карты. Петя совсем ожил, но он предпочел не шевелиться. Пока он лежит здесь без движения, с ним ничего не может случиться. Эту ночь, во всяком случае, он будет под крышей. Ему очень хотелось знать, где он находится. Мальчик следил взглядом за струйками дыма, которые вились вокруг лампы и длинными полосами повисали над потолком. Потом он заснул. На следующий день утром, когда мужчины стали подниматься, Петя подумал, нужно ли ему тоже встать. Мужчины не обращали на него внимания. Опять раздался топот за дверью. опять принесли дымящуюся чашку. На этот раз вошел еще один мужчина. У него была большая дощечка с хлебом. Петя с удивлением смотрел, как он нес ее на голове, снял и держал в одной руке, пока другой раздавал нарезанные куски. Вчерашний покровитель снова показал на Петю. «Для него есть уже доля. Она никого не забывает». «Она», — подумал Петя, — «опять мужчины говорили о ней». Пете стало немножко любопытно. Он получил свой кусок. «Ты не можешь прийти к столу кушать?» Петя встал. Когда-то это надо было сделать. Один из мужчин протянул ему ложку, и потом Петя заметил, что они в определенном порядке опускали свои ложки в чашку, так что никто не получал больше или меньше. Петя безмолвно подстроился. Никто не разговаривал, никто не спрашивал о том, о чем везде и всегда спрашивали, и ни разу о его имени. Это Пете даже нравилось. Через некоторое время мужчина с доской пришел снова, взял пустую чашку и ушел. Эти трое встали, потянулись, позевали и подошли к окну. «Снег! Все больше и больше снега!» — услышал Петя. Он молча сел на топчине и ждал. Через некоторое время он снова растянулся, положив скрещенные руки над головой. Как долго он сможет здесь пробыть? Было необыкновенно странно, что ему давали еду и место для ночлега, не спрашивая, откуда он и куда идет. Во всяком случае, границу он перешел. Ведь за туннелем была другая сторона, а он довольно далеко отошел от туннеля, прежде чем он опустился в легкий снег. Эти мужчины его нашли. Или она, которая никого не забывает. Картежная игра началась опять. Трубки снова набивались травой. И вскоре опять повисло покрывало дыма. Вдруг открылась дверь, но шагов совсем не было слышно. Мужчины встали, отложили карты и в один голос сказали: «Добрый день, фрау Баронин!» Так, к кому обратились, Петя это сразу понял. Которая только и могла быть это она, имела довольно внушительную внешность. Белые волосы, искусно уложенные, обрамляли лицо. Ее большие глаза смотрели то на одного, то на другого, пока она каждому по очереди подавала руку. «Добрый день! Ах, Ленардс! Ступени, весь дом, все так грязно! Разве никто из вас не может разок взять веник в руки?» Мужчины смущенно отвели взгляд. Мужчина, которого она назвала Ленардс, был тем, который проявлял заботу о Пете. Теперь она направилась прямо к мальчику. Петя подумал, нужно ли ему встать, но теперь было уже поздно. На мгновение глаза этой большой, красивой женщины остановились на нем. Потом она взяла его руку, которую он в это время вытащил из-под подушки, пощупала пульс и посмотрела на свои часы. Потом взгляд ее опять остановился на нем. Петя почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Он выжидающе посмотрел на белокурую женщину. Может, она что-нибудь спросит, но ничего подобного не случилось. Она кивнула головой, положила руку Пете обратно, словно хрупкую вещь, и сказала только, как будто сама для себя. «Хорошо, температуры нет». У Пети пересохло в горле. Он хотел что-то сказать, поблагодарить, что-нибудь, но он не издал ни звука. Несмотря на это, казалось, она понимает, что с ним происходит. «Только оставайся лежать, совсем спокойно. Мы все сделаем, мальчик. Ты чуть не заснул навсегда там на дворе под снегом». Она приветливо ему кивнула и ушла. Петя посмотрел ей вслед. Она кивнула мужчинам, которые оставались стоять, пока она была в помещении. Ленардс открыл ей дверь, когда она выходила, потом тихо и осторожно закрыл ее снова. Какое-то время мужчины смущенно и редко попыхтели трубками. Потом уселись и продолжили игру. Петя закрыл глаза. Он вспоминал то, что с ним случилось, снова и снова. «Фрау Баронин», — так сказали мужчины. «Это значит, была она». Он резко поднялся. Мужчины с удивлением посмотрели на мальчика. «Где веник?» «Ха!» — сказал лишь один из них. Ленардс ответил. «У него больше ума, чем у нас вместе взятых, хотя он ребенок». «Веник, говоришь? В коридоре где-то в углу». Петя встал, немного пошатываясь, нашел веник и начал подметать. «Ну, не так пыли. Побрызгай немного и принеси снега. Он отлично поглощает пыль». Петя не совсем понял. Ленардс ему объяснил, и Петя спустился по ступенькам, слепил большой снежный ком, в комнате он рассыпал снег на полу. Жаль, что этот красивый, белый, хрустящий снег тут же превратился в грязную массу. Петя подметал комнату дальше, потом коридор и ступени донизу. Он устал, готовый упасть. В обед и вечером опять принесли покушать. Петя подсаживался к столу и снова ложился. Он удивлялся, что так быстро засыпал. На следующее утро опять пришла она. Снова все произошло так же, как вчера. Мужчины встали. Она каждому протянула руку, а потом сказала: «Это хорошо, Леннардс. Вы эту лестничную площадку чисто вымели. И здесь тоже». При этом она осмотрелась. Леннардс показал движением головы в сторону Пети. «Не я, а этот. Наш найденыш?» И она подошла к Пете. Он вскочил и посмотрел на нее. Ее взгляд был так прекрасен, что Пете все хотелось смотреть и смотреть ей в глаза. Она даже улыбнулась. «Это меня очень радует, мальчик, но я думаю, тебе нужно сначала окрепнуть». При этом она снова взяла его руку, проверила пульс и удовлетворенно кивнула. «Петя», покраснев до корней волос, выдавил он: «Меня зовут Петя». Взволнованный Петя не расслышал ее имени, которое она назвала. Он кивнул, когда она добавила: «Но все называют меня здесь фрау Баронин. Так проще, и ты, наверное, так будешь меня звать». Только после ее ухода Петя пришел в себя. Ему хотелось Леннардса о многом расспросить. Например, почему здесь давали кушать без того, чтобы кто-то за это работал? Что это за дом? Кто его нашел? Может ли он здесь остаться и как долго? Но мужчины уже снова играли в карты. Казалось, они больше ничего не умеют. На дворе снова падал снег. Один день проходил за другим. Однажды мужчин пригласили поработать. Баронин послала за ними. Мужчины отозвались на приглашение и весь день не возвращались. Петя охотно бы пошел с ними, но они его не воспринимали всерьез и оставили дома. В обед ему принесли маленькую чашку с едой, а вечером, когда мужчины вернулись, подали особые порции, к которым он не решался прикасаться, но Леннардс пододвинул и ему тарелку. «Я же ничего не делал», — робко начал Петя. «Ешь, она достаточно намерила». Петя не заставил приглашать себя дважды. Она теперь, правда, не приходила в дом прислуги. Петя помаленьку для себя выяснил, что их приютили в доме прислуги одного из господских имений. Он узнал также, что часть пашни, которая тоже принадлежала помещичьей усадьбе, осталась в другой зоне, и они не имели права убрать там урожай. Поэтому приходится туго, все время лишь затерка и капуста с картошкой совсем небольшим количеством жиров. Петя удивлялся, что, несмотря на такие обстоятельства, для такого большого количества людей всегда был готов суп и картошка. Он также узнал, что все помещения прислуги были заселены солдатами и беженцами, и все получали поесть. Но довольны, видимо, были не все. Часто Петя слышал злые слова, когда он подметал, что он делал регулярно. А потом произошло такое, что Петя сам понять не мог. Однажды ночью он проснулся, потому что что-то стучало в окна. Вскоре он понял, что идет сильный дождь. Утром весь снег исчез, как будто его вымели. Из хвойного леса шел такой запах, что Пете не хотелось закрывать окна. Но мужчины начали ругаться. Еще далеко до весны, хотя снег и растаял. Петя спустился по ступенькам, и когда он вышел во двор, услышал среди голых ветвей липы перед господским домом птичий зов. Сердце мальчика млело. Петя закрыл глаза, прислонился к стене, прижал руку к сердцу. Как это манило! Это вызывало воспоминания из дальних уголков сердца и памяти. «Молчи, молчи, пташка, перестань звать! Я этого не выдержу!» — хотелось закричать Пете. Но не переставая в это утро, звучал этот птичий зов, манил мягкий душистый запах. Белые облака плыли, открывая то здесь, то там свой занавес для голубого неба и веселого блеска солнца. Петя пошел к господскому дому, в который никогда раньше не входил. Ручка звонка как раз засверкала от заблудившегося солнечного луча. В доме громко зазвенело, залаяла собака, и сразу после этого показалась девочка в нарядной шляпке. «Ба, чего ты хочешь? Здесь не попрошайничает мальчик». «Я и не хочу попрошайничать, я хочу видеть фрау Баронин». «Чего не хватало? Она и так слишком много на себя взяла. Чего ты вообще пришел сюда? Убирайся!» Петя не понимал, что с ним случилось. «Кто эта девочка? Что ему нужно было?» «Передайте привет, фрау Баронин, от меня, Пети. Я Петя. Она меня тогда в лесу нашла. Ларенс мне сказал, а теперь я ухожу, мне надо идти». Ему еще хотелось сказать, что он хочет поблагодарить фрау, и еще что-то особенное, но не находилось нужных слов. Птица перебивала и смешивала его мысли. «В снегу? Ах, это ты? Ну хорошо, я ей скажу». Петя только увидел, как закрылась дверь. Он повернулся, посмотрел вверх на птичку, которая неустанно пела и манила. Лэренс стоял в двери дома прислуги. «Я ухожу. Большой привет и спасибо», — сказал Петя. Лэренс с удивлением и растерянно посмотрел ему вслед. «Что вдруг случилось с мальчиком? Почему он вдруг ушел?» Многие недели лежал Феллинг в лазарете. На письма, которые он писал домой, ответов не было. В долгие бессонные ночи он думал о том, что могло случиться. Может, уже и дом разрушен? Где его жена? Где Гизела? Выжила ли его болезненная и нежная жена в эти тяжелые дни? Незадолго до Рождества утром во время обхода врач объяснил ему, что он транспортабелен и может покинуть госпиталь. «Если вы все же не знаете, куда отправиться, то я, конечно, вас не выгоню перед самым праздником на улицу», — добавил он. «Большое спасибо, доктор. Я поеду домой. Я, наконец, должен сам увидеть, что там случилось. Я рад, что могу ехать». Поспешно подтвердил он свое решение. Получив свои бумаги и попрощавшись в госпитале, он сразу же отправился на вокзал. Мысли его опережали поезд. С тоскующим сердцем он попытался представить себе, что происходит дома. Стоит ли дом? Сможет ли кто-нибудь в доме ему сказать, что случилось с его семьей, с его женой и Гизелой? Дорогу ему пришлось делать пересадку и долгие часы ждать, когда его вагон подцепят к другому поезду. Но даже долгая ночь на чужом, продуваемом вокзале приходит к концу. Занималось серое утро. Феллинг выглянул в окно. Везде по сторонам были развалины. Печально выглядели обугленные остатки стен. Сердце его судорожно сжалось. Как теперь выглядит дом на площади красоты? Дом со светлыми чистыми окнами, с горшками цветов и белыми занавесками, который был мирным и счастливым для него и его любимой. И вот уже и пригороды Дюссельдорфа. Уже встречались номера автобусных и трамвайных маршрутов, которые ему были знакомы, хорошо знакомы. Вон там проходит маршрут номер один. Проехали, сады, развалины, снова знакомые улицы. А вот и вокзал. Людской поток устремился на перрон. Феллинг потом не мог вспомнить, как он приехал домой. Он знал лишь одно – что дорогой он не осмелился никого спросить, как выглядит тот район, где его дом. И вот он снова перед домом. Поднялся наверх по ступенькам, хотел позвонить, но звонок не работает. Лишь осторожно, но требовательно постучав, он пришел в себя. Дверь открылась, и они обнялись. Плача от радости, жена бросилась ему на шею. Кухня блистала чистотой, как всегда, когда он возвращался со службы. Ему это показалось огромным, прекрасным чудом. Потом, немного успокоившись, он спросил, «Гизела, наверное, в школе?» И снова глаза жены наполнились слезами. Она покачала головой. «Что с ней? Она... С ней что-то случилось?» Жена снова покачала головой. «Скажи же!» Слезы душили ее. «Если бы я знала, это самое страшное. Я не знаю, куда она девалась. Ты не знаешь? Как это понимать?» «Да, я тоже себе не нахожу места, день и ночь упрекаю себя. Мы же были в Силезии, совсем близко к границе, когда случилось самое страшное. Нам приказали срочно уходить. Я среди ночи все упаковала, а утром мы отправились. Усадьба лежала в стороне, до вокзала было довольно далеко. Дорога кишила людьми. У меня был тяжелый чемодан, и Гизела шла с фрау Межевски, которая жила с нами на одной усадьбе». «Иди быстрее, Гизела, займи место в поезде», — сказала я. Девочка все оглядывалась на меня. «Лучше бы я бросила чемоданы, лучше бы я была с дочкой». Слезы снова полились по бледному лицу матери. Муж обнял ее за плечи. «Успокойся, расскажи все по порядку». «Что рассказывать? Я в этом людском потоке потеряла Гизелу из виду. Чемоданы были тяжелые, я несколько раз останавливалась». У каждого был свой груз, и никто не мог мне помочь нести. Когда я пришла на вокзал, я только увидела переполненные вагоны. На ступеньках стояли люди. Они взбирались на крышу. Крик и плач перемешивались. Это невозможно тебе передать. Было совершенно невозможно попасть в поезд, даже если бы я чемоданы оставила. Я бы это сделала, если бы таким образом добралась до Гизеллы. Но я не знала, села ли она в поезд или еще стоит где-то на перроне в людской толпе. Ящики, чемоданы, узлы и мешки стояли, лежали всюду. Тут паровоз дал сигнал, и поезд отправился. Я хотела запрыгнуть на подножку, но люди закричали и удержали меня. Женщина опустилась на стул, обессиленная воспоминаниями, и закрыла лицо руками. Немой и потрясенный стоял рядом ее муж. «Ах!» — через мгновение опомнилась женщина. «Ты же, конечно, голодный. Я тебе дам сначала поесть». «Нет-нет, рассказывай дальше». «Дальше? Что было с ней дальше, узнаем со временем. Больше я о Гизеле ничего не знаю». Мужчина подошел к окну, посмотрел на двор. Там, в песочнице, на площадке красоты, Гизела когда-то играла. Его маленькая Гизела, его солнышко, его радость. «Что теперь делать? Что?» «Иди», — обратилась к нему жена. «Мы об одном совсем забыли. У меня было много забот, и тебя не было. А теперь все хорошо и в порядке у нас. Ты жив и здоров. За это надо прежде всего поблагодарить Бога. Ты согласен?» Потом фрау Феллинг рассказала, как она дальше жила. Она долго добиралась. Измученная душой и телом, она долгие недели жила в лагере для беженцев. Пока после долгих поисков и многих формальностей вместе с другими женщинами и детьми, наконец смогла вернуться в свою родную Рейнскую область. «Я всего 3 недели здесь», — закончила она свой длинный рассказ. Теперь и ему стало ясно, почему он не получил ответа на письма. Еще перед Рождеством написал Феллинг в отдел прописки в Эссен, где Межевский жила перед эвакуацией. Еще перед Новым годом пришел ответ. Жена смотрела через плечо мужа, чтобы вместе читать ответ отдела, но на бумаге сухо и коротко значилось. «Без более точных данных, разыскиваемая вами Межевский, не может быть найдена». Феллинг успокаивал свою расстроенную жену. «Я поеду в Эссен и там на месте разберусь. И если мне придется отыскать всех под фамилией Межевский, все равно среди них будет та, которую мы ищем». На следующее же утро он отправился на поиски. А поздним вечером, смертельно усталый, он вернулся домой. Не показывая своего разочарования, он сказал жене. «У 3 Межевских я побывал, но, к сожалению, среди них не было разыскиваемой. Мне дали еще 5 адресов, им я напишу». Фрау Феллинг немного успокоилась. Теперь она в своих поисках не одна, и что-то делается, чтобы найти ее девочку. Хотя пока и безуспешно, но надежда оставалась. На все 5 запросов, которые отправил Феллинг, вскоре пришел и желанный ответ, хотя и неудовлетворительный. «Дорогая фрау Феллинг», — говорилось в письме, — «хорошо, что вы о себе дали знать. У меня не было вашего адреса. Мы уже давно вернулись. Чтобы узнать о Гизеле, вам лучше приехать. Напишите, когда сможете, потому что я часто уезжаю, чтобы в Эссене обрабатывать землю. Целую. Мой муж еще не вернулся. Межевский». Что обозначает, чтобы узнать о Гизеле, вам нужно приехать. Где же девочка? С ней что-нибудь случилось? Что знает эта женщина? Может, сразу поедем? С болью сказала фрау Феллинг. Муж отрицательно покачал головой. Это не имеет смысла. Надо сначала дать о себе знать. Может, послезавтра? Ты же читала, она часто уезжает работать. Надо несколько дней потерпеть. Хорошо уже, что мы эту женщину нашли. Да, это был уже шаг вперед. Только не принесет ли он еще больше беспокойства и неопределенности? Стоял ясный холодный день, когда муж и жена Феллинг отправились в Эссен. От вокзала им еще 30 минут надо было добираться маршрутным транспортом. Фрау Феллинг от волнения почти не могла говорить. Ее глаза все чаще ловили успокаивающий и ободряющий взгляд мужа. Она тихо молилась. Среди разрушенных домов и остатков бывшей фабрики нашли они временное жилье, на дверях которого было от руки написано, что здесь проживают Межевский, Шмидц и Лоскилл. 3 фамилии? Не успела чета Феллингов удивиться, как дверь распахнулась. Перед ними стояла свежая, улыбающаяся, здоровая фрау Межевский, какой ее в памяти сохранила фрау Феллинг. «Вот они, заходите же. Добрый день, дорогая Феллинг. А это, конечно, ваш муж». Она пожала им руки и, улыбаясь, зачастила. «Вы все же так бледны, как и тогда, фрау Феллинг». «Вам хорошо, ваш муж вернулся. Садитесь же, не оглядывайтесь. Нас здесь живет 8 человек в 2 комнатах». Лоскилл и Шмидтс вместе уехали обрабатывать землю. «Хорошо, что вы написали, а то и я бы сегодня была в дороге». В комнате, которая отоплялась кухонной плитой, было очень жарко, и фрау Феллинг машинально сняла пальто. При этом она оглядывалась. «Дети семьи Шмидтс ушли на улицу, чтобы нам можно было спокойно поговорить. Знаете, столько людей в 2 маленьких комнатах, тут такое происходит, о чем можно рассказывать только шепотом. Мы не хотим вас долго задерживать, фрау Межевски». «Вы знаете?» – начал Феллинг. «Да-да, я знаю, но сначала выпьем по чашке кофе. Вода уже закипает. Нет, здесь нам приходится видеться. Скажите же, наконец, где наша дочка, где Гизела?» «Хм, конечно, Гизела. Мне это надо вам все по порядку рассказать». У фрау Феллинг навернулись слезы. «Фрау Межевски, прошу вас, не продолжайте эту пытку. Что с девочкой? Скажите же скорее». Женщина немного расстроена пожала плечами. «Спокойно, фрау Феллинг. Что с ней может случиться? Вы же знаете, как тогда это все происходило. Все смешалось». «Да не говорите вы лишнего», — вмешался и сам Феллинг. «Скажите прямо». Он подвинулся вперед. «Ребенок жив или...» «Или... Но почему бы ей не жить? Конечно, она жива. Вообще-то, я сама не знаю». Вода перекипела, мелкие крупные брызги прыгали по плите и с шипением исчезали. Фрау Феллинг невидящим взглядом уставилась на женщину, которая молча возилась возле плиты. Отмеряла кофе-суррогат, засыпала его в кофеварку, из которой выливалась кипящая вода. Никто не произносил ни слова. Сам Феллинг молчал. Его жена не способна была что-то сказать. Фрау Межевски была занята. Она торопливо металась из стороны в сторону, достала чашки из шкафа, поставила на стол хлеб, засоленную капусту и потом села к гостям за стол. Наконец она вернулась к теме разговора и начала рассказывать. «Так, теперь можно говорить. Видите ли, дорогая Феллинг, не имеет смысла расстраиваться. Да-да, вы хотите знать, куда девался ребенок. Я тоже хотела знать о своем муже, и мы об этом еще узнаем. Можете быть спокойны». «Значит, это было тогда так. Поезд тронулся. А вы в поезде не оказались, так?» Фрау Феллинг кивнула. «Я же этого не могла знать». «Нет, вы не могли знать. Я это поняла позже. Кажется, в ополни. Оттуда поезд дальше не пошел. Почему, я тоже не знаю. Ехало так много людей, да еще больше волнений было, и все перемешалось. Гизела хотела вас ждать». Она была очень понятлива и сказала, что Господь ей поможет снова с мамой встретиться. «Ах, так она сказала. Было действительно трогательно. Ну, да я знаю, вы очень веруете, и ребенок это у вас перенял. Мы, как и все, отправились пешком. Потом объявили, что будут поданы подводы для багажа. Старых людей, совсем маленьких детей. Но никто не хотел ждать. Все хотели ехать, скорее ехать. Особенно здешние, которые были из этой местности». Мы сгруппировались и просто пешком пошли дальше. Когда мы вышли за город и уже приближались к деревне, нам навстречу шел ряд подвод. Они взяли наши вещи. А иногда и женщины, которые уже не могли идти, садились на подводы. «И Гизела все время была с вами?» – прервал ее Феллинг. «Да, разумеется, все время с нами. И надо сказать, она очень послушная. Все время бежала. Я удивлялась, она же еще маленькая была». Межевски встала, пошла к плите, подложила пару полешек дров. Потом она начала возиться с кастрюлями и не думала продолжать рассказ. «Пейте же, фрау Феллинг, спокойно съешьте кусочек хлеба, хоть и голодно сейчас. Я с радостью поделюсь. Пожалуйста, господин Феллинг, можете не стесняться, еще достану». «Спасибо, спасибо. Пожалуйста, рассказывайте дальше». Наступил критический момент рассказа. Родители это ясно почувствовали. Фрау Межевски не представляла себе, что ей так тяжело будет рассказывать о Гизеле и о том, как она осталась. Она преодолела смущение и подыскала нужную версию, потому что то, что было на самом деле, она не могла рассказать. Невозможно было признаться, что она тогда просто-напросто забыла девочку в лесу и что вспомнила про нее, уже проехав несколько километров. Так что она бодро начала привирать. «Да». Так мы шли возле подвод и вдруг услышали позади нас крики, плач. Все мы напугались. Слева и справа от дороги был лес. Мы оставили все наши пожитки на подводах, побежали между деревьями и спрятались в кустах. Это все еще была правда. Но теперь нужно быть очень осторожной, чтобы феллинги не заметили, что она говорит неправду. Мы, значит, сидели в кустах, и никто не смел пошевелиться. А Гизела? Да, и Гизела, разумеется, тоже сидела где-то в кустах. Мы не могли кричать, мы сидели совсем тихо. А потом, когда на дороге стихло, мы осмотрелись, вышли на дорогу. Я звала Гизелу долго и искала, но она не пришла, и я ее не нашла. «Вы ее не нашли? Разве она не спряталась с вами в лесу?» «Конечно, она со мной забежала в лес. А где она еще могла быть?» «Мы же все забежали в лес. Но если вы приехали, чтобы меня обвинить...» «Нет, фрау Межевский, нет, поймите же, нам бы хоть одну ниточку найти, одну возможность, одно место, где можно начать поиски. Тогда я вам советую немного подождать, пока все немножко утрясется и уляжется. Ваша Гизела не такая маленькая, чтобы не знать, кто она и где ее родители живут. И вообще, у меня со своим хламом хватало забот. Но я несколько недель о ней заботилась. В конце концов, я не виновата, что она не вернулась, когда я ее звала. Потом пришли машины, большие грузовики. Они нас довезли до места. Вы, может, помните, где был этот лес? Возле какого города или деревни? Нет, господин Феллинг. Мы столько мест проехали, что я этого теперь вспомнить не могу. И вообще, я думаю, Гизела, может, на другую машину села. Их было 5 или 6. А мы должны были спешить. Там некогда было раздумывать. Феллингу происшедшее было не совсем ясно, и он еще раз осмелился осторожно спросить. «Это было днем, когда вы в лесу спрятались, или уже была ночь, когда вы вышли?» «Конечно, это было днем. А потом пришли машины. Я подумала...» То есть я звала Гизелу, и так как ее не было, я подумала, что она уже села в какую-нибудь машину. Феллинг бесцельно смотрел в пустую чашку из-под кофе. Он ее механически выпил. Он чувствовал, что что-то не так. «И кроме этого, вы ничего не знаете?» — спросила фрау Феллинг тихо. «Нет, больше я ничего не знаю. Но Гизела однажды вдруг объявится. Точно. Она была такая рассудительная, она нас часто веселила». Да и удивляла, когда она начинала проповедовать. «Проповедовать? Да, мы это так называли. Когда женщины своих детей называли «проклятые мальчишки», она смотрела так по-взрослому и говорила, что это страшно, и Господь это слышит. А потом кто-то из них может действительно быть проклят. И она всегда молилась перед едой, даже если это был лишь сухой хлеб». Родители посмотрели друг на друга. Лицо матери осветила улыбка. На пути домой и потом позже, когда родители все снова возвращались к рассказу фрау Межевски, вставало много вопросов, которые еще оставались неясными, но они себя утешали. «Если мы ничего не узнаем, где Гизела, можем быть уверены, она в Божьих руках, жива она или нет». Однажды солнечным мартовским утром Петя достиг окраины города. Когда он остановился у желтого щита, на котором черными буквами отчетливо можно было прочесть «Дюссельдорф», то почувствовал, что ноги его стали ватными. Дрожь пошла по нему, так сильно он был взволнован. Он не пытался сразу идти дальше. Прислонившись к стволу дерева, он сначала привел свои мысли в порядок. Значит, он прибыл. Это тот город, о котором она рассказывала, о котором он думал целый год. Прошел уже год с тех пор, как он встретил Гизелу. Что его сюда привело? Гизела? Да, он должен знать, что с ней случилось. Он должен знать, вернулась ли она домой, нашла ли она своих родителей. Зачем ему это нужно знать? Разве его это касается? Он хорошо знал. Он знал совсем точно. Речь о том, признайся себе, Петя, как он не упирался, этот голос в нем теперь больше не молчал. Он полностью ему подчинился, этому голосу, который в нем кричал. «Ты только хочешь знать, услышал ли действительно Бог молитву Гизелы? Действительно ли он может привести ее домой к матери? И о том, ах, так много о том, что Петя хотел знать и что не оставляло его в покое». Он пытался себе представить, как она, Гизела, его встретит. Теперь, когда он преодолел все пути, когда так приблизился к цели, он не сомневался больше, что найдет Гизелу. Жива ли ее мама и как все случилось? Это он хотел знать. Но расскажет ли она ему? Она же знает, что он преступник. Фрау Баронин, однако, полюбила его. Об этом Гизела не знает. Поверит ли она ему, если он ей расскажет? Петя шел совсем медленно. Он вдруг совсем упал духом. Возле одного из дворов он увидел молодую женщину, которая доставала воду из колодца. Он подошел ближе, и когда она с полными ведрами направилась к дому, спросил: «Могу я там умыться?» «Умыться? Но если ты больше ничего не хочешь, ты смешной парень. Подожди, я принесу тебе мыло». Петя на это не рассчитывал. Он снял свой изношенный пиджак, рубашки он давно на теле не имел. И когда молодая хозяйка принесла ему мыло и грубое полотенце, он тут же приступил к основательному умыванию. Он намылил лицо, руки, грудь, спину и ноги, тер и все лил себе руками эту свежую воду в лицо. Струи бежали по спине и ногам, но его не беспокоило то, что брюки его совсем промокли. Молодая женщина стояла тут же и смеялась. «Вообще-то ты первый, кто попросил воды, чтобы умыться. Этого в моей жизни еще не случалось. Теперь, когда ты такой чистый, надо позавтракать. Пойдем со мной». Петя вошел с ней в дом, не заставляя себя приглашать дважды. За время своего возобновившегося странствия он сильно похудел. Были дни, когда он вообще ничего не ел. Теперь после холодной воды, в тепле, которое шло от кухонной плиты, кофе показалось особенно вкусным. Конечно, она начала, как и большинство, с кем он встречался раньше, обо всем расспрашивать. Откуда, куда, кто такая Гизела, и прошел ли он эту длинную дорогу всю пешком, и почему он не ехал, как сейчас многие делают, с попутным транспортом. Петя жевал, что-то отвечал, снова жевал, и когда тарелка опустела, он уже не удивился, когда вошла другая женщина и положила перед ним рубашку. Петя от радости не заметил заплатки. «Рубашка! Как говорила Гизела, рубашку надо иметь. Если бы вы мне еще могли дать ножницы!» Женщина удивленно заметила. Мальчик приучен к порядку, поэтому он так старается. Он на это ничего не ответил. Ровно подрезал размахрившийся край куртки, провел руками по волосам и обрадовался, когда хозяйка подарила ему обломок расчески. Теперь можно было предстать перед Гизелой в относительном порядке. Это было хорошим началом пребывания в городе, где Гизела живет, который станет, может быть, его второй родиной. От пригорода до центра города было недалеко. Петя видел развалины по сторонам, их было гораздо больше, чем в Лейпциге, где они ему были больше знакомы. Здесь все было страшнее. Его теперь мучило беспокойство. Об этом он до сих пор не думал, стоит ли дом, в котором жили родители Гизелы, или он тоже теперь превратился в обгоревшие развалины. Не заблудилась ли Гизела среди этих развалин, и были ли родители, хотя бы мать, уже дома? Теперь, когда Петя был уже здесь, ему снова показалось, что цель отдаляется. А вдруг он этот долгий путь сделал напрасно? Куда ему тогда деваться? Так не может дальше продолжаться, чтобы он ночевал на скотных дворах, в сараях или между развалин, чтобы он стоял у дверей и ждал, пока кто-нибудь вынесет ему кусок хлеба, чтобы он жил в лагерях беженцев и утолял свой голод из большого общего котла. Целый год он был в пути, больше года. Однажды надо почувствовать себя снова дома. Если Гизела дома, если она нашла свою мать, что ему там искать? Он же не привез ее домой. В том, что она дома, не его заслуга. Да, если бы он мог прийти к матери и сказать: «Вот, я привез вам Гизелу», это, естественно, было бы другое дело. А тут добавлялось еще одно, самое страшное. Гизела слышала от полицейского: «Этот Петя – преступник». Не зачеркнут ли эти слова все то, что их связывает? Петя шел все медленнее. Но, несмотря на это, он все углублялся в город. Он ведь преодолел такой длинный путь, чтобы узнать, что же дальше случилось с Гизелой. Но где найти ее адрес? В полиции? Во всяком случае, спросить можно. Здесь же никто не знает того, что случилось в Лейпциге, и он не обязан никому об этом рассказывать. На одном из постов полиции, куда он осмелился обратиться, мальчик услышал в ответ, что нужно идти в полицай-президиум. Там тот пункт, где можно узнать любой адрес. –

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 94. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой».